0: бабушки лежат.
1: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
2: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
1: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. Один человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
3: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевчуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
4: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, а какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что целились в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивается уже так, что заканчивается Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было с крупными ударами по Подмосковью, части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было информации об укрытиях, для людей это стало полной неожиданностью, люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой, почему вы нас кинули?
3: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы, открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевчуковой.
4: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
3: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов. Двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
5: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале.

0: знали, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что понятное дело, что Россия столица-центричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили и начали приводить это все дело в исполнение. То есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет. Это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, драматично смотрятся.
1: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это, во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов. Он там перечислял 194, вот около того получалось число.
0: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов, то есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели, да, когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются, то есть очевидно, что на финальном этапе траектории оператор наводит этот дрон, либо там, может, какое-то машинное зрение используют, трудно пока сказать, а большое количество объясняет тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения или в качестве техники? Вот в чем проблема с панцирем, в частности?
0: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени. Я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс. Он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам панцирь, он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии-то не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами, был случай, когда один панцирь потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет, ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну, типа, чтобы дешевить. А она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
1: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилится ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше, чем за неделю, за 3 дня буквально, напрашивается такой вывод.
0: Я думаю, что НПЗ в Капот не выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что

0: Сейчас топливо в Москву начнут возить, раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, 2 или 3 такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их, потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла, и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да скорее всего, не если, а когда баллистику и крылатые ракеты. А если ПВО не в состоянии справляться с дронами из фанеры и палок сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно нехилый, что нас, видимо, ну не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее, ну не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да, варварские по украинским городам. Это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
1: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали вот с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, ну, это заведомое истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые вот на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами не согласиться. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Третья за 3 дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
3: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать 100% герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
2: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам 2 раз за 2 дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
4: Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Угу. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы. Если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие, мерзкие ряды

0: власовских предателей, начинает поливать грязью свою страну.
1: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
2: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно неважно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
1: Позже свой пост Туманов удалил, видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснения в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по капотням.
3: Тут, конечно, желательно принимать какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Они, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказываться от клановой системы баланса кланов. Вот, и поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
1: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
4: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак? Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?
5: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше. Там ракеты более старых модификаций применяли. Их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета ПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот, оружие неточное для ударов по наземным целям, но, тем не менее, какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там у нее боеголовка 50, что ли, килограммов или 40, ну, не очень большая. Вот, это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все. И ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчетов комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он ракетно-пушечный. У него две 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. И, по идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие

0: дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
1: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны вот этих, во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно? Как раз мы продолжаем вот эту мысль и про панцирь, и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
0: Да, понятное дело, что недостаточность. Там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно, если они долетают. Еще я у себя миллион раз писал тоже о том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. Если целью украинцев был нефтезавод, и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали Зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, выше, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают, и поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400, против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
1: Вот если, в общем, как бы, в том числе загругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
0: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за 3 дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что ж будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает. Авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд, что надо это дело прекращать. Все, вы уже проиграли эту войну. А проиграли ее через 3 месяца после начала. Тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли. Поэтому как бы заканчивайте, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
1: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом? И принесут ли они ее в папочке Путину?
0: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо. Наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально. Союзники там, не знаю, на фронте полный успех. Еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он в прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. И Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
1: Ну, кстати, сейчас, правда, я думаю, правда, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: преступление и война.
1: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
2: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
3: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
2: Вторые.
3: Вторые. А первые – это не любовь?
2: Да.
3: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
2: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд, в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа.

0: Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего –

0: Это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
1: Может, вечером сходим куда-нибудь?
2: Сегодня?
1: Например?
2: С чего вдруг?
1: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
2: Кого собираешься звать?
1: Да как всегда, Костю сына, Денис с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
3: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
3: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
3: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
3: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
3: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
3: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящий. настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телевизора.

0: Канава «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
2: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
2: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
2: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому

0: Здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да? Немного.
1: Все понятно для вас, все понятно.

0: Абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Да, не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша,

0: Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы. Тире, у меня не будет денег. Тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо. Хорошего вам у вас спектакля.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью. Атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
1: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
0: Как идет восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?
2: Thank you.

0: Думаю, даже звуковые дорожки, появившихся в социальных сетях многочисленных видео атак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье, дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Так как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.
0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации, показы последствий украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «Шот», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым.

0: справедливым. Они нанесли удар по Лавре во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре. Я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита Большой Семерки все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский, Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите ОСЕАН России в Казани. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара, в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнаете из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
1: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять... Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
2: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
1: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы «Семи» во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченные огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика» неназванный чиновник из одной из стран группы «Семи». По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «Семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
3: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
4: Ну, европейцы, мне кажется, не могут повлиять на Трампа. Какое ваше мнение?
3: Ну, европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
5: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой, благодаря польской полиции и агентству внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт, но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
0: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
5: Похоже, что да. Сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
0: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий – творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сатирическом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: осторожности.
11: В большом счете я за свободу слова.
12: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
14: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорт Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
15: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных актив. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
0: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложника

0: во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. Время свободы вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
1: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводители и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем и давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действий антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемости ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что вести-то уже и нечего.
0: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте, что вам нужно открыть счет в банке, подтвердить возраст при покупке, предъявить водительские права. Сегодня для этого карточки, бумажки, сканы, копии паспорта и так далее. Европа хочет изменить ситуацию и поместить все документы в одно приложение на телефоне. Называется это «Европейский цифровой кошелек удостоверений». И звучит немножко сложнее, чем на самом деле. По сути, это приложение, в котором государство разместит ваши официальные документы. Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов, организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька.

0: Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос, а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит, да, этому человеку есть 18. И все. Ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает. А вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потеря телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике. Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли, зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержит обещание про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
1: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пиддес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Да, интернет, вот это вообще куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Здравствуйте, с вами.

0: Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Пятого июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
1: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
0: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
2: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он одел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким – соболезнования.
0: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
3: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
0: Художница Катя Марголис в своем Фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
4: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
0: и публикует отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.

0: С кем?
1: Семен Скрипицкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
2: Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу Навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне». Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше. 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
1: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
3: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
4: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство. Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего креда Скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставалось в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне – это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы – это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует, деградирует, в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
3: Блогер Сандери Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
5: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стеба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн –

0: ими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
1: Блогер Анатолий Смоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
2: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины, карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
1: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
3: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного, ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
1: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
0: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
1: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
2: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
1: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delfi на YouTube.
4: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецоперации со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв» – твой YouTube

0: Летает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
2: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
1: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
3: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы, отвергнутые, плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время приложит какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула, но погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделало. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лаврских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется, следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло

0: сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель?
1: Ну, если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных.

0: И, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
2: Все не мы, это были не мы, да, а вы докажете. Но, конечно, да, ума хватило, соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же христианство в России – государственное, особенное, не прошедшее пути, которым прошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. А государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
3: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. 4 убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
4: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
5: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
6: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз. И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Манява напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
3: Но куда страшнее, чем удары по Лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела Лавра, из

0: За войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери.

0: Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
2: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
3: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
2: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
4: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
2: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
1: – Эта программа

0: Человек имеет право. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
1: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
0: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
1: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями, вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
0: А насколько

0: насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
1: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно. Вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
0: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
1: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но, с другой стороны, вот, тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
0: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
1: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. Те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях с, и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющие МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
0: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право».Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрли родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве.

0: Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 22 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
1: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
0: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
2: Но и случай вытворения меня там просто-напросто убьют.
0: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
4: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, то есть все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются вместо властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.
3: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев?

0: он так не угодил властям Чечни, или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают.
1: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
0: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
1: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
0: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
1: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом Чечни на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление – и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека. И не только его, но и его семьи.
0: Угу. А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
1: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел в него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что-то смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все

0: объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. А другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, и, как его начальник ОМВД все будет говорить через авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят, если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Угу. Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут, конечно, или могут прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Угу. Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили. Оттуда вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности.

0: Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен быть, то есть, иметь чувство сострадания. Но он эти качества на самом деле не то, что он потерял, я не думаю, что он когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, а это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он, то есть, поднял такую акцию против одной против семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в Максе старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к Максу, но и к привязанным к нему сервисам. Например,

0: к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
1: У меня многое было завязано на Макс, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет.
0: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через Макс написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Макс перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
3: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
2: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на

0: Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать. Но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием, к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
0: Наверное, и в том, и в другом случае возможна потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователя ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
0: Ну, сказать не пользуйтесь Максом, наверное, проще всего, да, но тем не менее, люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно: заведите отдельный Максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов. Пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через МАКС и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя МАКС, и вообще

0: рекомендовать отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
1: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова.
10: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
13: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха не зафиксировал.
15: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
14: Почему ПВО столицы упустило удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу?
16: Как и любая ПВО, она не идеальна.
14: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося?
17: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
18: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории.

0: и предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
1: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезными последствиями, в первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
0: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
2: Это уже все над нашими домами, все черное.
0: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
1: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву, на самом деле, не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
0: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
3: «Садовод, горит». Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили.
0: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в разных районах пострадали 17 человек.
4: Обломки упали. Это картина, это это. Что это? Когда это прекратится? Вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат.
0: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
5: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
0: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. Один человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский. Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
6: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевшуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
7: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, а какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что цель еще в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны,

0: стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивать уже так, что заканчивать с Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было с крупными ударами по Подмосковью, части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было, не было информации об укрытиях. Для людей это стало полной неожиданностью. Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой: почему вы нас кинули?
1: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы. Открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевшукой.
0: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
1: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов. Двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
2: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что, понятное дело, что Россия столицецентричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж, и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили и начали приводить это все дело в исполнение, то есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет, это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, драматично смотрятся.
1: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это, во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов. Он там перечислял 194, вот около того получалось число.
2: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов, то есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели, да, когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются, то есть очевидно, что на финальном этапе траектории оператор наводит этот дрон, либо там, может, какое-то машинное зрение используют, трудно пока сказать. А большое количество объясняет тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много

0: видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения или в качестве техники? Вот в чем проблема с панцирем, в частности?
0: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени. Я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских, вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс. Он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам панцирь, он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии это не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами. Был случай, когда один панцирь потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет. Ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну типа, чтобы дешевить. Она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
1: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилится ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше, чем за неделю, за три дня буквально, напрашивается такой вывод.
0: Я думаю, что НПЗ в Капотне выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что сейчас топливо в Москву начнут возить, раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, две или три такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их, потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да скорее всего не если, а когда, баллистику и крылатые ракеты, а если ПВО не в состоянии справляться с дронами, из фанеры и палок сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно нехилый, что нас, видимо, ну не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее, ну не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да, варварские по украинским городам, это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
1: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, ну, это заведомо истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые вот на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами.

0: коллегами не согласится. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
1: Третья за три дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
2: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
1: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам второй раз за два дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
2: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
3: Если чувствуете, что не можете, заламываете руки, ну просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинает поливать грязью свою страну.
1: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
4: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно неважно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
1: Позже свой пост Туманов удалил, видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснения в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по Капотне.
5: Тут, конечно, желательно принимать какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Они, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказываться от клановой системы баланса кланов. Вот, и поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
1: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
0: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак? Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?

0: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше. Там ракеты более старых модификаций применяли. Их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета ШПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот оружие неточное для ударов по наземным целям, но тем не менее какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там у нее боеголовка 50, что ли, килограммов или 40, ну не очень большая. Вот. Это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все. И ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на пятом-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчет комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он ракетно-пушечный. У него две 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. И, по идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
1: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно? Как раз мы продолжаем вот эту мысль и про «Панцирь», и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
0: Да, понятное дело, что недостаточность. Там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно, если они долетают. Еще я у себя миллион раз писал тоже о том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. Если целью украинцев был нефтезавод и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали Зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают, и поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400, против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
1: Вот если, в общем, как бы, в том числе загругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
0: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за 3 дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что же будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает. Авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд, что надо это дело прекращать. Все, вы уже проиграли эту войну. А проиграли ее через 3 месяца после начала. В тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли. Поэтому как бы заканчивайте, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
1: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом? И принесут ли они ее в папочке Путину?
0: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо, наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально, союзники там, не знаю, на фронте полный успех, еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он в прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
1: Ну, кстати, сейчас, правда, я думаю, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью

0: Журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз... В тот приезд, в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего... в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
2: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и... сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
1: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека – сейчас тоже вируситься после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное,

0: конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да, как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто это посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
5: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как мы видели много примеров, и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да,

0: истории болезни. Человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошло какое-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он, ну, он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь, и эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: Он говорил с вами об общем замысле, то есть я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте, а вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы, как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения. Конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да? Немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло еще очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть...

проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то

0: Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: И, может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени, но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там в другую реальность, и ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про Чик я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов. Мне очень нравятся Чики. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете? Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель. И креативный, может быть, продюсер, называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где, очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр, много-много где были, Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, и есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
3: Другие
2: другие выпуски цикла «Настоящее время на

0: «Радио Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
2: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы Винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
3: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным

0: бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
1: Простите, а какой год она указала?
0: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
1: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
0: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва. И уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в современных записках в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. какие-то сведения содержались в письмах Бербервы.

0: Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44 года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно,

0: вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
1: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатий и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказанным. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
1: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов.

0: Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А да? Эпиграмму можно привести?
0: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от бербера вой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которая, Вере Николаевне, которая Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской миграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вегли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
1: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича, Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
0: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходасевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел,

0: виделся с Берберовой, на удивление, часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа-писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как эта рутина считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьей волны.
0: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов. Он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков – филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать. Ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит, недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось

0: и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику, врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через Имко-пресс, но Имко-пресс нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?». Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции

0: ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
1: Я познакомилась с Берберовой, вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
0: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой «Раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер».

геймер. Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике,
придавали ей добавочные.

интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать, а вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала, «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах,

проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустила Boston

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршими? А что попью ее,

0: Целиковский и по праздникам кино с Целиковской.
1: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
6: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
5: Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
6: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью, атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
8: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
7: Как идет восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?
9: Thank you.

0: Думаю, даже звуковые дорожки, появившихся в социальных сетях многочисленных видео атак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье, дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Дальше, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.
0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации, показы последствий украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «Шот», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они нанесли удар по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре, я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита Большой Семерки все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский, Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите «АСЕАН России» в Казани. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнаете из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
2: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять. Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
3: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
2: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы семи во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченные огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика», неназванный чиновник из одной из стран группы семи. По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
4: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
5: Ну, европейцы, мне кажется, не могут повлиять на Трампа. Какое ваше мнение?
4: Ну, европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
6: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой. благодаря польской полиции и агентству внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт, но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
0: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
6: Похоже, что да. Сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
0: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий — творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сатирическом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень настороженно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний – в числе которых Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
10: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер, получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорт Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерью господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
16: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных актив. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
0: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложников во время штурма, захваченного террористами театрального центра на Дубровке, на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. «Время свободы» вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
17: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводители и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем и давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербург.

0: Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действий антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемости ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что вести-то уже и нечего.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте, что вам нужно открыть счет в банке, подтвердить возраст при покупке, предъявить водительские права. Сегодня для этого карточки, бумажки, сканы, копии паспорта и так далее. Европа хочет изменить ситуацию и поместить все документы в одно приложение на телефоне. Называется это «Европейский цифровой кошелек удостоверений». И звучит немножко сложнее, чем на самом деле. По сути, это приложение, в котором государство разместит ваши официальные документы. Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов, организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька. Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос, а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит, да, этому человеку есть 18. И все. Ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает. А вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потеря телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике. Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли, зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержат обещания про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
1: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа»

0: Радио «Свобода», Аркадий Пиддес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
2: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
3: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
2: В кавычках, если то да.
3: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
6: Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Пятого июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
10: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
9: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
11: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким – соболезнования.
9: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
12: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца

0: со всякого критика путинско-кадыровского режима, будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
1: Художница Катя Марголис в своем фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
2: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
1: И публикует отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
2: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
3: «Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне. Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше. 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
2: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
1: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
4: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство. Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого.

0: Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего кредо скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдеев и Руганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставалось в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне, это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы, это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует, деградирует в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
1: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
2: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стёба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
1: Блогер Анатолий Смоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
3: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины, карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
1: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
0: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного, ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
1: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
2: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
1: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
3: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
1: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delphi на YouTube.
4: Не то, что именно он был выбран.

0: Он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецопераций со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
5: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
1: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
6: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы, отвергнутые, плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время приложат какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула –

0: погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделало. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лавровских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется, следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойней всех и хладнокровней всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
2: Если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив, ну, практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
3: Все не мы, это были не мы, да, а вы докажите. Но, конечно, да, ума хватило, соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамасу.

куда-то в эту сторону, к нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму, я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума собрать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же православие, христианство.

0: государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
2: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. Четверо убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
3: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
4: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
5: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз. И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
2: Но куда страшнее, чем удары по лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела лавра, из-за войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергеенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России.

0: России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
1: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
2: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшения качества воздуха не зафиксировал.
1: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
0: Почему ПВО столицы упустило удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу?
2: Как и любая ПВО, она не идеальная.
0: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося?
3: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
5: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
6: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезными последствиями. В первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
5: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
7: Это уже все над нашими домами, все черное.
5: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
6: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву на самом деле не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
5: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
8: «Садовод, горит». Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили.
5: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев,

0: Ёв, всего в разных районах пострадали 17 человек.
1: Обломки упали. Это картина, это нет, это. Что это? Когда это прекратится? Вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат.
0: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
2: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
1: Ух ты,
0: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. Один человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
3: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевчуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
4: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что целились в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивать уже так, что заканчивать с Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было с крупными ударами по Подмосковью и части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было информации об укрытиях. Для людей это стало полной неожиданностью, люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой, почему вы нас кинули?
3: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы. Открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевчуковой.
4: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
3: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов. Двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили

0: на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
1: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что, понятное дело, что Россия столица центричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили, и начали приводить это все дело в исполнение, то есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет, это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, драматично смотрятся.
0: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это, во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов, он там перечислял, 194, вот около того получалось число.
1: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов, то есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели, да, когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются. То есть очевидно, что на финальном этапе траектории оператор наводит этот дрон, либо там, может, какое-то машинное зрение используют, трудно пока сказать, а большое количество объясняет тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
0: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения или в качестве техники? Вот, в чем проблема с панцирем, в частности?
1: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени, я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских, вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс, он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам панцирь, он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии это не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами, был случай, когда один панцирь потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет, ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну, типа, чтобы дешевить. Она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
0: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилится ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что

0: НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше чем за неделю, за три дня буквально. Напрашивается такой вывод.
1: Я думаю, что НПЗ в Капотне выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что сейчас топливо в Москву начнут возить. Раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, две или три такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их, потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла, и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да скорее всего не если, а когда, баллистику и крылатые ракеты, а если ПВО не в состоянии справляться с дронами, из фанеры и палок сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно нехилый, что нас, видимо, ну не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее, ну не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да, варварские по украинским городам, это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
0: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, ну, это заведомое истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые вот на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами не согласиться. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Третья за три дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
3: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как и любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
2: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам второй раз за два дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
4: Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте.

0: Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинает поливать грязью свою страну.
1: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
2: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно неважно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
1: Позже свой пост Туманов удалил, видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснение в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по Капотне.
3: Тут, конечно, желательно принимать какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Они, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказываться от клановой системы баланса кланов. Вот, и поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
1: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
4: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак? Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?
5: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше. Там ракеты более старых модификаций применяли. Их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета же ПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот оружие неточное для ударов по наземным целям, но, тем не менее, какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там какая у нее боеголовка 50, что ли, килограммов или 40, ну, не очень большая. Вот. Это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все, и ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчет комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они

0: боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он же ракетно-пушечный. У него две 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. По идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и за самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
1: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны вот этих, во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно? Как раз мы продолжаем вот эту мысль и про панцирь, и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
0: Да, понятное дело, что недостаточность. Там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно, если они долетают. Еще я у себя миллион раз писал тоже о том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. Если целью украинцев был нефтезавод, и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали Зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, выше, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают, и поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400 против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
1: Вот если, в общем, как бы, в том числе загругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
0: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за три дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что же будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает. Авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд, что надо это дело прекращать. Все, вы уже проиграли эту войну. А проиграли ее через 3 месяца после начала. В тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли. Поэтому как бы заканчивайте, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
1: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом? И принесут ли они ее в папочке Путину?
0: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо. Наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально. Союзники там, не знаю, на фронте полный успех. Еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он в прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. И Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
1: Ну, кстати, сейчас, правда, я думаю, правда, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью, атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
5: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
4: Как идет восстановление Успенского собора, Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?
6: Thank you.

0: Думаю, даже звуковые дорожки, появившихся в социальных сетях многочисленных видео атак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье, дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Так как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.
0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации, показы последствий украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «Шот», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотников

0: плотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они нанесли удар по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре, я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита Большой Семерки все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский. Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите ОСЕАН России в Казани, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара, в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнаете из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
1: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять... Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
2: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
1: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы «Семи» во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли

0: ли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченной огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика» неназванный чиновник из одной из стран группы Семи. По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
1: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
2: Ну, европейцы, мне кажется, не могут повлиять на Трампа. Какое ваше мнение?
1: Ну, европейцы не полезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
3: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой, благодаря польской полиции и Агентство внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт, но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
0: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
3: Похоже, что да. Сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
0: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий — творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сатирическом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в день

0: России Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
10: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы «Аэропорт Пулково». Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
11: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных актив. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова. по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и

0: сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там, здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложников во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. Время свободы вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
2: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводителей и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем мы давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действий антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемости ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что вести-то уже и нечего.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
3: Представьте, что

0: Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов, организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька. Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос, а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит, да, этому человеку есть 18. И все. Ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает. А вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потери телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике. Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли, зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержит обещание про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
1: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пиддес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Так. это интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
4: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.

0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальное интервью советского правозащитника Бориса Вайля, данное сразу по приезде в Вену. Ведет беседу писатель Анатолий Гладилин. Эфир 2 ноября 1977 года.
2: Сейчас вместо передачи «Мы за границей», которая обычно звучит на наших волнах в это время, прослушайте вторую часть беседы писателя Анатолия Гладилина с недавно выехавшим из Советского Союза бывшим политзаключенным Борисом Вайлем. Борис Вайль был впервые арестован, когда ему было 18 лет, за то, что он распространял текст закрытого доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 20-м съезде. По прибытии в Вену он встретился с Анатолием Гладилиным и рассказал ему о своей нелегкой жизни, 13 лет из которой он провел в тюрьмах и лагерях. Включаем запись этой беседы. Начинает Анатолий Гладилин.
3: Борис Борисович, итак, в прошлой нашей беседе мы с вами остановились на том, что на процесс, где вас судили второй раз, после того, как вы отсидели большой срок в лагерях и в тюрьмах, и после того, как вы жили на свободе. Так вот, на этот процесс пришел академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Причем, напомню нашим слушателям, что это был первый политический процесс, на котором Сахаров присутствовал. И вы рассказывали, какое большое впечатление произвел на вас этот человек.
4: Я потом с ним не раз встречался, но вот это была первая встреча, когда я увидел его, скромно одетого человека, в зале, вернее, сначала в коридоре Калужского суда, и трудно было поверить, что передо мной академик Сахаров, о котором я знал, что это автор трактата о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе. С этим трактатом я познакомился раньше и знал уже людей в Курске даже, которые тоже потеряли работу из-за того, что давали читать или распространять этот самый трактат Сахарова. Знал о его письмах вместе с Турчиным советскому правительству. Так вот, сам факт того, что присутствовал академик Сахаров, что это дело наше, Калужский процесс, получило огласку в зарубежных радиостанциях, в зарубежной прессе, вот это, конечно, помогло нам получить ссылку, а не концентрационный лагерь. В общем, если бы не было этой огласки, не было бы громкости этого процесса, я уверен, что, конечно, я бы получил 10 лет, ну, 7, скажем, самое малое. Тем более, ведь нужно учесть, я уже к этому времени был особо опасным рецидивистом. Вот. А известно, что это такое. Это уже, так сказать, предел, дальше которого нет. Но вот говорили работники КГБ, что если начнется война, то, конечно, особо опасные рецидивисты будут расстреляны в первую же очередь, в день начала войны. Вот, во всяком случае, это, конечно, лица, подлежащие уничтожению тем или иным путем. Так вот. И со мной бы не церемонились. Но благодаря огласке, мировой огласке, благодаря письмам протеста, которые направили, ну, не столько протеста, а сколько озабоченности даже в различные органы советские, Сахаров, Подъепольский, Штейн и другие люди, это вот помогло нам, собственно, спасти нашу жизнь, потому что ссылка все-таки это не лагерь, это не тюрьма. И тем более, что в то время, в отличие от нынешнего, ссылку давали, в общем, не такие уж отдаленные места. Скажем, меня могли заслать ведь в Магаданскую область или на север Томской области. Я попал в Тюменскую область. И не на самый север ее, где, в общем-то, довольно тяжело приходится ссыльным. А я попал в село Уват, это 200 километров севернее Тобольска. Это на границе с Ханты-Мансийским национальным округом. Нужно сказать, что перед тем, как отправить ссылку, меня полгода продержали в калужской тюрьме. Хотя я не был ведь приговорен к тюрьме, я был приговорен к ссылке. И меня взяли в зале суда под стражу. Казалось бы, ну вот, человек приговорили к ссылке, пускай он едет в ссылку. Мы так и просили, моя жена ходила там к генералам каким-то МВД, просила, чтобы я мог ехать за свой счет. Вот, в конце концов, вот ехал же Ленин в ссылку. Не знаю, за свой счет или нет, но он ехал свободно, останавливался в Москве и так далее. Несколько месяцев мог спокойно ехать. Но, увы, здесь так не могло, конечно, получиться. И я ехал довольно долго из Калуги в Тюмень, а потом в Тобольск.

0: Вот, в общем, я ехал что-то больше месяца. И вот меня поразило то, что снова, как и... Вот я потом читал «Архипелаг», и Солженицын говорит, трудно назвать год, в каком же году тюрьмы в Советском Союзе не были переполнены. И вот я сейчас в 71-м году проследовал по этим пересылкам, и я удивился, я ужаснулся, как были переполнены тюрьмы. Я заходил в камеру, скажем, в Кирове, и я видел, что люди на нарах, под нарами. Я спрашивал, эта камера на сколько рассчитана? На 20 человек. Сколько здесь сейчас человек? 60, 70. Негде лечь, негде встать. Что такое? Эти ведь люди шли... Это первая была судимость. Молодые люди, которые были осуждены к так называемой химии. Это принудительному труду. Ну, есть новый вид осуждения. Это они живут вроде как бы на свободе, и в то же время они не на свободе. Но об этом есть литература соответствующая. Так вот, эти люди находились в камере, битком набиты. И когда в Кирове зашла женщина-врач, я сказал, вот вы врач, как вы можете видеть это все и не протестовать, в конце концов? Как... Это же антисанитарно, антигигиенично, так вот помещать столько людей, которые валяются на полу, возле параши, на боку, ведь 71-й год.
1: И позвольте мне добавить, это еще античеловечно.
0: Она сказала, но понимаете, что мы можем сделать? Завтра сюда пригонят еще 100 человек, и мы их поместим в эту камеру. Мы бессильны что-либо делать. Вот. И она это сказала без особого сожаления, вот что, конечно, неприятно. И вот, значит, по всем этим пересылкам, в очень тяжелых, конечно, нечеловеческих условиях, прибыл я на ссылку. На ссылке в милиции нас выпустили, так сказать, ну, на свободу, что ли. Вот поселок, где мы должны жить. А дальше сами идите куда хотите, устраивайтесь на работу, ищите квартиру. Без копейки денег совершенно. А куда идти? Ведь это же не так просто, в конце концов. Я попросил у лейтенанта 3 рубля взаймы, чтобы дать телеграмму жене, чтобы она выслала мне денег. Он сказал, ну, если я каждому буду давать, то я сам буду, значит, ходить без денег. Вот. Но, в конце концов, я пришел в совхоз, и только в совхозе я, конечно, мог получить квартиру, такую, чтобы ко мне сразу могла прилететь жена с ребенком, и мы могли жить, потому что в условиях жилищного кризиса в Советском Союзе мало какие организации, ну, кроме совхозов, колхозов, имеют возможность сразу же предоставить жилье. И вот началась новая жизнь, жизнь в ссылке. Но нужно сказать, что, в общем-то, у меня хорошие воспоминания о Сибири, вот в этом плане, в плане моей жизни в ссылке, о сибиряках. А потом ко мне стали приезжать москвичи в гости, в частности, Елена Георгиевна Боннер и другие люди. И власти, конечно, видели, что им трудно следить, потому что они следят за мной, а я слежу за ними, это деревня, там все на виду. Они пытаются поставить подслушивающий аппарат, а мы это видим, мы его демонтируем. Они ставят на глазах у них, мы демонтируем на глазах у них. Все это, конечно, было смешно. И однажды меня вызвали они и сказали, что не хочу ли я переехать в город. Я сказал, что я согласен, в общем, переехать в город, и они меня перевели в Тобольск. И я продолжал ссылку в Тобольске. Там был отдел УКГБ, и поэтому там за мной было легче надзирать. Я это понимал, конечно, прекрасно. И там я и закончил свою ссылку. После этого переехал в европейскую часть России. Это был 75-й год.
1: Борис Борисович, у меня к вам просьба. Уточните, пожалуйста, нашим радиослушателям, сколько же всего лет вы провели в лагерях, в тюрьмах и ссылках?
0: Ну, значит, 8,5 лет в лагерях и тюрьмах первый раз, по двум первым судимостям, полгода потом, значит, вот по Калужскому делу, итого 9 лет в тюрьмах и лагерях, и 4 года в ссылке, того, значит, получается 13 лет там с небольшим. Так вот, в 75-м году, выйдя из ссылки и приехав в европейскую Россию, я стал искать место, где жить можно моей семье и работать, где-нибудь вот недалеко от Москвы, ездил в Калужскую область, Смоленскую область, и оказалось, что все это не так просто, хотя я уже не в ссылке, вольный вроде бы человек, отбывал наказание, в общем, не по такой уж тяжелой статье, как 190-й, но найти работу для человека осужденного здесь оказалось очень трудно. И действительно, можно было идти только в совхоз или в колхоз, да и то не всякий. Например, возле Таруса, где я пытался устроиться, там, видимо, это тарусские руководители предупреждены, что часто к ним приезжают из лагерей, и они, значит, от одного моего вида там заливались краской и, значит, багровели, и выгоняли, прогоняли, не брали меня ни на работу.

0: А ведь моя жена специалист сельского хозяйства с высшим образованием. Но даже ее не брали из-за меня, естественно.
1: И вообще, насколько я понимаю, ведь в совхозах резкий дефицит рабочей силы. Там люди очень нужны, тем не менее.
0: Да, там люди очень нужны, не хватает. Конечно, ведь люди устремляются сейчас из села. Мы этот наблюдаем процесс миграции, как падает количество населения и молодых людей, и детей в селах и деревнях. Тем не менее, они вот не брали меня ни на какую работу, потому что вот они пугались, что кто-то их напугал раньше, что не надо брать вот таких подозрительных людей, не знаю. И вот каким-то чудом нам удалось устроиться в очень глухом районе, это Темкинский район Смоленской области, очень глухой район, куда и дорог-то нет. Значит, это на стыке Московской, Смоленской и Калужской области, в отдаленный совхоз. Вот туда нас взяли, так и то взяли, потому что директор совхоза не знал, что я был судим. Он узнал там через несколько дней. После этого, наверное, схватился за голову, но, в общем, было уже поздно. Может быть, ему сказали, что в конце концов где-то я должен ведь жить. Я остался там в этом совхозе. Жену мою не брали работать по ее квалификации, а использовали ниже ее квалификации. Ну, а я, естественно, только мог работать на самой черной работе. Работал я слесарем самой низкой квалификации. Я никогда до этого слесарем не работал. А тут пришлось и кочегаром. Вот в таких вот, без всяких условий дальнейшего какого-то продвижения там или улучшения условий существования. Совершенно, конечно, бесперспективное такое тупиковое положение не только мне, но и моей жене. Когда освобождалось место зоотехника несколько раз, то есть то, что она работала раньше по этой специальности, имея диплом, ей не давали, а брали какую-нибудь девочку, у которой среднее образование, а ее не брали. И вот в этом году, в 1977, когда мы узнали о проекте новой конституции, прочитали ее, то мы поняли, что, в общем-то, и дальше особенно ничего хорошего нам здесь не светит. И приняли решение вот об эмиграции, в чем нам, конечно, очень быстро стали помогать власти. Как только узнали, что мы получили вызов, и я пошел за анкетами, то все это дело очень убыстрилось, меня стали буквально прогонять. Они раньше делали такие намеки, что, так сказать, уезжайте. Я хочу сказать, вот когда мы узнали, что появился проект новой конституции, то, естественно, большой интерес, как среди московских интеллигентов, среди так называемых диссидентов. Что это за конституция? Об этом говорилось давно. Вот. Но когда мы прочли, вот, я в частности не мог понять, в общем, зачем это нужно, если старая конституция не выполняется, так зачем еще новую предлагать? А потом вообще эта конституция довольно странная тем, что там нет юридических норм, а есть какие-то благие пожелания там, о техническом прогрессе и так далее, о том, что там дети должны любить своих родителей. Все это очень странно, конечно, неизвестно, зачем это пишется. Но нам вот с женой так показалось, что, может быть, готовится какое-то ужесточение режима. Хотят выбить почву из-под демократического движения, которое основывается на конституционных требованиях соблюдения Конституции. Так, чтобы, так сказать, теперь диссиденты не могли ссылаться, что вот выполняйте Конституцию. Ну, они записали в новой Конституции усиление роли партии. Если мы будем требовать соблюдения этой Конституции, стало быть, выходит, что мы требуем увеличения роли партии в стране. Ну, а это, конечно, не является нашим требованиям. Когда я недавно узнал об экваториальной Гвинее, где тоже однопартийная система, но где все жители данной страны должны быть в правящей партии, то я подумал, что вот действительно логический конец нашей однопартийной системы, когда все жители данной страны должны состоять в правящей партии. Вот единство партии и народа. Так вот, эта новая конституция, идущая даже в целом ряде положений вразрез с программой правящей партии, это известно, уже отмечалось в самоиздатской литературе, эти противоречия, настроила нас на, в общем-то, пессимистический лад.
1: Борис Борисович, все, что вы рассказываете, на мой взгляд, очень интересно. Но у меня к вам вот такой странный вопрос. Ну, принято, во всяком случае, в нашей официальной печати все время обвинять интеллигенцию в том, что она отрывается от народа. Но вот так вот получилось, что вам после того, как вы вышли на свободу, вам запретили жить в больших городах, и вы последний год жили в маленьком глухом совхозе где-то между Калужской и Смоленской области. Вы работали там простым рабочим, кочегаром. Вы лучше знаете этих людей, вот колхозников или совхозных рабочих. Вот интересно, чем они дышат, что они думают?

0: А что я могу сказать? Конечно, общественные проблемы их, безусловно, мало волнуют. Некоторые из них смотрят телевизор, когда позволяет время. Ну, скажем, дальше хоккея, футбола это не идет. И, конечно, далеко не каждый имеет желание говорить на какие-то отвлеченные общие темы. Ну, скажем, вот мои ближайшие коллеги, механизаторы, люди, которые многое умеют делать руками, хорошие подчас люди внутренне, они ведь заняты работой, поглощены. Ведь тракторист порой работает 12 часов в день, ну, зимой там у него бывает меньше. А так ведь это постоянная работа, постоянная гонка, усталость. Он работает и потом, значит, ну, вот как-то компенсирует себя этой выпивкой, и просто вот он... Такой действительно уровень, что он, ну, не думает об этих общих проблемах. Интересно то, что своих детей, конечно, все механизаторы, все колхозники пытаются пристроить где-то в город. Это мечта каждого. Я вот пострадал здесь, зачем же в грязи будет сидеть мой ребенок? И все они отправляют своих детей, как только можно, устраивают в города. И когда мы с женой приехали вот в эту деревню, то местные жители, крестьяне, решили, что просто нас выслали сюда. Потому что не может же нормальный человек приехать из города в деревню. Зачем? Это странно, конечно. Мы выглядели очень странно в глазах местных жителей. А когда они узнали, что я был судим, то вот они решили, что мне назначена ссылка в это село, хотя я приехал добровольно. И все, кто сюда приезжает, это люди или какие-то ненормальные, или сосланные. Вот они считают, что некоторых людей, вот таких, как меня, сослали из Москвы вот в эту деревню. Что мне нельзя жить просто в городах, а можно жить только в деревнях. Это им непонятно, как можно из города уехать в деревню, потому что мечта каждого колхозника, чтобы его-то дети жили в городе, потому что все-таки там нормальный рабочий день, два выходных, а мы-то в деревне часто не имеем одного выходного. Вот. Нужно сказать об интересном явлении нашего времени последних нескольких лет, когда у нас стал в России, а не где-нибудь, не в Закавказье, всплывать образ Сталина в таких радужных оттенках, и появилась у рядового советского человека ностальгия по Сталину. Это, конечно, было заметно давно, сейчас это несколько больший характер имеет. Сейчас, но это мода, это определенная мода. Как была мода у молодежи на крестике, сейчас мода на Сталина. Значит, шоферы, молодые ребята провинциальные в Смоленске, в Вязьме, я видел это сам, вешают в своих автобусах, машинах там грузовых, вешают портрет Сталина. И это вот так считается нормально, без всякого юмора. Ну вот. И когда начинаешь говорить с такими людьми, зачем вы вешаете это мертвого тирана, они говорят, что ну что же, ведь при нем было гораздо лучше, так говорят. А как лучше? Так вот, водка стоила 2 рубля, в магазинах была селедка, колбаса, сейчас этого нет. Вот. Вот подобный разговор, это во всех уголках Советского Союза и на всяких уровнях, городских, сельских, можно слышать такие разговоры.
1: Вы рассказываете это просто поразительно, это все-таки показательно. Ну, до чего же все-таки довели наш народ вот этой вот нашей системы, это, кстати, так называемой правдивой информации? До чего? Какая же дикая путаница в голове у наших людей, если, так сказать, думают, что раз была, так сказать, селедка, и раз была колбаса, хотя там мы-то с вами знаем, что и не было этого, вот, то уже, дескать, вот было лучше.
0: Конечно, путаница невероятная, но нужно сказать, что сама эта ностальгия по Сталину, вывешивание его портретов, в этом, конечно, есть некоторый элемент оппозиционности, безусловно, потому что я не думаю, что приятно будет Брежневу узнать, что не его портреты вешают, а портреты Сталина. Но, тем не менее, в общем-то, это должно устраивать больше, чем, скажем, если бы какие-то другие портреты, я не знаю, Сахарова вешали. Безусловно, лучше пускай Сталина вешает. Поэтому где-то на каком-то уровне это, безусловно, поощряется. Ведь даже и официальные лица такие... В частных беседах прямо-таки высказывает это свою безумную ностальгию по прошлому, по Сталину, что вот. Вообще происходит такое колебание, скажем, с одной стороны, руководители предприятий считают, что хорошо вернуться к сталинским временам и закрепить рабочих на производстве, чтобы они не могли увольняться. А с другой стороны, те же руководители, вот мне высказывали мнение, что хорошо, если бы, как в Америке, как они говорят, была бы безработица, тогда бы мы могли выбирать наиболее способных работников. Вот такое, вот такие противоположные колебания. Ну, вообще, я должен сказать, что социалистическая идея, сторонником которой я являюсь, безусловно, была вот этим строем нашим советским дискредитирована. Но все-таки я надеюсь, что...

0: то как таковая и существуя в Западной Европе в лице социал-демократических и социалистических партий, она, конечно, ей принадлежит будущее, если вообще у человечества есть будущее. Я надеюсь, что и у социализма будущее будет. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы смешивали нас строй с социализмом. Вот в нашем движении за права человека разные существуют точки зрения на этот счет. Но вот я считаю, отношу себя, может быть, к менее многочисленным сторонникам социализма. И Андрея Дмитриевича Сахарова я тоже считаю довольно близким, хотя он так впрямую не высказывался об этом, но наши взгляды, в общем-то, совпадают. Терминология может быть разная. Но из других правозащитников мне хотелось бы отметить особо Александра Гинзбурга. Я, находясь в ссылке, получал от этого фонда, созданного Солженицыным, определенные пособия. Получал их, конечно, безвозмездно, без всяких там условий. И по выходе из ссылки мне, значит, тоже была помощь оказана как вышедшему. И я горячо благодарен этому фонду, его создателям, его распорядителям, нынешним и прошлым, за эту бескорыстную помощь. И я старался сам потом уже, когда стал на ноги, участвовать в этом фонде. И тем более тяжело видеть, что какая судьба уготована Александру Гинзбургу. Очень тяжелая судьба. А он сейчас сидит в той калужской тюрьме, где сидел я когда-то. И я часто, конечно, не могу без содрогания думать об этом, что вот он сидит, может быть, в той камере, где я вот недавно сидел. А вот в августе 1977 года в Литве арестован мой друг, католик Виктор Спяткус. Он отсидел в сталинских лагерях 7 лет. Потом вот вместе со мной он сидел в Мордовии. Отсидел, значит, в хрущевских лагерях 7 лет. И сейчас его арестовали как члена группы Хельсинки. Это аресты были в Москве, как известно, в Киеве, в Тбилиси и вот в Вильнюсе. И этот человек, Виктор Спяткус, глубоко убежденный католик, прекрасный души человек, обладавший огромным авторитетом в лагерях, вот он снова находится за решеткой, и поскольку, так сказать, две судимости у него было, правда, вот с момента его выхода уже прошло 12 лет, не знаю, как там будет, но во всяком случае ему грозит очень тяжелое заключение. И грустно, грустно думать об этих людях.
1: Борис Борисович, вот хочется вас спросить. Вот сейчас вот вместе с вами высылают, так сказать, лучших людей, лучших честных людей нашей страны. Давайте досмотрим эту проблему до конца. Ну а что будет, если вот всех перерестуют, ну хотя бы вот всех тех, кого вы знаете? Что, по-вашему, будет в нашей стране?
0: Я думаю, что вообще, в принципе, такой вариант возможен. Можно посадить, скажем, несколько сот человек или несколько тысяч человек. В общем-то, мы от этого не гарантированы. Но все-таки даже и в этом случае пройдет несколько лет, и опять появятся люди. Безусловно, потому что жизнь сама порождает этих людей. Они же не с Луны появляются у нас. Сама жизнь снова породит таких людей, эти идеи. Обязательно и будет, поскольку формы существования диссидентского движения уже заданы, они уже есть, то даже при исчезновении этих людей, при их, значит, эмиграции или их аресте, другие люди будут уже входить в эти готовые формы. И демократическое движение вот в этих существующих формах, мне кажется, в какой-то степени оптимальных, то есть легального протеста, ненасильственных действий, вот самиздата и гласности, главное, гласности, оно должно воспроизводиться, иначе нельзя. И я хотел бы сказать, что впервые в истории, может быть, как это громко не звучит, или, можно сказать, человечество, или в истории 20 века создалось такое, ну, имеющее некоторые параллели, но ненасильственное, открытое и движение за гласность, которое там не ставит своей целью немедленной, скажем, революции, а хочет, вот открыто заявляет о том, что оно хочет развития демократии дальнейшей. И, казалось бы, власти должны были это понять, что, так сказать, это ненасильственное движение. В то время как левые, крайне левые на Западе, значит, совершают вот террористические акты, то наше, конечно, движение представляет контраст этому. И в этом его уникальность. Я думаю, что так или иначе, сколько будет арестовано, сколько будет выслано, но снова будут появляться эти люди, и власти должны будут с этим считаться.
1: Борис Борисович, вот ваша судьба в некотором роде уникальна. Лучшие годы, 13 лет своей жизни вы провели в тюрьмах, лагерях и ссылках. Вам, вне всякого сомнения, сломали жизнь, сломали вашу судьбу, но вас не сломали как человека. И это самое главное. И поэтому я верю, что и тут, в эмиграции, вы найдете себя, найдете себе применение. И думается, что вы будете, так сказать, помогать своим товарищам, ну, насколько это в ваших силах, тем товарищам, которые остались в России.
2: Большое вам спасибо за интервью. И хочется пожелать вам здоровья, счастья и удачи.
3: Борис Вайль отвечал на вопросы Анатолия Гладилина. Эфир 2 ноября 1977 года. «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Гость недели – химик и математик-москвичка Дина Бейлина. В нью-йоркской студии с ней беседует Владимир Юрасов. Затем о новом романе Марио Пьюза «Глупцы умирают». Эфир 28 октября 1978 года.
4: Говорит радио «Свобода». Переходим к передаче «Гость недели». Беседе с гостем радио «Свобода» Диной Бейлиной. Дина Бейлина – химик и математик, активный деятель движения за эмиграцию евреев из СССР в Израиль. 6 лет была отказником. Сейчас постоянно живет с семьей в Израиле. Недавно приезжала в Соединенные Штаты. Беседу с ней ведет сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Владимир Юрасов.
5: Для начала расскажите, Дина, о себе.
6: Я из Москвы, мне 39 лет, у меня есть муж, дочь и мама. Я окончила Институт химического машиностроения и работала 10 лет в области прикладной математики в химии. И мой муж математик, он кончил Московский университет и работал как прикладной математик в экономике. Нашей дочери сейчас 16 лет. В 1972 году, в январе, мы подали заявление на выезд. И единственное, что мы хотели собрать быстро вещи и уехать. И мы решили, что мы получим разрешение. Мы работали в открытых институтах. Вот, но мы получили отказ, и причина отказа менялась 4 раза. Мы сообщили нашим родным, друзьям на Запад о том, что мы получили отказ. И как-то стали обсуждать эту проблему с нашими друзьями, которые были в таком же положении. В Москве образовалась очень большая группа таких отказников. Вот. Потом возникла проблема, как прожить это время и не потерять специальность, как остаться научным работником.
5: Вы участвовали в научном семинаре?
6: Да, и вот в 1972 году в Москве были организованы сначала 2 семинара профессора Лернера, да, и 2-й семинар Воронеля. Вот. Потом был организован 3-й семинар математический, и потом 4-й по еврейской истории и традициям, культурный семинар мы его называем. Вот мы начали учить иврит, в общем, стараясь поддержать себя.
5: Ну, как-то. А вы участие принимали в научных семинарах, делали доклады или
6: только слушали? Да, я была секретарем семинара профессора Лернера «Математические методы в медицине». Мы делали там доклады, но наши возможности были ограничены, потому что прикладная математика, она требует лаборатории, оборудования. Единственное, мы могли рассказывать о своих прошлых работах и делать реферативные доклады, но иногда к нам приезжали иностранные ученые, участвовали в наших семинарах, это нас очень поддерживало. Вот. И потом профессор Лернер нам просто читал регулярные курсы научные, мы ему за это очень благодарны.
5: Какие вы доклады читали?
6: Я читала доклады о математическом моделировании в медицине, а мой муж о математических моделях в системах здравоохранения.
5: Дина, скажите, но большинство участников семинаров уже уехали из Советского Союза?
6: Да, состав все время меняется, но руководитель семинара, Лернер, профессор остался. Лернер остался, да. А семинар, который начал Воронель, вместе с Брайловским. Сейчас ведет Левич, Брайловский, Альп.

0: Ну, ученые стараются существовать.
1: Ну, а кроме участия в семинарах?
0: Мы участвовали в семинарах. Потом мы старались понять, что мы можем сделать в Советском Союзе. Значит, во-первых, мы писали обращение к советским властям. С этого начинают все. Потом люди понимают, что апеллировать невозможно, никто не будет разговаривать. И мы стали обращаться на Запад. Мы стали организовывать общественное мнение на Западе и объяснять, что отказ – это лотерея. Люди, которые попали в отказ, это просто пугало для всех, кто желает подать на выезд. И мы старались объяснить, что отказник, он не просто жертва, он еще не может понять, что с ним будет дальше, потому что для того, чтобы нас держать в страхе, часть из наших друзей регулярно арестовывалась и пополнялся состав заключенных. Вот. И я думаю, что такое общественное мнение было создано. Мы получили большую поддержку на Западе. Вот. И проблема иммиграции евреев в Израиль, она сейчас уже широко известна.
1: Вам сколько же вы ждали выезда?
0: 6 лет.
1: И выехали вы когда?
0: В конце марта 1978 года, да.
1: Дина, вы в Советском Союзе окончили высшее учебное заведение, были научным сотрудником в интересном институте. Наверное, вам нравилась ваша специальность. А потом круг интересов у вас сильно изменился. Можно вас спросить о причинах вашего твердого решения уехать из Советского Союза?
0: Вы знаете, у меня очень простая причина. Я все время знала, что я еврейка и гражданин второго сорта. И меня
1: Вы
0: это
1: имеете
0: очень...
1: в виду антисемитизм?
0: Да. Меня это очень тревожило, потому что я никак не могла понять, почему 60 лет после революции так культивируется антисемитизм. Я не могла понять, почему после Второй мировой войны, после трагедии, было дело врачей, почему была подготовлена депортация евреев в Сибирь. И я понимала, что у евреев в Советском Союзе особая роль.
1: Но чем же вы теперь объясняете это?
0: Вот теперь я объясняю тем, что это может быть хорошо иметь таких беззащитных внутренних врагов, которые всегда во всем виноваты. Не хватает продуктов, виноваты евреи.
1: Вы знаете, когда-то к Гитлеру приезжала делегация японцев, и один японец сказал Гитлеру: «Вам, мол, хорошо, чтобы организовать массовое движение, вам помогло то, что у вас в Германии есть еврей, а вот в Японии у нас, мол, нет еврея». Думаете ли вы, что советское руководство и ныне использует антисемитизм в целях внешней и внутренней политики?
0: Я думаю, что, конечно, это очень удобное оружие, и, может быть, поэтому оно официальное, и оно не передается в руки простого населения, оно регулируется.
1: Таким образом, причина главная вашего решения уехать – антисемитизм в Советском Союзе.
0: Да.
1: Это единственная причина.
0: У меня, да. У моего мужа еще сложнее. Он из небольшого города, и он просто такой традиционный еврей. Мы были уже совершенно ассимилированная семья. Не знали ни истории,
1: москвичи,
0: ни религии. Да, москвичи уже несколько поколений. А он такой из простой еврейской семьи, и в которой сохранились все традиции. Для него очень важно было, что он едет именно в Израиль. Для меня в первое время это было совершенно неважно.
1: Но вы мать, у вас дочь. Это не имело значения?
0: Нет, конечно, я в первую очередь думала о том, что у нее будет непонятное будущее, и что я не смогу ее защитить никоим образом. А потом моя дочь сумела получить свой собственный опыт. Она старалась поступить в Московский университет на математический факультет, и она получила 2 на первом же экзамене без всякой причины. Да. Ей было всего 15 лет. Я думала, что просто из любопытства ее должны были принять. Все-таки не каждый кончает в 15 лет школу. Вот. Но она, значит, поплакала и сказала, что теперь она мне верит.
1: В Израиле вы всего были месяц, не больше, наверное.
0: Да.
1: Как же вам теперь в Израиле? Что-нибудь
0: определилось? Во-первых, моя дочка учится в Иерусалимском университете.
1: Ну, вот видите.
0: Моя мама получает пенсию, она пенсионерка, и мой муж нашел работу
1: уже
0: в своей
1: нашел
0: области, да. Но нам было немножко...

0: легче, потому что мы изучали иврит. Угу. Это было достаточно 6 лет, чтобы сразу... научиться немножко говорить.
1: Дина, вы только месяц прожили в Израиле и сразу же поехали на полтора месяца в Америку. Расскажите о вашей деятельности в Америке.
0: Вы знаете, вот слово «деятельность» – это очень такое неподходящее слово, потому
1: ну, что
0: вновь приехавшему ничего, конечно, сделать самому нельзя. Но у меня множество друзей, которые озабочены положением, существующим положением в Советском Союзе, и мне помогают. Кроме того, я в Москве участвовала во встречах со многими сенаторами, конгрессменами, и сейчас, когда я им напоминаю о том, что мы говорили в Москве, они как-то очень сразу располагаются, разговаривают.
1: Угу. Вот. Значит, не забывают, что они говорят.
0: Нет, нет. Они получили очень большое личное впечатление. Вот. И мне организовывают очень интересные встречи с людьми, с научными работниками, с врачами, адвокатами, религиозными деятелями, где участвовали представители одновременно и еврейских, и нееврейских религиозных больших общин в Филадельфии, в Сан-Франциско. Вот, и меня даже в первое время особенно удивил интерес нееврейских общин.
1: Населения?
0: Да, да, потому что это совершенно новые
1: чем
0: чувства.
1: Чем вы это объясняете?
0: Это демократическая страна. И...
1: американской традиции.
0: Да, да.
1: Дина, вот вы напомнили об арестах, которые прошли в последнее время в Советском Союзе, арестах участников еврейского движения и движения за права человека, скажем, арест Орлова, Лукьяненко, Пяткуса, Гинзбурга, Щеранского, Слепака и других. А с другой стороны, вот вас, активного деятеля еврейского движения, выпустили в Израиль с семьей. И многим другим разрешили уехать. Не кажется вам, что это, собственно, хитрая политика советского руководства, направленная на ликвидацию движения, и еврейского движения, и особенно движения в защиту прав человека, с тем, чтобы одних активных участников посадить, а других выпроводить за границу. Если посадить всех, то мировое общественное мнение будет возмущено, а если посадить одних, а других выпустить, то на Западе может создаться такое впечатление, что советское руководство людей, мол, желающих эмигрировать, выпускает, а вот преступников, мол, наказывает, сажает и высылает. Не кажется ли вам, что эта политика, собственно, направлена на ликвидацию движения?
0: Вы знаете, я с вами совершенно согласна. Конечно, советские власти в первую очередь стараются бороться против активных представителей движения за эмиграцию. И после этого они, видимо, хотят взять под контроль все движение за эмиграцию, а дальше уже... Я не знаю, какие у них будут планы, но я думаю, что это первый шаг. Второй шаг, они, конечно, остановят эмиграцию и сообщат на Запад, что все евреи, которые желали, они уже уехали. Потом им ничего не стоит организовать поток писем возмущенных евреев, которые будут писать, что такой проблемы не существует. Это все очень легко.
1: Вот недавно из Советского Союза дошел слух, что будто бы еврейское население, особенно те люди, которые хотят уехать из страны, обеспокоено, что запись на эмиграцию скоро вообще закроют. Поэтому люди сейчас срочно подают заявление на отъезд. Вы думаете, что такая угроза запрета эмиграции существует?
0: Вы знаете, вот этот слух, мне кажется, тоже организован внутри Советского Союза не случайно. Может быть, сейчас они хотят просто дать большую волну, а потом сказать, что все желающие уехали.
1: Но это связывает еще с предстоящей Олимпиадой в Москве?
0: Может быть, вполне, потому что такую информацию мы получили первый раз в декабре, что к Олимпийским играм Москва и большие города будут очищены от активистов еврейского миграционного движения, от диссидентов.
1: Дина, вы в бытность вашу в Вашингтоне встречались там с государственными и политическими деятелями. Вы знаете, конечно, о наличии известного напряжения в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами в последнее время. Думаете ли вы, что это может сказаться и на проблеме иммиграции из Советского Союза?
0: Я не знаю. Если... советские власти захотят продемонстрировать свою жесткую линию. У них имеется 3 миллиона беззащитных заложников, евреев. Они могут это сделать?

0: Ну вот вы были научным сотрудником, вы химик. Вы знаете, что положение в химической промышленности СССР, мягко говоря, неблагополучное. Отсюда острая нужда Советского Союза в современной технологии, особенно связанной с компьютеризацией современного производства. Вам не кажется, что для Советского Союза очень важно получать из Америки эту необходимую техническую помощь? А поэтому советскому руководству невыгодно обострять положение.
1: Вы знаете, они, видимо, все-таки надеются обмануть. Я уверена, что им нужно и новая техническая информация, и кредиты. Они стараются обмануть, потому что значит арестовать людей и некоторым дать разрешение? Это прежде всего лишить Запад информации об истинном положении. И мне кажется, что если советские власти поймут, что обмануть не удастся, я надеюсь, я, может быть, оптимист, что действительно вопрос о том, что иммиграция будет более свободной, этот вопрос будет подниматься неоднократно.
0: Ну, дай бог, как говорили.
1: Да, я почему-то верю в то, что...
0: Скажите, Дина, а какие ваши личные планы? Вы жена, мать, у вас профессия, которую вы сами себя выбрали, математик, химик, теперь вы общественный деятель. Что же вы собираетесь делать теперь в этом новом мире для вас?
1: Вы знаете, я не общественный деятель. У нас просто не было другого выхода. Мы понимали, что у нас нет никакого будущего в СССР. Вот. Но я думаю, что в Израиле я буду стараться работать по специальности. У меня есть два предложения в области прикладной математики, в химии. Вот, и, конечно, мне будет трудно, потому что мои друзья в тюрьме, и я буду стараться столько времени, сколько они будут в тюрьме, столько я буду стараться им помочь. Вот, но что значит помочь? Я буду писать письма и обращения ко всем людям, с которыми мне удалось сейчас встретиться, и просить их не забывать. Вот, я не знаю, будут ли у меня какие-то другие возможности.
0: Дина, вы совсем недавно из Москвы. Какие же настроения у людей, хотя бы у людей вашего круга? На что они надеются?
1: Я могу сказать, что мои друзья очень верят в то, что они делают правильное дело, что для евреев является основной возможностью, единственной, это эмиграция в Израиль из Советского Союза, что у них нет там никакого будущего как нации. И единственная возможность эмигрировать. Вот. И они, конечно, не остановлены всем происходящим. Вот. Но настроение у евреев, я разговаривала со многими. Если раньше об эмиграции думали единицы, потом сотни, то теперь, по-моему, этот вопрос обсуждается даже в самых благополучных семьях.
0: Ну, а как остальное население реагирует?
1: То есть не благополучных, а самых ассимилированных
0: семьях. Да, я говорю, а как остальное население реагирует на желание еврейской части советского населения уехать?
1: Сейчас настолько сильная пропаганда, что я боюсь, что эта реакция, если она не будет контролироваться властями, она будет очень серьезной и отрицательной, потому что буквально во всех газетах вы можете найти такие выражения, что те, кто собирается эмигрировать, они предатели, изменники, агенты сионизма платные. Если будет продолжаться такая сильная кампания в печати, телевидении и радио, и людей будут клеймить как изменников, предателей и платных агентов, вот это действительно опасно.
0: Ну, спасибо, Дина, за беседу, и желаем вам успеха в ваших личных и общественных делах.
1: Спасибо.
2: Вы слушали передачу «Гость недели», беседу с гостем «Радио Свобода» Диной Бейлиной. Наш гость – химик и математик. В этом году выехал с семьей в Израиль, недавно побывала в Соединенных Штатах. Беседу вел Владимир Юрасов. Едва появившись на книжном рынке, последний роман Марио Пьюза «Глупцы умирают» оказался на первом месте в списке американских бестселлеров. О книге «Глупцы умирают», последнем романе автора, нашумевшего в свое время «Крестного отца» Марио Пьюза, рассказывается сегодня в передаче из цикла «Мысли и идеи», «Книги и журналы».
3: Успех Марио Пьюза – это успех, ставшего модным в последнее время в американской литературе стиля романа «Клев». Заимствованная у классической французской литературы эта форма повествования рисует характеры подлинных людей, чаще всего знаменитостей

0: светских звезд, которые лишь слегка закамуфлированы такими атрибутами авторской фантазии, как имена или хронологические даты, и могут быть угаданы любым неискушенным читателем. Описание имевших место событий, детали конфликтов или манера поведения героев в подобном романе не уступают по тщательности исследования и точности мотивировок хорошему документальному очерку. Так, бывший советник президента Никсона Джон Эрлихман опубликовал роман, по которому впоследствии был поставлен фильм «Вашингтон за закрытыми дверями», где описывается жизнь обитателей Белого дома. Популярная писательница Жаклин Сьюзан свой последний роман «Долорес» построила на общеизвестных фактах из жизни Жаклин Кеннеди Анасис.
1: В журнальных интервью Марио Пьюзо не слишком сопротивляется аналогиям его самого с главным героем романа «Глупцы умирают», писателем Джоном Эрлином, которому успех пришел уже в пожилом возрасте, после публикации романа «Из жизни преступников», совсем как в жизни самого Марио Пьюзо. Как и Пьюзо, Мерлин просиживает дни за столом своего кабинета на Лонг-Айленде, а вечера в литературных салонах Нью-Йорка. Он горячит свою кровь за зелеными столами игорных домов в Лас-Вегасе и охлаждает ее в плавательных бассейнах для кинозвезд в отелях Голливуда. Человеческий и творческий антипод Мерлина, поэт Асана, гениальный художник, яростно сметающий все, что идет вразрез с его бешеным темпераментом. Асана как бы смонтирован из неуправляемых молекул, подобных тем, что определяют характер и облик знаменитого американского писателя Нормана Меллера, широко известного громкими скандалами в светских домах Нью-Йорка. В жизни Асана, как и Меллера, доминирует 6 жен, несметное число любовниц и тоска по Нобелевской премии. В блистательной героине Кларе Форд, которую проклинают продюсеры и режиссеры, так как от ее нескольких слов зачастую зависит судьба многомиллионных кинопостановок, легко узнается талантливый американский кинокритик Полин Кейл с ее сокрушительными рецензиями.
0: Любопытно описание в романе технологических трюков, используемых в кинопромышленности или в игорной, если можно так выразиться, индустрии Лас-Вегаса. Любой человек, желающий проиграть свои деньги несколько медленнее, чем обычный посетитель, может получить в этом романе солидную подготовку, как набирать девятку в бакара и как увеличивать ставки при игре в 21. Пьюза знает мир игроков, картежников из первых рук, потому так интересно читать его истории об аферистах, пытающихся обмануть владельцев казино, «счетоводах», в кавычках, умудряющихся запомнить каждую карту из 6 колод, заряженных в игральный ящик, жуликах с молниеносной скоростью, меняющих восьмерку на туза, или крупье, так сказать, коллекционирующих в свой карман $100-долларовые фишки с помощью специально сконструированных часов или пластмассовых трубок. Пожалуй, еще ни одна американская книга не описывала столь детально скрытый механизм функционирования игорного дома, неизменно приносящего доходы владельцам. Например, описание кнопки подачи кислорода, которую в 2 часа ночи нажимает босс Грунвельд, дабы освежить уже клюющих носами игроков. Или рассказ о проделках его ассистента Кулли Кросса, заманивающего богатых японских предпринимателей в многомиллионно-долларовые ловушки.
1: Но Марио Пьюзо знает не только Лас-Вегас, но и Голливуд. Его «Голливуд» – это учебное пособие для будущих кинематографистов, ведущее их по запутанным лабиринтам рождения нескольких километров целлулоида, обладающих столь притягательной силой для миллионов людей. Всю свою осведомленность автор использует при обрисовке полнокровных характеров – продюсера Вартберга и режиссера Маламара, агента Раде и актера Келлино. Их столкновения на протяжении романа создают широкую панораму художественных, коммерческих, человеческих аспектов киножизни.
0: Что представляет собой структура нового романа Марио Пьюзо? Это цепь мини-драм, обязательно заканчивающихся неожиданной развязкой,

0: желание узнать которую заставляет читателя перелистать 572 страницы этой книги безостановочно. Картежник Джордан выигрывает полмиллиона долларов и той же ночью пускает себе пулю в лоб. Любовь писателя Мерлина и киноактрисы Джанель, начавшаяся в романтических тонах, проходит сквозь все невообразимые этапы самого разнузданного секса. Кулли, для которого жизнь состояла из придумывания блистательных логических штучек, проходит путь от мелкого афериста до вице-президента крупнейшего казино, но, совершив одну ошибку, погибает. Миллионер, вокруг которого увиваются кинодельцы в надежде получить деньги на постановку фильма, оказывается психически больным человеком, второстепенным служащим фирмы, растратившим 25 тысяч чужих долларов.
1: Приговорив многих героев-глупцов к смерти, Марио Пьюзо не пытается сконцентрировать некую единую философию, почему глупцы умирают. По крайней мере, так это выглядит до самой последней главы. Ведя повествование, Пьюзо как бы отступает в сторону и приглашает читателя самого поразмыслить над судьбой героев и причинами их смерти. Асано погибает от сифилиса, что вполне логично для человека, не способного пройти мимо любой юбки. Смерть Джанель – наказание за многочисленные измены. Гибель Кули – вполне допустимая ошибка в жизни джентльмена Шанса. Инфаркт режиссера Маламара – обоснованный конец художника, пытавшегося выиграть битву с большим бизнесом. Но почему умирает Артур, брат писателя Мерлина, человек, которого он боготворил и который всегда оставался его идеалом? Быть может, потому что Мерлин так и не достиг моральной чистоты, честности и доброты своего идеала. Быть может, потому что зло, наблюдателем которого, а иногда и соучастником, был писатель Мерлин, в сущности всегда оказывается сильнее добра. Все эти вопросы персонифицируются в образе хозяина казино Грюнвельта. Он выживает, хотя ему далеко за 70. Но как? На жестокой арифметике процентов. Процентами он высчитывал прибыль на картежных столах, ими определял человеческую силу и слабость, по процентным данным он увольнял, а иногда и убивал. А если у Грюнвельта возникали сомнения в теории процентов, он снимал со своего банковского счета миллион долларов, шел в другое казино, проигрывал деньги в течение 2 недель и еще раз убеждался в том, что миром правят проценты.
0: На последней странице книги писатель Мерлин из симпатичного наблюдателя и даже созерцателя вдруг превращается в холодного и расчетливого циника. «Наконец, я согласился с фактом, что я больше не волшебник. Ну и черт с ним. Ведь я живу, и это получше, чем судьба моего брата Арти, или Джанель, или Асана, и Кули, и Маламар, и бедный Джордан. Сейчас я его понимаю. Это было очень просто. Он не нуждался в жизни, а мне она нужна. Только глупцы умирают». Монстр ли я, что я не скорблю, что я так жажду выжить, что я могу пожертвовать моим родным братом и Асана, и Джанель, и Кули, и никак не убиваться по ним, и только однажды всплакнуть, что я могу наслаждаться миром, который я для себя построил. Я достаточно намучился, но я живу. Правда, я иду по жизни, как какой-то призрак, но я знаю свое начало и свой конец». Я как Х в неопределенном уравнении. Х, который еще заставит ужаснуться человечество в своих странствиях через миллионы галактик. Но дело не в этом. Этот самый Х и есть камень, на котором я стою. Этими словами заканчивает свою исповедь герой романа. Так выживают не глупцы.
2: Вы слушали передачу из цикла «Мысли и идеи. Книги и журналы».
3: Эфир 28 октября 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках.

0: Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст

0: считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
0: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
0: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшения качества воздуха не зафиксировал.
11: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
10: Почему ПВО столицы упустило удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу?
12: Как и любая ПВО, она не идеальная.
10: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося?
13: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.

0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
1: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
2: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезными последствиями. В первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
1: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
3: Это уже все над нашими домами, все черное.
1: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
2: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву на самом деле не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
1: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
4: «Садовод, горит». Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили.
1: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в разных районах пострадали 17 человек.
5: Обломки упали. Это картина, это... Вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат.
1: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
6: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
1: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. Один человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
0: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по

0: Санкт-Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевшуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
1: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, а какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что целились в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивать уже так, что заканчивать с Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было с крупными ударами по Подмосковью и части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было информации об укрытиях. Для людей это стало полной неожиданностью, люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой, почему вы нас кинули?
0: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы, открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевшуковой.
1: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
0: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов. Двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
2: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что, понятное дело, что Россия столицецентричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили. И начали приводить это все дело в исполнение, то есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет, это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, драматично смотрятся.
0: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это, во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов. Он там перечислял 194, вот около того получалось число.
2: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов,

0: То есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели. Да? Когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются. То есть очевидно, что на финальном этапе траектории оператор наводит этот дрон, либо там, может, какое-то машинное зрение используют, трудно пока сказать, а большое количество объясняет тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения или в качестве техники? Вот в чем проблема с панцирем, в частности?
0: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени. Я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских, вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс. Он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам панцирь, он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии это не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами, был случай, когда один панцирь потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет, ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну, типа, чтобы дешевить. А она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
1: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилится ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше, чем за неделю, за три дня буквально, напрашивается такой вывод.
0: Я думаю, что НПЗ в Капотне выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что сейчас топливо в Москву начнут возить, раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, две или три такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их, потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла, и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да, скорее всего, не если, а когда, баллистику и крылатые ракеты, а если ПВО не в состоянии справляться с дронами, из фанеры и палок сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно нехилый, что нас, видимо, ну, не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее, ну, не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да,

0: варварские по украинским городам, это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
1: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, это заведомо истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами не согласиться. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Третья за три дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
3: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
2: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам второй раз за два дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
4: Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы. Если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинает поливать грязью свою страну.
2: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
5: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно неважно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
2: Позже свой пост Туманов удалил. Видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснения в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по Капотне.
6: Тут, конечно, желательно принимать какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Они, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказаться от клановой системы баланса кланов.

0: И поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
1: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
2: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак. Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?
3: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше. Там ракеты более старых модификаций применяли. Их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета ПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот оружие неточное для ударов по наземным целям, но, тем не менее, какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там у нее боеголовка 50, что ли, килограммов или 40, ну, не очень большая. Вот это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все. И ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчетов комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он ракетно-пушечный. У него 2 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. И, по идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и из самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
2: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны вот этих, во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно, как раз уж мы продолжаем вот эту мысль и про панцирь, и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
3: Да, понятное дело, что недостаточность. Там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно, если они долетают. Еще я у себя миллион раз писал тоже о том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. если целью украинцев был нефтезавод, и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали Зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, выше, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают. И поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400 против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
2: Вот если, в общем, как бы, в том числе загругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
3: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за 3 дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что же будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает, авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд, что надо это дело прекращать. Все, вы уже проиграли эту войну. А проиграли ее через 3 месяца после начала. Тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли. Поэтому как бы заканчивайте, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
2: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом? И принесут ли они ее в папочке Путину?
3: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо. Наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально. Союзники там, не знаю, на фронте полный успех. Еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он... В прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. И Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
2: Ну, кстати, сейчас, правда, я думаю, правда, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. В Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий.

0: известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
1: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Ядвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
0: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
2: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким – соболезнования.
0: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
3: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
0: Художница Катя Марголис в своем Фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
4: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
0: И публикуют отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
4: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
1: «Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи». Я и терпеть не могу навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне». Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше 2021 года, вывез всю семью. У меня 5 детей, я сломал систему, поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал, я не боюсь тюрьмы, отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик, где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17, 4 дочери и сын.
4: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
0: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице в Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
2: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство – Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего кредо Скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставало в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне – это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы – это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует. Деградирует, в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
0: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
3: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стёба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
0: Блогер Анатолий Осмоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
1: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины-карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль, даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
0: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
2: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
0: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
3: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
0: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
1: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
0: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delphi на YouTube.
5: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецоперации со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких

0: преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
1: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
0: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
2: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы, отвергнутые, плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время – приложат какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула, но погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделала. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лавровских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется. Следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
0: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
3: Если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти

0: почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
2: Все не мы. Это были не мы, да, а вы докажете. Но, конечно, да, ума хватило. Соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же христианство в России государственное, особенное, не прошедшее пути, которым прошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. Государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
3: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. 4 убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
4: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
5: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
6: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз, и поэтому тоже надо прекратить.

был Антон Сергеенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Экслибрис. Памяти Георгия Владимова». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
1: Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринин.

0: 20 октября в Германии на 73-м году жизни скончался Георгий Владимов. Этот выпуск посвящен его памяти.
1: Всякое созерцание пугало его. Оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет все безобразнее. Погружение в непременный послеобеденный сон, потом сон при гостях, покуда последняя дрема не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

0: Во второй половине часа вы услышите главы романа «Генерал и его армия» в чтении Георгия Владимова. Согласно завещанию писателя, похоронен он будет там же, где Борис Пастернак, в подмосковном писательском городке Переделкино, что по Киевской железной дороге. Последние 20 лет жизни, однако, прошли у него в Германии, где, вопреки мифу о нелюдимости Владимова, было у него немало друзей, знакомых, читателей и почитателей. Ранний новомирский период Георгия Владимова вспоминает кинорежиссер Александр Аскольдов. Автор легендарной картины «Комиссар» Александр Яковлевич ведет сейчас в Берлине свою мастерскую в качестве профессора Академии кино Германии и читает лекции о литературе в Потсдамском университете.
1: Вот у меня в руках немецкое издание его романа «Генерал его армия» на титуле «Рукой Владимова» Александру Аскольду с дружеской приязнью. Берлин, 12 ноября 1997 года. В этот день в Берлине Владимов читал нам куски из своего романа. И вечер этого чтения навсегда останется со мной. Моя первая память о Владимове. Где-то 55-й, где-то 56-й год. Я аспирант литературного института, пишу работу о Булгакове. Мы, группа аспирантов, сидим на каком-то скучном семинаре, поглядываем в окошко. Я вижу парня, сутулившегося на скамейке, покуривающего, нервно поглядывающего на наши окна. И когда завершается наш семинар, выясняется, что это муж одной из наших аспиранток, Ларисы Исаровой. Мы знакомимся. Георгий Владимов Аскольдов. Это имя мне уже известно, ибо Владимов печатается в журнале «Театр». Мы встречаемся на обсуждении в Доме литераторов знаменитого романа Дудинцева «Не хлебом единым». И мало кто знает, что редактором этого романа в «Новом мире» был человек по фамилии Владимов. Владимов начинал свою карьеру в журнале «Новый мир» в отделе прозы, где работало всего два человека. Он в основном сидел на самотеке и много талантливого в своей сети выловил. Очень близкий мне человек, шведская словистка Марина Лунд, в начале 90-х годов написала взрывоопасную работу. Эта работа была посвящена начальному этапу «Нового мира», первому твардовскому заходу в «Новый мир» 50-54 года. И когда она писала эту работу, возникла идея обратиться с письмами к ряду писателей, которые сотрудничали с «Новым миром» в то время или позже, чтобы они объяснили свое отношение и тогдашнее, и сегодняшнее к «Новому миру», и к людям, в нем работавшим. И одна из моих приятельниц, которая много лет проработала в «Новом мире», сказала: «Владимова не посылайте. Он человек замкнутый, сосредоточенный на своих проблемах. Он не ответит». Первым, кто откликнулся на письмо Марины Лунд, был Георгий Николаевич. Для истины скажу, что кроме Георгия Николаевича, очень содержательный, очень важный для памяти литературной, для памяти общественной, письма прислали Чингис Айтматов, Фазиль Искандер, Евтушенко, Юлий Крелин, Фридрих Гринштейн. Но письмо Владимова, которое я перечитываю неоднократно, которое, конечно, достойно специального опубликования и специального комментирования, произвело на Марину Лунд и вот на меня, читавшее этот документ, совершенно невероятное впечатление. Письмо Георгия Николаевича с разрешения Марины Лунд, а у нее, в свою очередь, было согласие на то Георгия Николаевича. Куски из этого письма я позволю себе озвучить для слушателей радио

0: свободы.
1: Что до моего рассказа «Генерал и его армия», а вначале был написан рассказ где-то в 68-69 году. Этот рассказ был прочитан Александром Трифоновичем Твардовским, очень жестко раскритикован, и Владимов, глубоко прочувствовав, проникся этой критикой. Вот он пишет, что до моего рассказа «Генерал его армия», могу лишь сказать, что претензии к этому рассказу Александра Трифоновича были абсолютно справедливы. Здесь вышло то же, что и с Русланом. Напечатай тогда, Твардовский в 63-м году, первый вариант. Мы узнаем, что, оказывается, первый вариант был в 63-м году предъявлен Твардовскому. Не было бы верного Руслана, который состоялся позже. Равным образом не появился бы роман «Генерал и его армия». В обоих случаях я от Твардовского услышал плодотворные идеи, двоеточие. С Русланом, что здесь лежит трагедия, с генералом, что здесь лежит роман. Только очень честный художник может допустить такое признание.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Роман «Генерал и его армия» на немецкий язык перевела госпожа Анти Лец.
3: Когда я начала переводить книгу, я, конечно, связалась с Георгием Владимовым. И мы писали друг другу и даже звонили друг другу, потому что у меня было очень много вопросов. Я женщина, и там военные термины, и я не все понимала и не все знала. И у меня был только его голос и его письма. Но лично познакомились мы в глаза, когда книга уже вышла, и мы вместе выступали. И я познакомилась с таким человеком некрасивым, но потом он начал читать и говорить так скромно всегда. И я понимала, как он мог написать такой мощный роман. Я до сих пор вспоминаю его героев, хотя это у меня не так часто бывает, когда я что-то перевожу. Это только бывает у меня, когда действительно это настоящая литература. И я все время вспоминаю его Кабрисова и его помощника. И я знала, что он все исследовал, Владимиров, что он все читал о войне и о Гудериане, и о Власове и так далее. И он читал новые материалы. И он писал потом по этим документам новым свою художественную литературу. И это для меня первый роман, который реалистически описывает жизнь во время войны, жизнь генерала и жизнь солдата, и СМЕРШ, и так далее. Это я впервые читала. И я думаю, что, конечно, должно пройти некоторое время, чтобы так можно писать о войне. Это 50 лет после войны.
2: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Общеизвестно, сколь нетерпимо относился Георгий Николаевич ко всяческим покушениям на реализм, поэтому мемуарный поворот может показаться неожиданным. Ревнитель традиции и молодежь. В начале 90-х во Франкфурте на Майне обосновалась питерская литературная группа «Камера хранения», поэты Ольга Мартынова, Дмитрий Закс и лидер группы Олег Юрьев. Переводимый, кроме немецкого, еще на полдюжины языков, поэт, драматург, прозаик, автор романов «Полуостров Жидятин» и «Новый голем» или «Война стариков и детей», Олег Юрьев сегодня считается одним из самых интересных русских писателей своей генерации, условно говоря, 40-летних граждан мира.
4: Георгий Николаевич.

0: Николаевич был человеком преимущественно не спешащим. Не спеша двигался, не спеша думал, не спеша говорил, легко и надолго отвлекаясь на частности. Если спрашивали, охотно и подробно рассказывал о новом мире 60-х годов, о сложных пассивовских интригах первых лет эмиграции, об оставленном в Москве москвиче, под которым был охотник полежать. Не спрашивали, или предмет разговора его не интересовал? Сидел так, выпивал рюмочку-другую, приносил только виски, а пил только водку. Думал о чем-то своем, иногда посмеивался, иногда вдруг что-то мычащее под нос себе напевал. Мог несколько суток посвятить какой-нибудь механической штуке, не работающей, хоть и обязанной заработать, или какой-нибудь новомодной компьютерной программе, обещающей новомодные чудеса, вроде автоматического перевода на иностранные языки. Георгий Николаевич в это верил и, наладив, переводил свои деловые письма на английский, французский и немецкий. И отсылал. На месяцы мог отложить генерала и углубиться в какую-нибудь газетную полемику, без азарта, но со вкусом отвечая на нелепейшие обвинения. Он никуда не торопился и никого не торопил. Всегда торопилась Наташа Кузнецова, покойная жена его, прекрасная и страшная Наташа. Нельзя и не вспомнить, говоря о Владимире. Наташа торопилась защитить Георгия Николаевича от подлинных и мнимых обидчиков, уберечь его от подлинных и мнимых опасностей. А он в точке покоя, окруженный кипением и бурлением Наташиной защиты и заботы, посмеивался, похмыкивал, копался в автомобиле и компьютере, годами дописывал генерал. Думаю, генерал и его армия не только вершина творчества самого Владимира, но и вообще вершинное достижение той литературы, к которой он принадлежал. Генерал и его армия, вероятно, последний в русской прозе роман этого рода, и, на мой взгляд, самый лучший. Одно его арочное трехпролетное начало, тройной въезд персонажей в конструкцию книги, принадлежит к числу самых красивых из известных мне романных открытий. В сущности, нетипично для русской прозы толстовского типа, страдающей, как известно, замедленностью на разгоне. Так что кое-кто предлагал уже отрезать у русских романов, не глядя первую сотню страниц. Обрушившиеся на генерала защитники нашей воинской славы, пожизненные арендаторы военной темы, Георгия Николаевича всерьез не огорчали. Посмеиваясь, он не спеша возражал им с помощью неуспешных посмеивающихся аргументов. Зачем это ему вообще было надо, ума не предложу. Впрочем, я человек другого склада и другого времени. Но и в качестве такового замечу. Глупо это было, господа оборонные писатели, нашли очернителя. То, что Владимир писал, было каким-то таинственным образом защищено от злоупотребления. Некоторым косвенным свидетельством этому может случиться и то, что немецкий перевод генерала и его армии не вызвал никакого оживления, да и просто внимания в немецкой прессе, которая чем дальше, тем благодарнее хватается за все, что кажется ей попыткой пересмотра Второй мировой войны. Как сказали в одном документальном фильме, который я недавно видел по телевизору, русские продолжают настаивать на том, что 22 июня 41 года Германия напала на Россию. Особенно наглядно все это сейчас, если, например, почитать, что здесь пишут об одном современном романе, только что переведенном и уже возведенном в образец демифологизации военной пропаганды. Словосочетание «Великая Отечественная война» при этом исправно заключается в кавычки. Сам роман не виноват, поэтому я не называю ни автора, ни названия. Он даже скорее мне нравится и хорош в своем модернистском гротескном роде. Но, видимо, нет у него той дополнительной линии защиты, какая построена вокруг генерала. Чтобы в нем не говорилось о ходе военных действий, о немецких и русских военачальниках, какие бы картины преступной обыкновенной нелепости не показывались, но Отечественная война там без кавычек.
1: Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринян. Фрагмент из «Генерала и его армии» в чтении Георгия Владимова продолжит наш выпуск, а первую половину часа я закончу от первого лица, своего собственного.

Ну, наверное, от отчаяния, что не было на экранах ничего итало-французского, я оказался тогда, в 16 лет в СССР, зрителем картины о Курской магнитной аномалии, где в производственную тему вплеталась чисто хемингуэевская про то, что победитель не получает ничего, где в роли Шоферюги Урбанский разбивался на экране в канун своей гибели всерьез, и где была та самая столь характерная для 60-х грустинка на слова Добронравова: «Будет радость, а может грусть, ты откликнись, я отзовусь, ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь». Под эту песенку и началось для меня знакомство с Владимовым, по повести «Большая руда», которого был снят тот фильм, на что я, конечно, внимания не обратил. И повести, которую Твардовский хоть и напечатал, но не любил, считал американской, я не читал, надежно защищенной от литературы советской журналом «Иностранная литература». Подруга в МГУ ничего советского тоже не читала и вообще читала исключительно по-английски. Каково же было мое удивление, когда в ее секретере, забитом глянцевыми покетбэками, я обнаружил советскую книжку с посвящением назидательного характера. Книжка оказалась подаренной моей подруге автором, с которым она, подрабатывая на массовках, случайно пересеклась где-то на съемках, может быть, той же «Большой руды». Там был разговор по душам о судьбах Родины, который на мою подругу произвел огромное впечатление. Надо сказать, что мы тогда жутко страдали, чувствуя себя лишними в мире, который казался циничным чудовищно и беспросветно. Но Валентина, сейчас живет в Канаде, с той книжкой в руках настаивала, что и здесь есть люди, на которых можно опереться. Уж не знаю, какой он там прозаик, тебе об этом лучше судить, но меня разговор с ним просто спас. Физически. Подруга пыталась покончить с собой после того, как государство разрушило ее советско-американскую любовь. Но теперь она жила, седая в свои 25, благодаря писателю Владимову. Это меня чрезвычайно впечатлило. Вокруг были хорошие и честные, некоторых я, начинающий, знал уже и лично, но только один прозаик, еще до знакомства с его литературой, начался для меня с такой рекомендации: «Спас человека» — Георгий Владимов. 10 лет спустя у микрофона Парижского бюро «Свободы» Виктор Некрасов, Анатолий Гладилин и я, три поколения, говорим об угрозе ареста, нависшей в Москве над писателем и правозащитником Владимовым. А через полгода в том же бюро я, наконец, вижу легендарного человека вместе с его общительной женой, критиком Натальей Евгеньевной Кузнецовой. В мюнхенской штаб-квартире «Свободы» надеялись, что писатель станет главным редактором культурной программы русской службы. Владимов склонялся к тому, чтобы принять это предложение, в свою очередь предлагая и мне стать его парижским помощником. Затем все резко изменилось. Он поселился во Франкфурте-на-Майне, где в 1984 году возглавил «Грани» – журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Решение большого русского писателя вызвало у меня, мягко говоря, оторопь. Кому только не предлагались эти грани, включая, кстати, и меня. Но Владимов начинал в «Новом мире», был журнально-книжным, всецело литературоцентричным человеком и, видимо, просто убоялся саморастворения в эфире, русскому устному предпочтя русский письменный. Освобожденный от журнального ярма, Владимов закончил свой генеральский роман о войне. В отрывке, который прозвучит у нас в чтении автора, герой вспоминает историю знакомства со своей женой. Надо сказать, что Наталья Кузнецова, замечательный критик и эссеист, серебряная перышко эмиграции, по выражению Льва Анинского, до конца своей жизни была первочитателем и критиком писателя Владимова, которому в супружеском плане повезло не меньше, чем его генералу. С Георгием Николаевичем и Наташей мы встречались в Мюнхене в бытность там свободы, пили водку под Таню Буланову, этот голос Новой России неожиданно сильно тронул Владимова. А последний раз я видел их в Нидерхаузене, их городке под Франкфуртом. Это было после букеровской церемонии. Владимир Войнович в своем московском отклике на кончину собрата по поколению написал, что сегодня в России трудно представляют степень нужды, в котором жили эмигранты. Не знаю, мюнхенскому москвичу видней. Знаю только, что галстук у Владимова был в единственном экземпляре.
Французский «Кроват», в котором он ездил в Москву, изначально принадлежал Владимиру Максимову, и вдовой Таней был подписан.

подарен Владимову специально для букеровской церемонии. В китайском ресторанчике, где в тот вечер мы гуляли, Владимов этот галстук снял и подарил мне тут же на салфетке, документально удостоверив, что в галстуке Владимира Емельяновича им был получен русский букер. Вместе с салфеткой тот максимовско-владимовский галстук теперь у Ивана Никитича Толстого, историка русской эмиграции и моего коллеги по радио, так что со временем станут они экспонатами литературного музея. В свое время знаменитый дед Ивана Никитича, красный граф Алексей Толстой, склонял Бунина к возвращению в СССР доводами парижской нищеты. Ради чего, мол? И никак не мог взять в толк простых ответов Ивана Алексеевича «ради свободы, независимости». Ради свободы, независимости вынес все это, включая отсутствие удавок в гардеробе, и Владимов, отныне, как и Бунин, классик русской литературы. Хотя он и вернулся, последние годы жил между Германией и Россией и будет похоронен в Переделкино, там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Может быть, такова последняя воля писателя. После того, как мы похоронили Наталью Кузнецову на маленьком кладбище в Нидерхаузене, неподалеку от германского их дома, больше я не видел Георгия Николаевича. Это было ужасно. До сих пор не прошло чувство вины. После поминок со стола было убрано, посуда вымыта, и мы разъехались во Франкфурт, в Париж и Прагу, оставив Владимова в запущенной двухкомнатной квартирке одного, наедине с включенным лэптопом перед рукописью генерала.

0: памяти Георгия Владимова.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: «Золотой запас свободы». «Экслибрис. Памяти Георгия Владимова». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
0: Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Георгия Владимова.

0: Генерал и его армия. Выступление Георгия Владимова в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года. Среди слушателей был участник нашей передачи Александр Аскольдов, а также наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, предоставивший «Экслибрису» магнитофонную запись. Фрагмент главы «Поклонная гора», в которой снятый с армии генерал думает о своей жене, читает автор Георгий Владимов.
1: Что скажет жена, он тоже представлял себе. Огорчится, конечно, а в глубине души все же и обрадуется, что он, слава тебе, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако

Какой ума этого хватило, чтобы заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастало в деревеньке близ Вышнего Волочка, в верстах в 5, в верстах этак в 30, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидой на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва-Ленинград, глушь с завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которого вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусывая бутербродами и заветренной черной икрой. А Высший Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет идиотизма деревенской жизни запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности раскрепощенного советского крестьянства. В них лукаво прочитывалось именно закрепощение, и в самом воздухе веяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку. Но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда. В ее представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житье на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженский тяжелый труд с производимыми от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилие и аборты, которые в 9 случаях из 10 кончались гибельно. А еще рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строители в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать. Насколько все это правда, она не знала, но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все. Был и второй путь, и все чаще она, 19-летняя, думала о нем, сознавая цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, и где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежал ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах. Годков отвела ему на 6 больше своих, ибо на 7 было бы уже многовато, вернее, старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала. Она его одела в командирские шевиотовые гимнастерки и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинение ему дала эскадрон. Лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила под Котовского, а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотик Обрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу же он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться, да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою.
и оружием в легком этом предприятии выбрала она 7.

мамочки. Земли вокруг Вышнего Волочка не так обидно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов. Ну уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулечек, тут же ловко, сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали, и, поместивши выручку в прелестные сейфы, кто за чулок, а кто за лифчик, направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов. Сходить в кино, на фильм «Катька, бумажный ранет», накушаться мороженого от души и еще в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная, шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившего землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имело надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше, и с которым она находила лестное сходство у себя. «Вот я хочу, как здесь», — сказала Маша. Ей возразили было: «Без шлема не получится, как здесь». Но Маша настаивала, что шлем – это не главное, а главное – то выражение, которое она сейчас состроит. Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет даже лучше, чем здесь, чтобы воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки. «Да что ж там смотреть», — сказала она, — «я же вижу, мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на 2 месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне тут куда надо перешлют». «Ну, мало ли что», — сказал мастер, — «а вдруг вы моргнули?» «Я когда надо, не моргаю», — ответила Маша. Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще 3 ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все 4. Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился в тот же час, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в 3/4 справа смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра. Это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошел дальше, и через 2 квартала опять споткнулся о лицо, чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как бы более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В 3-й витрине он увидел ее запрокинутый фас с блуждающими глазами. Лишь какого-то чуть-чуть, лишь 0.5 градуса не доставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, повергнув чувства гнетущие. Но витрина 4-я обнадежила его. Здесь он увидел фас наклоненный, с глазами стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах. Здесь превыше всего ставилась девичья честь, целомудрие, скромность, и давалось понять, что еще не все для него потеряно.
Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка. Он умолял и брал фотографов за грудки. Ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством. Он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться. Его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться. Красного командира поняли как надо. И пошли ему навстречу знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова. В ближайший же выходной по селу проскакали двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкой усов на поверхней губе, смущаясь, наполнил Маши, случайно одетый в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии. И вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел. И вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше», — подумала Маша, — «так сладко ты врешь». В свой черед она возразила обоим товарищам, что они ошибаются. Комсомол шествует не над Красной Армией, а над Краснознаменным военно-морским флотом. И, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла уже целая пачка писем с предложениями несерьезными, руки и сердца. А если говорить о серьезном общении, то она прям не знает, когда и время-то найти для этой смычки. Все дела, дела. Усатенький был смущен и не нашелся, что сказать. Но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть, в случае ее подругой, и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент для Коблесова опасный. Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища. И это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Коблесову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть. У него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой. «Ну, естественно», — сказал Коблесов, — «я уже тебя выбрал». «Нет», — сказала Маша, — «это я тебя выбрал».

0: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. В авторском чтении фрагмент романа «Генерал и его армия». Берлинская запись 97 года.
1: Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним, сильной и умелой амазонкой. Так и пришла в их жизнь третья. Третья. Прелестная Каура и трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается, кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружающим барьером он их обеих гонял на корде до пота и мыла, красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтобы всадница и лошадь сливались нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду и тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя. И в довершение на закуску атаки с шашками наголо, аллюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда, наконец, труднейшее и опасное – бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие. От избытка чувств, чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтобы не задерживалась, переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе шила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали. Как же этот командир свою бабу мучает? Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса возмутилась. «Что ты все меня хлещешь, всю исхристал?» «Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. «В прежнее время берейцеры великих князей били по ногам, а те ничего, терпели». Она задумалась, сделала круг и подъехала снова. «А княгинь? Чего княгинь? Великих княгинь тоже по ногам хлестали? Ну, еще я не знаю, наверное. А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи». Ну вот однажды, усталая, вымотанная в конец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой, чуть печальной и чуть загадочной: «Придется нам перерыв сделать, скоро ты у меня отцом станешь». Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который или которая ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через 2 года она также с теми же словами объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом, сказала, едва порог переступив: «Больше рожать не стану, сына, видать, не будет». Ну и потом, и долго еще была интрига. Ни до старости, ни до морального износа, когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с 2 гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней, диких, лихих, легендарных тачанок, стреляющих назад. В будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед. А ним намного спустя и танк с поворотной башней, и пришлось переучиваться, и жена разделила новое его увлечение, научилась водить гусеничные чудища, заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы быть вместе с мужем, и чтобы он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черные, не ниже 8. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость еще, Санаторий, куда непременно сошлют его, чтобы был под присмотром, вызывал отвращение и страх. И тем, что придется ведь общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных. Он вспоминал лето 40-го года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустило затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до 10 вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышали шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий, дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но, казалось, во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались, может быть, и непреднамеренно, заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, и потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом. И человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, опускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу, никогда не спешили и никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилось, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок. Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в 6 утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз. И не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гирлянда.

гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию. В такой позиции вождю вести было некуда и некого, а скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательство преданности и любви. В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллея, по которым обычно к тому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, была пустынна, весь парк точно бы вымер. Все же один попался навстречу. Знакомый, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, а шел, не поднимая глаз, и, поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель: «Не ходи дальше, Кобрисов». Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и увидел, к чему приближаться ему не следовало, и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей, или же был он недюжинным метателем. Во всяком случае, его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником, или, что тоже было предосудительно, бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а тот даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шею, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих, и все окна были зашторены, а за портьерами стояли с гулким сердцебиением герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку. Для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, не поворачиваясь. Но поворачиваться было поздно, выглядело подозрительной суетой. Оказавшись, наконец, в своих апартаментах возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучаться, но так ничего и не решил. И тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собой устранилось, исчезло, испарилось. Мадам генеральша проснулась около 8, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка, и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тоже поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла. Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу. За ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозине намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное. Задрав полу своего халата, то так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть. Она вернулась недовольная, хмурая, и сказала, для чего-то понюхав руки: «Икра баклажанная, и всего делов». Тут же она завалилась досыпать, а проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда. И несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем. И решила: никак. Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала,

0: Этому неодолимому давящему страху подвержен каждый. Он со всех сторон, он снизу и сверху. Он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же оставаться храбрецами. Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, он прав. Это и умиляло его, но зачастую и раздражало. И вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас, это ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал. Он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется где-то уже совсем близко, в каких-нибудь 45 километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.
1: Георгий Владимов, генерал и его армия. Выступление в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года записывал корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Памяти Георгия Владимова. В передаче принимали участие Александр Аскольдов, Анти Леец, Олег Юрьев. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юринин.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
11: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
10: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
11: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Бахмутского,

0: седьмой этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году

0: По делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности, донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту – территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности, на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировало уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
0: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
2: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
0: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
3: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
0: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
4: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций,

0: вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
1: Ну, а в таком случае, какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
0: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реактор находится в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
0: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. Вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности.

0: Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
0: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять. Или к украинскому руководству, если уж на то пошло. Потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связаны именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которое осуждало атаку на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и

0: В принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения, это скорее случайность?
0: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать и сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде, в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
3: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная

0: мечеть. И не доезжая до этой круговой, если свернуть налево, здесь находится Шалинская рота. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
1: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
2: Но из случая выдворения меня там просто-напросто убьют.
1: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
4: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
3: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
4: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
3: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
4: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
3: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
4: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, получится, то есть придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там к самому к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть ли на тот момент, и он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины, и постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление. И это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
3: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
4: Есть разные стадии, если это можно назвать стадиями. Входное, то есть, введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть, часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел в него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие да, просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, и, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, И человека могут

0: то есть не могут, всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят, если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Угу. Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут, конечно, или могут прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили. Оттуда вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной против семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге

0: исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучает болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем, все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями – как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась «Макса». А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
4: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщества «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Max перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут

0: пользователей.
1: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и за тем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
0: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
1: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
0: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
1: Наверное, и в том, и в другом случае.

0: случае возможна потеря данных, особенно авторизационных данных, когда маг становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
0: Ну, сказать не пользуйтесь Максом, наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно: заведите отдельный Максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами. Но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
0: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи.

0: я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
10: Говорит радио «Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно. То есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
12: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики, даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие

0: этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Ну, возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены палаты представителей, каждый из них избирается от отдельного округа, и эти округи, каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого gerrymandering, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться политический gerrymandering, но с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый gerrymandering, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
1: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть gerrymandering на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым gerrymandering, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
0: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко, что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские правительства не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство.

0: большинство в некоторых индивидуальных избирательных округов, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, уже в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
1: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
0: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримендерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримендеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримендеринг, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримендеринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримендеринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического джерримендеринга.
1: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65-го года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
0: Я бы сказал, что конечно, с 1965 года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 1965 году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый джерримендеринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Это, ну, дискриминация может возникать в джерримендеринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палаты представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатское правительство занимается расовой дискриминацией в процессе джерримендеринга. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатское правительство занимается расовым джерримендерингом, чтобы способствовать политическому джерримендерингу.
1: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
0: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новое, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому Я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного дня, избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние

0: годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается. Республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, есть на самом деле в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно подсчитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
1: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатской правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее. Но, тем не менее, этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспропорциональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что в голосовании по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый красный мираж, о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп, и те, которые поддерживали его, полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте.

0: Поэтому, так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества. Даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже, Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
0: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы джерримандеринга и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасная. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовало все выборы.
1: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
0: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшуюся.

0: принявшие самую лучшую сторону, которая у нас есть.
1: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
2: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
3: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
4: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
7: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Пятого июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
8: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
7: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
9: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким – соболезнования.
7: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
10: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего

0: решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
1: Художница Катя Марголис в своем фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
2: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
1: И публикуют отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
2: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
3: Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу Навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне. Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше. 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
2: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
1: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
4: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство. Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего креда Скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался.

0: воевал с украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставало в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти. Начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального «придурка» превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне, это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы, это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует, деградирует в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
1: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
2: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стеба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
1: Блогер Анатолий Смоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
3: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины, карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
1: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
0: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного, ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
1: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
2: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
1: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
3: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
1: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delphi на YouTube.
4: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть...

0: 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецопераций со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
5: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
1: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
6: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы, отвергнутые, плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время приложит какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула, но погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделало. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лаврских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется, следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
7: Если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив, ну, практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
8: Все не мы. Это были не мы, да, а вы докажете. Но, конечно, да, ума хватило. Соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия. У нас же христианство в России государственное, особенное. не прошедшее пути, которым пошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа прошла, пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. Государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
2: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. Четверо убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
9: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
10: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они...

0: Поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Манява напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
2: Но куда страшнее, чем удары по Лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела Лавра, из-за войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с серией

0: почитать и послушать.
1: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
2: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
0: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
3: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
0: Простите, а какой год она указала?
3: Она сначала

0: указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
1: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже и пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
0: Это был безусловный комплекс, потому что даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44 года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее,

Сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе. А в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позиционирует.

0: 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст. Теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Жну занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
0: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.

0: с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Вербировой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А да. Эпиграмму можно привести?
0: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберовой и жене Бунина, которой, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вейгли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейгли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книге Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
1: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним

0: из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей. Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича, Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
1: Точно сказать я, естественно, не могу. Но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходасевича. Жила одна. Сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней

0: не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. Она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее

показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди 7 мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и 4 остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью

0: печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через Имко-пресс, но Имко-пресс нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 1989 года. И тогда меня поразила ясность

ее память, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой.

остановился в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так, движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала

рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой, и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять.
Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала. И не сразу поняла, кто такая Тони. А когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер

появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.

0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Хульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35,

0: себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
1: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращай.

0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время».

0: этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
1: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
0: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
1: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
0: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
1: Ну да, я все это слышал только знакомым мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
0: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Например, Украина – это настолько много многоконфессиональная, много

0: этническое, многонациональное государство, вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
1: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
0: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
1: Зерновой экспорт продолжается.
0: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
1: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
0: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла, а может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
0: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых, Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
1: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
0: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
1: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
0: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них, кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да?
1: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
0: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
1: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
0: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И, кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться. Поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
1: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
0: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, все-таки надо понимать, что главный бенефит

0: бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
1: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню. У нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
0: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
1: Понятно.
0: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
1: такие казаки, которые только воюют. Это как часть, естественно, как часть и нет. И даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. Просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
0: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
1: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире. Потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти

0: вот 4 года, как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахибзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то да, военные
1: вполне,
0: займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать. Точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
0: Налог на потребление. Занетушированным
1: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну да, да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше, у них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты. И эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Mm-hmm. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь. Он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат.
0: А живешь хуже.
1: Ничего не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
0: Ну да, да, это войны, к вопросу о росте. То есть рост дутый, да.
1: Налог на потребление и уровень жизни. И на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
0: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
1: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Ну, это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
0: Это
1: кризиса.
0: будет
1: Пока что так.
0: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я
1: Я
0: помню.
1: понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
0: Да.
1: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
0: Я
1: Пока что мы
0: прекрасно
1: видим.
0: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
1: Ну, да,
0: Культурная
1: я
0: московская
1: помню, как
0: семья.
1: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
0: Понятно.
1: сожалению, вот
0: Но
1: эта
0: тем не
1: аналогия –
0: но
1: это печальный ответ.
0: да, аналогия
1: Долго еще до
0: печальная,
1: этого.
0: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
1: Ну,
0: Ну, хуже будет. Это, знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
1: Ну
0: же
1: вот
0: самое.
1: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
0: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты и в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
1: Мне кажется, что вот в последние революции в России они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
0: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о, нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
1: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он

0: Агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада
1: Да.
0: СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 1991 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, и, так сказать, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается и примерно по той же траектории. Безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет-пузырь,
1: вот этот большой,
0: интернет-дотком-бабл, да, и вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь почти уже 30 лет назад. Это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком, слишком большой энтузиазм. Я
1: вот
0: свои,
1: этот...
0: свои деньги, помимо пенсионных, там, вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот вот. новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние два года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. Это в это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там, 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
1: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедшие из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть, вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов долларов. Ну, что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.

0: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие, ты и сам об этом писал в Фейсбуке. Но тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько, март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны, насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный на бензоколонке.
1: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
0: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
1: скажем так,
0: история вернется на круги своя.
1: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
0: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
1: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал. И какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
0: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
1: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали да. В других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться, и они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
0: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном.

0: мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу»

0: Экслибрис. Памяти Георгия Владимова. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
1: Радио «Свобода», Экслибрис. У микрофона Сергей Юринин.

0: 20 октября в Германии на 73-м году жизни скончался Георгий Владимов. Этот выпуск посвящен его памяти.
1: Всякое созерцание пугало его. Оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет все безобразнее. Погружение в непременный послеобеденный сон, потом сон при гостях, покуда последняя дрема не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

0: Во второй половине часа вы услышите главы романа «Генерал и его армия» в чтении Георгия Владимова. Согласно завещанию писателя, похоронен он будет там же, где Борис Пастернак, в подмосковном писательском городке Переделкино, что по Киевской железной дороге. Последние 20 лет жизни, однако, прошли у него в Германии, где, вопреки мифу о нелюдимости Владимова, было у него немало друзей, знакомых, читателей и почитателей. Ранний новомирский период Георгия Владимова вспоминает кинорежиссер Александр Аскольдов. Автор легендарной картины «Комиссар» Александр Яковлевич ведет сейчас в Берлине свою мастерскую в качестве профессора Академии кино Германии и читает лекции о литературе в Потсдамском университете.
1: Вот у меня в руках немецкое издание его романа «Генерал его армия» на титуле «Рукой Владимова» Александру Аскольду с дружеской приязнью. Берлин, 12 ноября 1997 года. В этот день в Берлине Владимиров читал нам куски из своего романа. И вечер этого чтения навсегда останется со мной. Моя первая память о Владимирове. Где-то 55-й, где-то 56-й год. Я аспирант литературного института, пишу работу о Булгакове. Мы, группа аспирантов, сидим на каком-то скучном семинаре, поглядываем в окошко. Я вижу парня, сутулившегося на скамейке, покуривающего, нервно поглядывающего на наши окна. И когда завершается наш семинар, выясняется, что это муж одной из наших аспиранток, Ларисы Исаровой. Мы знакомимся. Георгий Владимиров Аскольдов. Это имя мне уже известно, ибо Владимиров печатается в журнале «Театр». Мы встречаемся на обсуждении в Доме литераторов знаменитого романа Дудинцева «Не хлебом единым». И мало кто знает, что редактором этого романа в «Новом мире» был человек по фамилии Владимиров. Владимиров начинал свою карьеру в журнале «Новый мир» в отделе прозы, где работало всего два человека. Он в основном сидел на самотеке и много талантливого в своей сети выловил. Очень близкий мне человек, шведская словистка Марина Лунд, в начале 90-х годов написала взрывоопасную работу. Эта работа была посвящена начальному этапу «Нового мира», первому твардовскому заходу в «Новый мир» 50-54 года. И когда она писала эту работу, возникла идея обратиться с письмами к ряду писателей, которые сотрудничали с «Новым миром» в то время или позже, чтобы они объяснили свое отношение и тогдашнее, и сегодняшнее к «Новому миру», и к людям, в нем работавшим. И одна из моих приятельниц, которая много лет проработала в «Новом мире», сказала: «Владимирова не посылайте. Он человек замкнутый, сосредоточенный на своих проблемах.

0: он не ответит. Первым, кто откликнулся на письмо Марины Лунд, был Георгий Николаевич. Для истины скажу, что кроме Георгия Николаевича, очень содержательный, очень важный для памяти литературной, для памяти общественной. Письма прислали Чингис Айтматов, Фазиль Искандер, Евтушенко, Юлий Крелин, Фридрих Гринштейн. Но письмо Владимова, которое я перечитываю неоднократно, которое, конечно, достойно специального опубликования и специального комментирования, произвело на Марину Лунд и вот на меня, читавшее этот документ, совершенно невероятное впечатление. Письмо Георгия Николаевича с разрешения Марины Лунд, а у нее, в свою очередь, было согласие на то Георгия Николаевича. Куски из этого письма я позволю себе озвучить для слушателей радио «Свобода». Что до моего рассказа «Генерал и его армия», а вначале был написан рассказ где-то в 68-69 году. Этот рассказ был прочитан Александром Трифоновичем Твардовским, очень жестко раскритикован, и Владимов, глубоко прочувствовав, проникся этой критикой. Вот он пишет, что до моего рассказа «Генерал его армия», могу лишь сказать, что претензии к этому рассказу Александра Трифоновича были абсолютно справедливы. Здесь вышло то же, что и с Русланом. Напечатай тогда Твардовский в 63-м году первый вариант. Мы узнаем, что, оказывается, первый вариант был в 63-м году предъявлен Твардовскому. Не было бы верного Руслана, который состоялся позже. Равным образом не появился бы роман «Генерал и его армия». В обоих случаях я от Твардовского услышал плодотворные идеи, двоеточие. С Русланом, что здесь лежит трагедия, с генералом, что здесь лежит роман. Только очень честный художник может допустить такое признание.
1: Радио «Свобода» «Экслибрис» в памяти Георгия Владимова. Роман «Генерал и его армия» на немецкий язык перевела госпожа Анти Лец.
2: Когда я начала переводить книгу, я, конечно, связалась с Георгием Владимовым. И мы писали друг другу и даже звонили друг другу, потому что у меня было очень много вопросов. Я женщина, и там военные термины, и я не все понимала и не все знала. И у меня был только его голос и его письма. Но лично познакомились мы в глаза, когда книга уже вышла, и мы вместе выступали. И я познакомилась с таким человеком некрасивым, но потом он начал читать и говорить так скромно всегда. И я понимала, как он мог написать такой мощный роман. Я до сих пор вспоминаю его героев, хотя это у меня не так часто бывает, когда я что-то перевожу. Это только бывает у меня, когда действительно это настоящая литература. И я все время вспоминаю его Кабрисова и его помощника. И я знала, что он все исследовал, Владимов, что он все читал о войне и о Гудериане, и о Власове и так далее. И он читал новые материалы. И он писал потом по этим документам новым свою художественную литературу. И это для меня первый роман, который реалистически описывает жизнь во время войны, жизнь генерала и жизнь солдата, и СМЕРШ, и так далее. Это я впервые читала. И я думаю, что, конечно, должно пройти некоторое время, чтобы так можно писать о войне. Это 50 лет после войны.
1: Радио «Свобода» «Экслибрис». Памяти Георгия Владимова. Общеизвестно, сколь нетерпимо относился Георгий Николаевич ко всяческим покушениям на реализм, поэтому мемуарный поворот может показаться неожиданным. Ревнитель традиции и молодежь. В начале 90-х во Франкфурте на Майне обосновалась питерская литературная группа «Камера хранения». Поэты Ольга Мартынова, Дмитрий Закс и лидер группы Олег Юрьев. Переводимый, кроме немецкого, еще на полдюжины языков, поэт, драматург, прозаик, автор романов «Полуостров Жидятин» и «Новый голем» или «Война стариков и детей», Олег Юрьев сегодня считается одним из самых интересных русских писателей своей генерации, условно говоря, 40-летних граждан мира.
3: Георгий Николаевич был человеком преимущественно не спешащим. Не спеша двигался, не спеша думал. Не спеша говорил, легко и надолго отвлекаясь на частности. Если спрашивали, охотно и подробно рассказывал о новом мире 60-х годов, о сложных пассивовских интригах первых лет эмиграции, об оставленном в Москве москвиче, под которым был охотник полежать. Не спрашивали, или предмет разговора его не интересовал, сидел так, выпивал рюмочку-другую, приносил только виски, а пил только водку. Думал о чем-то своем, иногда посмеивался, иногда вдруг что-то мычащее под нос себе напевал. Мог несколько суток посвятить какой-нибудь механической штуке, не работающей, хоть и обязанной заработать, или какой-нибудь новомодной компьютерной программе, обещающей новомодные чудеса, вроде автоматического перевода на иностранные языки. Георгий Николаевич в это верил, и, наладив, переводил свои деловые письма на английский, французский и немецкий. И отсылал. На месяцы мог отложить генерала и углубиться в какую-нибудь газетную полемику, без азарта, но со вкусом отвечая на нелепейшие обвинения. Он никуда не торопился и никого не торопил. Всегда торопилась Наташа Кузнецова, покойная жена его, прекрасная и страшная Наташа. Нельзя ее не вспомнить, говоря о Владимире. Наташа торопилась защитить Георгия Николаевича от подлинных и мнимых обидчиков, уберечь его от подлинных и мнимых опасностей. А он в точке покоя, окруженный кипением и бурлением Наташиной защиты и заботы, посмеивался, похмыкивал, копался в автомобиле и компьютере, годами дописывал генерал. Думаю, генерал и его армия не только вершина творчества самого Владимира, но и вообще вершинное достижение той литературы, к которой он принадлежал. Генерал и его армия, вероятно, последний в русской прозе роман этого рода, и, на мой взгляд, самый лучший. Одно его арочное трехпролетное начало, тройной въезд персонажей в конструкцию книги, принадлежит к числу самых красивых из известных мне романных открытий. В сущности, нетипично для русской прозы толстовского типа, страдающей, как известно, замедленностью на разгоне. Так что кое-кто предлагал уже отрезать у русских романов, не глядя первую сотню страниц. Обрушившиеся на генерала защитники нашей воинской славы, пожизненные арендаторы военной темы, Георгия Николаевича всерьез не огорчали. Посмеиваясь, он не спеша возражал им с помощью неуспешных посмеивающихся аргументов. Зачем это ему вообще было надо, ума не предложу. Впрочем, я человек другого склада и другого времени. Но и в качестве такового замечу. Глупо это было, господа оборонные писатели, нашли очернителя. То, что Владимир писал, было каким-то таинственным образом защищено от злоупотребления. Некоторым косвенным свидетельством этому может случиться и то, что немецкий перевод генерала и его армии не вызвал никакого оживления, да и просто внимания в немецкой прессе, которая чем дальше, тем благодарнее хватается за все, что кажется ей попыткой пересмотра Второй мировой войны. Как сказали в одном документальном фильме, который я недавно видел по телевизору, русские продолжают настаивать на том, что 22 июня 41 года Германия напала на Россию. Особенно наглядно все это сейчас, если, например, почитать, что здесь пишут об одном современном романе, только что переведенном и уже возведенном в образец.

0: мифологизации военной пропаганды. Словосочетание «Великая Отечественная война» при этом исправно заключается в кавычки. Сам роман не виноват, поэтому я не называю ни автора, ни названия. Он даже скорее мне нравится и хорош в своем модернистски гротескном роде. Но, видимо, нет у него той дополнительной линии защиты, какая построена вокруг генерала. Чтобы в нем не говорилось о ходе военных действий, о немецких и русских военачальниках, какие бы картины преступной обыкновенной нелепости не показывались, но «Отечественная война» там без кавычек.
1: Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринян. Фрагмент из «Генерала и его армия» в чтении Георгия Владимова продолжит наш выпуск, а первую половину часа я закончу от первого лица, своего собственного.

Не знаю почему, наверное, от отчаяния, что не было на экранах ничего итало-французского, я оказался тогда, в 16 лет в СССР, зрителем картины о Курской магнитной аномалии, где в производственную тему вплеталась чисто хемингуэевская про то, что победитель не получает ничего, где в роли Фаферюги Урбанский разбивался на экране в канун своей гибели всерьез, и где была та самая столь характерная для 60-х грустинка на слова Добронравова «Будет радость, а может грусть, ты откликнись, я отзовусь, ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь». Под эту песенку и началось для меня знакомство с Владимовым, по повести «Большая руда», которого был снят тот фильм, на что я, конечно, внимания не обратил. И повести, которую Твардовский хоть и напечатал, но не любил, считал американской, я не читал, надежно защищенной от литературы советской журналом «Иностранная литература». Подруга в МГУ ничего советского тоже не читала и вообще читала исключительно по-английски. Каково же было мое удивление, когда в ее секретере, забитом глянцевыми покетбэками, я обнаружил советскую книжку с посвящением назидательного характера. Книжка оказалась подаренной моей подруге автором, с которым она, подрабатывая на массовках, случайно пересеклась где-то на съемках, может быть, той же «Большой руды». Там был разговор по душам о судьбах Родины, который на мою подругу произвел огромное впечатление. Надо сказать, что мы тогда жутко страдали, чувствуя себя лишними в мире, который казался циничным чудовищно и беспросветно. Но Валентина, сейчас живет в Канаде, с той книжкой в руках настаивала, что и здесь есть люди, на которых можно опереться. Уж не знаю, какой он там прозаик, тебе об этом лучше судить, но меня разговор с ним просто спас. Физически. Подруга пыталась покончить с собой после того, как государство разрушило ее советско-американскую любовь. Но теперь она жила, седая в свои 25, благодаря писателю Владимову. Это меня чрезвычайно впечатлило. Вокруг были хорошие и честные, некоторых я начинающий знал уже и лично, но только один прозаик, еще до знакомства с его литературой, начался для меня с такой рекомендации «Спас человека» Георгий Владимов. 10 лет спустя у микрофона Парижского бюро «Свободы» Виктор Некрасов, Анатолий Гладилин и я, три поколения, говорим об угрозе ареста, нависшей в Москве над писателем и правозащитником Владимовым. А через полгода в том же бюро я, наконец, вижу легендарного человека вместе с его общительной женой, критиком Натальей Евгеньевной Кузнецовой. В мюнхенской штаб-квартире «Свободы» надеялись, что писатель станет главным редактором культурной программы русской службы. Владимов склонялся к тому, чтобы принять это предложение, в свою очередь предлагая и мне стать его парижским помощником. Затем все резко изменилось. Он поселился во Франкфурте-на-Майне, где в 1984 году возглавил «Грани» – журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Решение большого русского писателя вызвало у меня, мягко говоря, оторопь. Кому только не предлагались эти грани, включая, кстати, и меня. Но Владимов начинал в «Новом мире», был журнально-книжным, всецело литературоцентричным человеком и, видимо, просто убоялся саморастворения в эфире, русскому устному предпочтя русский письменный. Освобожденный от журнального ярма, Владимов закончил свой генеральский роман о войне.

В отрывке, который прозвучит у нас в чтении автора, герой вспоминает историю знакомства со своей женой. Надо сказать, что Наталья Кузнецова, замечательный критик и эссеист, серебряное перышко эмиграции, по выражению Льва Анинского, до конца своей жизни была первочитателем и критиком писателя Владимова, которому в супружеском плане повезло не меньше, чем его генералу. С Георгием Николаевичем и Наташей мы встречались в Мюнхене в бытность там свободы, пили водку под Таню Буланову. Этот голос Новой России неожиданно сильно тронул Владимова. А последний раз я видел их в Нидерхаузене, их городке под Франкфуртом. Это было после букеровской церемонии. Владимир Войнович в своем московском отклике на кончину собрата по поколению написал, что сегодня в России трудно представляют степень нужды, в котором жили эмигранты. Не знаю, мюнхенскому москвичу видней. Знаю только, что галстук у Владимова был в единственном экземпляре. Французский «кроват», в котором он ездил в Москву, изначально принадлежал Владимиру Максимову, и вдовой Таней был подарен Владимову специально для букеровской церемонии. В китайском ресторанчике, где в тот вечер мы гуляли, Владимов этот галстук снял и подарил мне тут же на салфетке, документально удостоверив, что в галстуке Владимира Емельяновича им был получен русский букер. Вместе с салфеткой тот максимовско-владимовский галстук теперь у Ивана Никитича Толстого, историка русской эмиграции и моего коллеги по радио, так что со временем станут они экспонатами литературного музея. В свое время знаменитый дед Ивана Никитича, красный граф Алексей Толстой, склонял Бунина к возвращению в СССР доводами парижской нищеты. Ради чего, мол? И никак не мог взять в толк простых ответов Ивана Алексеевича. Ради свободы, независимости. Ради свободы, независимости вынес все это, включая отсутствие удавок в гардеробе, и Владимов. Отныне, как и Бунин, классик русской литературы. Хотя он и вернулся. Последние годы жил между Германией и Россией и будет похоронен в Переделкино. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Может быть, такова последняя воля писателя. После того, как мы похоронили Наталью Кузнецову на маленьком кладбище в Нидерхаузене, неподалеку от германского их дома, больше я не видел Георгия Николаевича. Это было ужасно. До сих пор не прошло чувство вины. После поминок со стола было убрано, посуда вымыта, и мы разъехались во Франкфурт, в Париж и Прагу, оставив Владимова в запущенной двухкомнатной квартирке одного, наедине с включенным лэптопом перед рукописью генерала.

0: памяти Георгия Владимова.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: «Золотой запас свободы». «Экслибрис. Памяти Георгия Владимова». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
0: Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Георгия Владимова.

0: Генерал и его армия. Выступление Георгия Владимирова в Берлине в Русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года. Среди слушателей был участник нашей передачи Александр Аскольдов, а также наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, предоставивший экслибрису магнитофонную запись. Фрагмент главы «Поклонная гора», в которой снятый с армии генерал думает о своей жене, читает автор Георгий Владимиров.
1: Что скажет жена, он тоже представлял себе. Огорчится, конечно, а в глубине души все же и обрадуется, что он, слава тебе, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако и ума этого хватило, чтобы заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастала в деревеньке близ Вышнего Волочка, в верстах в 5, в верстах этак в 30, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидой на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва-Ленинград, глушь с завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которого вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусывая бутербродами и заветренной черной икрой. А Высший Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет идиотизма деревенской жизни запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности раскрепощенного советского крестьянства. В них лукаво прочитывалось именно закрепощение, и в самом воздухе веяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть. Так что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку. Но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда. В ее представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житье на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженский тяжелый труд с производимыми от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилие и аборты, которые в 9 случаях из 10 кончались гибельно. А еще рассказывали могло быть и так, что лагерную жизнь строители в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать. Насколько все это правда, она не знала, но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все. Был и второй путь, и все чаще она, 19-летняя, думала о нем, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, и где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежало ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего

избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах. Годков отвела ему на шесть больше своих, ибо на семь было бы уже многовато, вернее, старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала. Она его одела в командирские шевиотовые гимнастерки и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинение ему дала эскадрон. Лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила под Котовского, а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотик Обрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу же он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться, да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в легком этом предприятии выбрала она семечки. Земли вокруг Вышнего Волочка не так обидно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов. Но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулечек, тут же ловко, сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали, и, поместивши выручку в прелестные сейфы, кто за чулок, а кто за лифчик, направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов. Сходить в кино, на фильм «Катька, бумажный ранет», накушаться мороженого от души и еще в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная, шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившего землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имело надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше, и с которым она находила лестное сходство у себя. «Вот я хочу, как здесь», — сказала Маша. Ей возразили было, без шлема не получится, как здесь. Но Маша настаивала, что шлем – это не главное, а главное – то выражение, которое она сейчас состроит. Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком вредеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет даже лучше, чем здесь, чтобы воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки. «Да что ж там смотреть», — сказала она, — «я же вижу, мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на 2 месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне куда надо перешлют». «Ну, мало ли что», — сказал мастер, — «а вдруг вы моргнули?» «Я когда надо не моргаю», — ответила Маша. Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще 3 ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала. Он попался во все 4. Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился в тот же час, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в 3/4 справа, смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра. Это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись,
от магнетического лица он пошел дальше.

и через два квартала опять споткнулся о лицо, чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как бы более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В третьей витрине он увидел ее запрокинутый фас с блуждающими глазами. Лишь какого-то чуть-чуть, лишь полградуса не доставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, повергнут в чувства гнетущие. Но витрина четвертая обнадежила его. Здесь он увидел фас наклоненный, с глазами стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах. Здесь превыше всего ставилась девичья честь, целомудрие, скромность и давалось понять, что еще не все для него потеряно. Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка. Он умолял и брал фотографов за грудки. Ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством. Он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться. Его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться. Красного командира поняли как надо. И пошли ему навстречу знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова. В ближайший же выходной по селу проскакали двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкой усов на поверхней губе, смущаясь, наполнил Маши, случайно одетый в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии. И вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел. И вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше», — подумала Маша, — «так сладко ты врешь». В свой черед она возразила обоим товарищам, что они ошибаются. Комсомол шествует не над Красной Армией, а над краснознаменным военно-морским флотом. И, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла уже целая пачка писем с предложениями несерьезными, руки и сердца. А если говорить о серьезном общении, то она прям не знает, когда и время-то найти для этой смычки. Все дела, дела. Усатенький был смущен и не нашелся, что сказать. Но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть, случай ее подругой, и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент для Кобрисова опасный. Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища. И это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть. У него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой. «Ну, естественно», — сказал Кобрисов, — «я же уже тебя выбрал». «Нет», — сказала Маша, — «это я тебя выбрал».

0: Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Георгия Владимова. В авторском чтении фрагмент романа «Генерал и его армия». Берлинская запись 97 года.
1: Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним, сильной и умелой амазонкой. Так и пришла в их жизнь третья. Третья. Прелестная Каура и трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается, кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружающим барьером он их обеих гонял на корде до пота и мыла.

красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтобы всадница и лошадь сливались нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду и тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя. И в довершение на закуску атаки с шашками наголо, аллюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда, наконец, труднейшее и опасное – бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие. От избытка чувств, чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтобы не задерживалась, переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканием, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе шила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво, и только головами качали. Как же этот командир свою бабу мучает? Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса возмутилась. «Что ты все меня хлещешь, все исхлестал?» «Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. «В прежнее время берейцеры великих князей били по ногам, а те ничего, терпели». Она задумалась, сделала круг и подъехала снова. «А княгинь? Чего княгинь? Великих княгинь тоже по ногам хлестали?» «Ну, еще я не знаю, наверное. А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи». Ну вот однажды, усталая, вымотанная в конец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой, чуть печальной и чуть загадочной: «Придется нам перерыв сделать, скоро ты у меня отцом станешь». Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который или которая ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через 2 года она также с теми же словами объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом, сказала, едва порог переступив: «Больше рожать не стану, сына, видать, не будет». Ну и потом, и долго еще была интрига. Ни до старости, ни до морального износа, когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с 2 гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней, диких, лихих, легендарных тачанок, стреляющих назад. В будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед. А ним намного спустя и танк с поворотной башней, и пришлось переучиваться, и жена разделила новые его увлечения, научилась водить гусеничные чудища, заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы быть вместе с мужем, и чтобы он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черные, не ниже 8. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость еще. Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх. И тем, что придется ведь общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных. Он вспоминал лето 40-го года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустило затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до 10 вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышали шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий, дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но казалось во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались. Может быть, и непреднамеренно, заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, и потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения.

но обязательно самым последним вопросом. И человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, опускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу, никогда не спешили и никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок. Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в 6 утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз. И не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию. В такой позиции вождю вести было некуда и некого, а скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательство преданности и любви. В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллея, по которым обычно к тому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, была пустынна, весь парк точно бы вымер. Все же один попался навстречу. Знакомый, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, а шел, не поднимая глаз, и, поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель: «Не ходи дальше, Кобрисов». Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и увидел, к чему приближаться ему не следовало, и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей, или же был он недюжинным метателем. Во всяком случае, его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником, или, что тоже было предосудительно, бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шею, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих, и все окна были зашторены, а за портьерами стояли с гулким сердцебиением герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку. Для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, не поворачиваясь. Но поворачиваться было поздно, выглядело подозрительной суетой. Оказавшись, наконец, в своих апартаментах возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучаться, но так ничего и не решил. И тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собой устранилось, исчезло, испарилось. Мадам генеральша проснулась около 8, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка, и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тоже поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла. Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу. За ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала

0: ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозине намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное. Задрав полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть. Она вернулась недовольная, хмурая, и сказала, для чего-то понюхав руки, и икра баклажанная, и всего делов. Тут же она завалилась досыпать, а проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда, и несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем, и решила – никак. Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала – этому неодолимому давящему страху подвержен каждый. Он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же оставаться храбрецами. Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, он прав. Это и умиляло его, но зачастую и раздражало. И вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал. Он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она – единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется где-то уже совсем близко, в каких-нибудь 45 километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.
1: Георгий Владимов, генерал и его армия. Выступление в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года записывал корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. В памяти Георгия Владимова в передаче принимали участие Александр Аскольдов, Анти Леец, Олег Юрьев. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юринин.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции Первой мировой.

0: и гражданской войны. История появления у радио «Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
0: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.

Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера

Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5 тысяч идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Смедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Смедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев

0: до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
2: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
3: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
2: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
4: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
2: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
1: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
0: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
1: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на

0: нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
0: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция, то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
0: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять. Или к украинскому руководству, если уж на то пошло. Потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов

0: Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести в, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
0: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. К сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях с, и понятно, что и Россией, и Украиной, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать и сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право».Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрли родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через

0: его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
1: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
0: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
2: Но из случая вытворения меня там просто-напросто убьют.
0: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу, пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
4: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, то есть все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали. Уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей. И пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.

0: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
1: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
0: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
1: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
0: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то, или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
1: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом Чечни на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
0: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
1: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые да, попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим

0: критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать, так, кто тут против власти, кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, кто чем недоволен. Да? То есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. А другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, и, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через, даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть ему всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
0: Конечно, это обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же, это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества на самом деле не то, что он потерял, я не думаю, что он когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, а это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной против семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в Макси старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом

0: смогут получить доступ не только к Максу, но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
1: «У меня многое было завязано на Макс, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
0: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через Макс написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Макс перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
3: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде, и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большими

0: неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс, а выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
0: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница? Ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
0: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использование Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная. Да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
0: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный Максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряются.

0: с принятием нового пакета законов. А пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там, в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного места, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через МАКС и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя МАКС, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
0: Пока это возможно, и, слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: нас будут добивать.
1: Путин видел дроны над Москвой, говорит его пресс-секретарь и анонсирует удары по Украине. Какие выводы Кремль делает после атаки на Капотню?
2: Самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
1: И маршрут этот никто не знает, говорят близкие к власти политтехнологи. Даже правящая партия до конца не уверена, говорит ли ей открыто, что она с Путиным заодно, утверждают источники «Медузы».
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о выводах, которые Кремль делает после ударов по Москве и какие сценарии он готовит для своих граждан.

0: Главные государственные телеканалы обошлись лишь минутными упоминаниями Капотни в своих вечерних и утренних новостях. Однако Владимир Путин все видел. Журналисту CNN Дмитрий Песков объясняет, что президенту обо всем доложено.
1: Что касается

0: Что еще обещает Кремль и чего от него хотят лояльные ему комментаторы, сейчас мы вам покажем.
1: Лояльные власти политологи и пропагандисты все чаще требуют не жалеть противника и, как они выражаются, начать воевать по-настоящему. А любые призывы к миру и переговорам воспринимают как проявление слабости. Одними из самых обсуждаемых на этой неделе событий стали удары по московскому НПЗ. Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на жителей Москвы, которые снимали происходящее на телефоны и публиковали видео.
2: Поэтому все те предатели, а иначе я их не назову, которые ради секунды тщеславия снимают, а потом иногда бесплатно, иногда за денежку малую отправляют за границу либо размещают в соцсетях видео работы врага и результатов этой работы, должны быть наказаны.
1: Зет-пропагандист Армен Гаспарян поддержал своего коллегу и призвал возбуждать дела о госизмене против снимавших видео. По его словам, записи с последствиями ударов массово появляются в украинских телеграм-каналах.
3: Поэтому у меня большая просьба к сотрудникам правоохранительных органов. Сделайте это. Пожалуйста. Мы вас все очень просим. Ну, если сейчас не получается, извините, сразу что-то сделать с хохлами, с добровольными помощниками хохла твари всегда можно что-то сделать.
1: Еще один соловьевский коллега Сергей Карнаухов уверен, что против России готовится война.
4: Люди мне говорят, вот а что дальше? Да я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать. И когда сегодня я все утро читаю и прогнозы, и совершенно замечательные два поста там у ветеранов написанных с хорошей аналитикой на базе Асинта, о том, что весь мир готовится к войне с Россией. Вы почитайте эти два поста. У меня в телеграм-канале Карнаухов это все есть.
1: Тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров в Казани на саммите России-АСЕАН пообещал продолжать удары по Украине.
5: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: А в своей программной статье, которую издание «Политика Европ» отказалось публиковать, Лавров фактически дал понять, что Москва не собирается отказываться от максималистских требований.
6: Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии. Это противоречит императивам многополярного мира.
1: На этом фоне даже лояльные Кремлю политологи начинают задавать вопросы, которые еще недавно звучали только на радикальных Z-каналах. Так Сергей Михеев, частый гость программ Соловьева, публично рассуждает, почему Россия до сих пор не ликвидировала Владимира Зеленского.
7: Ну, есть простые, так сказать, направления. Первое, ну, это вот нейтрализация, скажем так, верхушки. Второе, это, значит, удары по инфраструктуре, в том числе по символическим местам, объектам. Вот как, значит, украинские, так сказать, неонацисты, как мы их называем, ударили по... уничтожили эту самую панораму Барубо, да, обороны Севастополя. Военный смысл в этом есть? Никакого. Но есть смысл символический, да, это очевидно, да. Плюс ко всему, следующее направление, то, о чем вы меня только что спросили, да, диверсионная работа, да, в том числе по, значит, ключевым фигурам. Тоже я ничего про это не слышал.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев требует большей агрессии против Украины.
8: Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
1: Критика звучит уже не со стороны оппозиции, а из среды людей, которые последовательно поддерживали войну. Самые жесткие требования к Кремлю сегодня предъявляют не противники войны, а ее сторонники. И им уже недостаточно ожиданий переговоров, разноцветных линий и жестов доброй воли.
0: И о выводах Кремля после атаки на Москву мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.

0: Добрый день.
1: На ваш взгляд, удалось ли Владимиру Путину продемонстрировать спокойствие, игнорируя удар по Москве?
0: Ну, может, ему-то удалось, но людям явно нет, потому что кадры пылающей Москвы, несмотря на все новые законы, какие-то ограничения, ну, они во всех были в телефонах. Я думаю, что такого, по-моему, за все время войны не было, потому что, в общем, ну, Москва пылала. И я ни в коем случае не радуюсь этому, но мне кажется, что, ну, в общем, это заставляет задуматься даже от тех Z-пропагандистов, которых вы показывали сегодня.
1: На ваш взгляд, ждать ли изменений в отношении к войне? Вы упомянули, что все равно эти новости просачиваются, люди распространяют. Ждете ли вы каких-то изменений в отношении к войне самой по себе?
0: Знаете, у меня недавно был разговор с человеком, достаточно обеспеченным из Москвы, и обращаюсь таких, таким, к человеку из московских гостиных, который вращается в хороших кругах, думающий человек, естественно, не принимающий войну, который, когда все случилось, был в шоке. И сейчас, вот на пятом году войны, он интересный тезис рассказал мне, как вот общество такое вот достаточно обеспеченное, образованное воспринимает ситуацию сейчас. Мне точно не понравилось, но, в общем, наверное, действительно это влияет на, ну, покажет то, как реально думают вот пока москвичи, россияне. Им не нравится война, им не нравится то, что происходит. На пятый год войны они к ней привыкли, и запрос у него, у этих людей к власти один. И, к сожалению, это не вопрос там как мира, там заключения вот этих линий, а запрос такой: если вы это начали, так будьте любезны, заканчивайте. То есть даже у тех людей, которые занимали изначально жестко антивоенную позицию, говорят, ну вот вы сейчас там, да, грубо говоря, принесли войну к нам в дом, принесли ее в Москву, в МКАД. Так вот теперь покажите наконец ту силу, которой вы, соответственно, грозились столько времени, покажите эти мускулы, там, удары, или заканчивайте на любых условиях. То есть вот это вот «или» оно проходит вторым, к сожалению. Да? Это вот то, по крайней мере, какие настроения сейчас внутри вот этой московской элиты. То есть это не вопрос быстрее заканчивать войну, а или сделайте уж так, как обещали, или хватит там мучить нас, в первую очередь, там вот ремкадами, сейчас нам жить.
1: Исследователь так называемой Z-пропаганды и писатель Иван Филиппов в последнем подкасте для «Эхо Москвы», последнем не в смысле, что совсем последним, а то, что он был недавно, он рассказывал, что похожие настроения гуляют и в провоенном лагере. То есть там тоже очень много людей, которые хотят окончания войны, хотят возвращения к привычной нормальной жизни. И Иван Филиппов отмечает, что то, чего они хотят от власти, очень похоже на так называемых либералов. Я специально упрощаю, чтобы не тратить время на политические разъяснения. А на ваш взгляд, есть ли смысл искать с этими людьми на почве их недовольства сейчас России, на почве их недовольства, в том числе после ударов по Москве, какую-то точку соприкосновения? Можно ли ее там найти?
0: Конечно. На самом деле, эти люди как раз представляют для нас большой интерес, потому что они обмануты Кремлем, ну, так же, как, наверное, как и мы, хотя, может, не были очарованы мы, но у них те же проблемы. У них собственные политзаключенные, у них собственное нарушение прав. И в конце концов им говорили, что они будут новой элитой, они вернутся там с войны героями, которые быстро закончатся, и они займут там, пустят кровь тем чиновникам, которые сейчас есть, и это будет новая Россия, такая новая Z-Россия. И это целиком не случилось. Поэтому как раз диалог с ними крайне важен, не предавая идею антивоенности, антипутинства, то, что мы хотим строить нормальную демократическую Россию, и говорить с ними об их проблемах. Потому что, например, генерал Попов до сих пор сидит, Стрелков сидит. Это их лидер, да, испанец, лидер футбольных фанатов, убит, да, и его фактически Испаньола разгромлено. И вот эти тезисы очень хорошо ворвутся на эту среду. Мы говорим с ними о том, что, ребята, хорошо, мы с вами согласны по войне, но посмотрите, что эта же самая власть делает, как она вас обманывает. Поэтому среди них как раз много пассионариев, много тех людей, которые имеют боевой опыт, и с ними, на мой взгляд, диалог надо вести. Это не союзники нам, но попутчики.
1: Можно ли трактовать и статью Лаврова, и его заявление в Казани, как то, что Кремль настроен все-таки воевать дальше?
0: Безусловно, мы видим, что никаких реальных шагов для там, перемирия, для каких-то переговоров нет. И я бы по-другому смотрел бы, наверное, даже не на Лаврова, а на в целом реакцию Кремля, который ничего сделать не может. То есть, когда вам прилетает один раз, прилетает второй раз, когда уже бомбят не только Анапу, Усть-Лугу, а прилетает прямо в Капотню, в общем-то, здесь нужна какая-то реакция. Потому что самая большая боязнь Путина – показать свою слабость. Не так важно, там, сколько людей погибнет. Для него это наплевать, это расходный материал, как бы он не считает людей за важный ресурс. А вот собственную репутацию, человека, который никогда не проигрывает, вот здесь, вот, безусловно, для него есть уже очень серьезный урон. Поэтому я, наверное, к сожалению, жду каких-то очень алогичных и болезненных действий. Сделать что-то с налетами он не может. Это просто технически ему не по силам, значит, это было бы сделано. Продвигаться в Украине не хватает сил и ресурсов. Для этого нужно преодолеть дроновую стену, для этого нужно развивать производство, которых нет, для этого нужно каким-то образом показать успех, этого нет. Поэтому я бы ждал какой-то новой провокации на другом направлении, показать о том, что там НАТО слабо, там, да, продемонстрировать какую-то деятельность, где хотя бы что-то он может показать свои сильные качества. Вот такой провокации я бы ждал, потому что все-таки в сентябре будут выборы, они будут хоть и нарисованные, но они будут, и нужно электорату показать угрозу и показать маленькую победу.
1: Но я бы, если обратил внимание на статью Лаврова, ее очень тяжело читать, если зрители хотят, можете найти ее на сайте МИДа российского, там очень много слов, непонятно, что конкретно он говорит, но даже из нее можно выцепить несколько моментов, как, например, то, что Путину несколько, неоднократно ему предлагали возможности закончить войну, и политолог Сева Гуницкий в интервью нашим коллегам по Радио Свобода пробует объяснить, почему Путин не смог так или не захотел остановиться ни на одном из этапов, когда ему предлагали. Вот я процитирую политолога. «Цена продолжения войны медленная и размытая. Инфляция, нехватка рабочей силы, стагнация гражданского сектора. Цена прекращения войны мгновенная и сконцентрированная. Массовая безработица, кризис ветеранов, потенциальный коллапс в оборонной промышленности. Исторически режимы почти всегда выбирают медленное кровотечение вместо резкого кризиса». Вы согласны, что решение Путина оставить Россию в режиме кровотечения?
0: Знаете, наверное, нет. Мы очень так любим в будущем прогнозировать апокалипсис. Давайте трезво разберемся. Вот есть такой тезис, что с возвращением ветеранов у нас случится, грубо говоря, коллапс, все эти люди с оружием будут требовать власти и сметут Кремль. Но давайте представим себе вот армию, которая сейчас есть. Люди получают там 210 тысяч рублей, если не ошибаюсь, в месяц, которые, ну, огромные деньги для людей, там, не живущих там, в Москве. Даже для Петербурга это очень большие деньги. И у нас есть масса людей, имеющих какой-то боевой опыт. Те, кто совсем радикалы, безумные и явно будут создавать проблемы, у нас под пустые тюрьмы. Найти основания там, за нарушение их посажать – никаких сложностей нет. Те, кто имеет хороший боевой опыт, профессионалы, у нас есть африканский корпус, направить их туда, где они будут воевать, им нравится, прекрасно, их можно еще продавать как наемников кому-то еще. Есть недобор ментов, недобор ФСИН, каких-то росгвардейцев, которые тоже можно трудоустроить. Наконец, у нас есть развернутый там московский округ, есть развернутый ленинградский округ. И посадите этих людей в эти вот военные городки обучать там грубо говоря, новобранцев, дайте им зарплату даже не там не 150, а 80-100 тысяч рублей, сиди в военном городке на пособии и, грубо говоря, там живи до пенсии, очень неплохая для них судьба. Поэтому давайте говорить так, что миф о том, что вернутся военные с фронта и устроят террорам, он удобен для эфиров. Но на практике власть хорошо знает, как его оккупировать. Поэтому этот риск можно снять. С точки зрения как бы, финансов, система легко потянет оплату этих 100 тысяч рублей для этих военных, потому что не нужно будет такого огромного денег там, на там ракеты, танки, в конце концов, гробовые исчезнут. Поэтому это как раз нормально можно вытянуть. Я думаю, что здесь все-таки в первую очередь это ментальное состояние Путина. Во многом все решается от него, и, наверное, здоровье у него уже сильно-сильно подорвано с точки зрения ментального своего миропонимания. Единственный человек, который заинтересован в продолжении войны, это он, а те риски, которые есть, сможет купировать.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Андрей Пивоваров анализировал для нас реакцию Кремля на самый масштабный удар по столице России, по Москве. И мы сейчас попробуем заглянуть в будущее, но на основе того, что прогнозируют российские политтехнологи. И тут самое интересное, что начинается период подготовки к выборам. Они, политтехнологи, говорят о растущей тревожности у населения, но не знают, может ли она как-то политизироваться. И вот как раз легальный способ этой тревоги политизироваться, и нужно с ней что-то сделать. Нужно предложить людям

0: образ будущего. Но вот загвоздка. Никто из партий не знает, какой же образ предложить. И самое интересное, что даже правящая партия, которой, по сути, не нужно соревноваться ни за второе, ни за третье место, уже все известно, какой результат она получит. В процентах, правда, неизвестно, но то, что первое займет, понятно. Но непонятно, а есть ли им смысл вообще говорить на данном этапе, что они партия Владимира Путина. Сейчас вам подробнее об этом расскажем.
1: Атаки беспилотников и теракты, судя по опросам Левада-центра, больше всего волновали россиян в мае. Внимание к этому с марта выросло более чем в два раза – с 6 до 16%. Ту же динамику в середине июня зафиксировал и Фонд «Общественное мнение». Россияне переживают, что, цитата, «дроны постоянно летают, ничего с этим сделать не могут, а война идет вглубь страны». В июне ВСУ провели одни из самых масштабных с начала войны дроновых атак на Москву и Петербург. На фоне украинских ударов и топливного кризиса власти пытаются успокоить россиян. Так, о последней атаке на Москву Первый канал, Россия-1 и НТВ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова, пишет издание агентства. В сентябре выборы в Госдуму. В их преддверии связанный с администрацией президента экспертный институт социальных исследований собрал круглый стол. Участники обсуждали вызовы для российской политической системы.
2: Конечно же, ключевой разговор на этих выборах – это будет разговор про будущее. Во-первых, потому что мы все живем в будущем, это хотим, чтобы оно было хорошим. И есть уверенность, по другим данным, которые мы здесь не представляем, есть надежда, вера, что в нашей стране все будет нормально. Да? Все будет хорошо. Ну, это понятно. Но самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, а сколько про маршрут.
1: Но образ будущего в тумане. Состояние неопределенности беспокоит «Единую Россию» и администрацию президента, пишет «Медуза». Источник издания, близкий к властям, говорит, что правящая партия ведет кампанию вслепую. По его словам, возникли проблемы с утверждением списков кандидатов, который на прошлых выборах всегда формировался намного раньше. Другой собеседник подтвердил, что текущий избирательный цикл был нарушен. Также изданию стало известно о сложившемся мнении о токсичности бренда «Единой России». По словам журналиста «Медузы» Андрея Перцева, чиновников и бюджетников легче мобилизовать на помощь Путину, чем партии власти. Однако решение поставить Путина во главу партийного списка все еще не принято.
3: Наверное, например, Путин во главе списка, ну, более выгодная фигура, чем Медведев, конечно. Другой вопрос, что у меня есть ощущение, что Путин – это такой вот как бы последний козырь, почему его могут поставить во главу списка и идти с этим лозунгом. Это, ну, такая, как бы, это кнут для регионального чиновника, это кнут для административной машины.
1: По мнению политолога Натальи Шевшуковой, пока на стороне властей играет сама структура выборов, которая формировалась в течение многих лет.
4: Все понимают, что выборы сейчас полностью контролируемы. Контролируется не только процесс голосования, контролируется и процесс выдвижения, и процесс регистрации субъектов выдвижения, то есть политических партий. Все, кто сейчас участвует в выборах вне партии, допустим, команда Надеждина, они не говорят о том, что они будут зарегистрированы, они говорят, что они пытаются использовать летний период для того, чтобы просто поговорить с людьми. То есть там никаких иллюзий нет, полностью контролируется ДЭК, контролируется в крупных регионах.
1: Наталья Шевшукова считает, что даже если оппозиция сможет продвинуть своего кандидата, власти изменят результаты голосования в свою пользу. А у протестов есть шанс, только если они будут, цитата, «совсем уж массовыми». Но пока что этого не наблюдается. Несмотря на проблемы со списками и формированием образа будущего, социологические центры ФОМ и ВЦИОМ сообщают о лидерстве «Единой России». Согласно их рейтингам, партия власти опережает конкурентов почти на 25%. Но электоральный рейтинг далек от конституционного большинства. По версии ВЦИОМ – 35,5%.
0: И об образе будущего мы говорим с социологом Дмитрием Дубровским. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Хочу сперва спросить вас об этой тревожности, которую фиксирует в очередной раз государственные статистические агентства. Как вы думаете, обычные россияне, они связывают свою тревогу с решениями, которые принимают власти?
5: Они вообще все связывают с властью, вообще говоря, помимо погоды. То есть, поскольку россияне вообще исключены из политического процесса, все, что они получают в качестве решений, они так или иначе ассоциируют с властью вообще. Поскольку россияне мало того, что, в общем-то, лишены политического голоса, они, в общем,

0: ты лишены в значительной степени такой, в общем-то, грамотности, ну, минимальной. Я помню, когда-то мы изучали заявки к уполномоченным по правам человека, и вот этот самый уполномоченный по правам человека в регионах получал 70-80% заявок на нарушение права человека, выражающихся в том, что не подается горячая вода. Поэтому, в принципе, в целом, как бы ощущение, так сказать, людей это такое. Там что-то не то происходит, кто-то что-то не то делает.
1: А могут ли они определить, ну или хотя бы намекнуть тем, кто проводит соцопросы, кто именно делает что-то не то?
0: Ну, понятно, что не Путин, а кто-то другой. Потому что вот, ну, мы знаем про рейтинг доверия Путину. Рейтинг доверия Путина вообще следует определять как рейтинг доверия, знаете, к жизни вообще. Это уже перестало быть давно отношением к конкретному политическому человеку. Это стало отношение, как бы, так сказать, к нормальной жизни. Потому что хорошо понимаем, что все, кто голосует против Путина напрямую, это там, не знаю, маргиналы, иноагенты, у них плохая жизнь и, в общем, незавидная судьба с точки зрения тех, кто, так сказать, отвечает на эти вопросы. Поэтому, конечно, за Путина это как бы, ну, за Путина это ответ «я как все». Примерно. А вот все, что касается, так сказать, неправильных действий, ну, это, как обычно, ну, кто-то другой, не Путин какие-нибудь, нехорошее кто-нибудь, до кого Путин еще не добрался.
1: Если удариться в избирательную кампанию, я понимаю все условности и вообще, насколько странно говорить в российских реалиях о выборах, конкуренции, но вот эта история с «Единой Россией» до конца достоверно неизвестно, почему Владимир Путин до сих пор не в лидерах списка, но то ли он рейтинги «Единой России» может попортить, то ли «Единая Россия» боится, что попортит рейтинги Владимиру Путину. А как вообще среднестатистический избиратель, который не заинтересован политикой, но тем не менее какие-то новости смотрят, видит, что происходит в стране, заправляет машину бензином. В его глазах Владимир Путин – это все еще положительная фигура, которая может дать политический плюс или все-таки балласт?
0: Нет, ну, то, что мы знаем по рейтингам, конечно, положительное, так сказать. Но тут, мне кажется, что не забывайте, что Путин официально не член партии «Единая Россия»,
1: Да.
0: вообще говоря. И больше того, и именно то, что он не стоит во главе списка, это вообще сознательное решение, потому что он давно и довольно успешно играет роль такого, так сказать, отца нации, который как бы выше политических разногласий. Ну да, конечно, партия, так называемая партия власти, поскольку у нас, конечно, эта партия не правит, а это просто партия функционеров, она существует, но Путин как бы президент всех россиян. И в этом смысле он довольно успешно и довольно давно эту логику проводит, что там, конечно, ну и в результате, так сказать, ну да, и в результате, когда у нас речь идет о так называемых выборах президента, да, вы помните эту смешную картину, когда кандидаты в президенты, так сказать, соревновались друг с другом, кто больше Путина любит, ну, на так называемых дебатах. Поэтому, да, в общем, я думаю, что здесь вполне рациональное решение. Дело не в том, что он балласт или плюс. Он, конечно, для Единой это Россия плюс, но проблема именно в том, что с точки зрения Кремля вставать во главе одного списка – это ограничивать себя с точки зрения других списков. Потому что, конечно, как бы Путин продолжает считать себя и продолжает продавать себя как президент всех россиян, как бы как лидер, отец нации. А в этом смысле он не должен быть как бы во главе одной партии, он как бы во главе всех в конечном итоге.
1: Какие сейчас запросы вообще у российских избирателей? Может быть, по тому, какую стратегию выстраивают провластные политтехнологи, мы можем понять вообще отношение большинства россиян к нынешнему курсу. Какой у этого абстрактного большинства запрос? Чего оно хочет?
0: Ну, оно действительно очень абстрактное, потому что, понимаете, так сказать, в отсутствии какого-то открытого общества, дискуссии и так далее, вообще говорить о каком-то большинстве невозможно. Это совокупность, это прям буквально статистическая совокупность граждан, которые никак ни в какое политическое сообщество не слипаются в силу отсутствия форм этого сообщества. Ну, как бы, да, ни гражданского общества, ни свободных медиа, ни открытых пространств, ну, просто нету практически. Что явно есть, и, в общем, про это хорошо власть осведомлена, что люди, в общем, разозлены и раздражены и удивляются, обнаружив войну. Потому что власть, в общем, довольно давно и успешно эту войну скрывает. Вот посмотрите, даже любопытно, когда смотришь на рекламу службы контрактной армии, которым, в общем-то, довольно много и в интернете.

0: и, в общем, и везде. Она же, ну, она какая-то удивительно неполитическая. То есть там, где эти все вот эти замечательные причитания по поводу там «защитим русских», где вот это все, где эти укронацисты, наконец? Их почему-то совсем нет. Там есть тяжелая мужская работа, хорошая зарплата, прекрасное будущее. Вот это есть. А какой-то политической миссии или какого-то, так сказать, спасения кого-то от кого-то просто нет. Поэтому я думаю, что здесь основное, что может сейчас интересовать власть перед этим выбором, это как-то купировать то, что купировать довольно трудно. Ну, например, постоянную практику отключения интернета, которая очень раздражает людей, потому что, в общем, этот режим приучил людей к тому, что интернет это удобно, быстро, и многие вещи дигитализированы, и они вдруг раз и исчезли, просто превратились, ну, как бы сказать, в тыкву. Это раз. А второе, конечно, это то, что ну, дроны летают. И от того, что, понимаете, их перестали снимать, вот тут Виктор Шендерович уже успешно и удачно вспомнил как раз Шварца, дракона, да, что не смотрите вверх и перестаньте, значит, задирать голову, что там ничего интересного не происходит. Или там, как в этом американском фильме «Don't look up», да, значит, не смотрите вверх. Нельзя смотреть вверх из-за того, что да, не рассказывают об атаках на Москву, но люди-то вообще-то знают. И это значит, что все меньше и меньше доверия к официальным источникам власти, источникам информации,
1: Но и,
0: которые...
1: да, но
0: Да.
1: и близкие к Кремлю политтехнологи также отмечают, что из-за этого в том числе растет тревога, почему люди не доверяют официальным источникам, почему они говорят на соцопросах, что им тревожно. Спасибо большое. Дмитрий Дубровский, социолог, нам объяснял, какой образ будущего строят российские политтехнологи. Вы пишите, какой образ у вас. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
6: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
5: Доброе утро.
6: И спасибо за приглашение.
5: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
6: Хорошо, давайте попробуем.
5: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы,

0: крутясь, производили слова-ответы.
1: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше. И вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
0: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг другу, не буду вдаваться в почему. И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
1: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходят действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
0: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве,

0: Это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
1: Да.
0: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
1: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядит на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
0: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
1: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
0: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
1: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вопросов.

0: Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятое довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта. И вот построение всей эволюции модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Антропика, Амандой Аскел, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню. И оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
1: Практически три закона робототехники Азимова.
0: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амодеи, который
1: Глава,
0: CEO,
1: да.
0: глава Антропика, тоже такая атмосфера сгущения красок. То есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, как бы вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана. И Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Антропика, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялся через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
1: В нанесении
0: Потому что...
1: ударов, которые лишают людей жизни.
0: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. А языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Антропик, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
1: Несмотря на все сложности взаимоотношений Антропик сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией, просто
0: Да.
1: Антропик по-прежнему одна из ведущих и ключевых
0: Они
1: компаний.
0: лидируют. Они лидируют,
1: Да.
0: конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был
1: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
0: примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
1: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютере.

0: разоселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы, говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, судя, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войну.
1: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да, и прочее. В принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у таких систем есть сознание, так сказать, душа или что-то еще в этом роде, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем, и этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая, она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
0: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах, я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что
1: они... Да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее. И, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот система искусственного интеллекта, действительно, человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
0: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир, мир современного человечества, чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
1: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже, вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть, у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
0: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
1: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
0: Это правда.
1: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
0: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информацию, но ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит чем-то очень страшным, но отлично, люди, наконец, будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое критическое отношение к полученной информации.
0: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. И NVIDIA, ну, окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные, большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они

0: ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому...
1: Да.
0: И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние.
1: Да.
0: Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
1: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который... Они восстанавливают, и тем не менее, тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
0: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 19 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Москвичи жалуются на отсутствие укрытий и своевременного оповещения об угрозах атак беспилотников. Кремль грозит ответными ударами, Путин молчит. Переговоры в Швейцарии между США и Ираном по выработке мирного соглашения между двумя странами перенесены. Дональд Трамп назвал подписанный меморандум о взаимопонимании безоговорочной капитуляцией Тегерана. Историк Тамара Идельман в России заочно приговорена к 8 годам колонии по обвинению в реабилитации нацизма и так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
1: Человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха.
0: Как рейвер по прозвищу Витя Морячок, ставший потом монахом, оказался причастным к передаче «Газпрому» СКА-арены в Петербурге. Расследование проекта «Система». Пока Министерство экологии России, несмотря на прошедшие в Подмосковье после удара украинских беспилотников по НПЗ в Капотне нефтяные дожди, столбы дыма, заявляет о том, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму, государственные российские средства массовой информации стараются вообще игнорировать эти удары, а тем, кто выкладывает видео, их последствия угрожают арестом, москвичи приходят в себя от шока, жалуются на отсутствие своевременных оповещений об угрозе налетов БПЛА, также укрыть.

0: идти, где от этих налетов можно спрятаться.
1: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон.
2: Что происходит?

0: Марк Крутов полагает, что украинским беспилотникам удалось прорваться к целям из-за того, что система ПВО, защищающая Москву, была перегружена большим количеством БПЛА.
1: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как и любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов. Конкретно в районе московского НТЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. Еще 15 или 14 июня на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Это был асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» президент России Владимир Путин вчерашний налет никак не комментировал. Напомню, что вчера он находился в Казани на саммите «Россия-АСЕАН». Единственной реакцией Кремля был сегодняшний уже короткий комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что записи ударов российских дронов по Украине еще более впечатляющие. А вот как Песков ответил на вопрос о том, почему ВСУ сейчас предприняли самую масштабную за время войны атаку на Москву и Подмосковье.
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
0: Это был Дмитрий Песков. Подтверждение слов Пескова о критическом положении ВСУ на фронте найти трудно. Российская армия уже несколько месяцев продолжает штурм города Константиновка в Донбассе, расположенного к югу от Славянска и Краматорска. По словам украинских военных, в Константиновке сейчас закрепились не более 2 рот российских военных общей численностью до 200 человек. Единственным российским высокопоставленным официальным лицом, который еще вчера, 18 июня, не комментировал налет украинских БПЛА на Москву, стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем этот комментарий стал частью его ответа на вопрос о целях визита в Москву его турецкого коллеги Хакана Фидана.
3: Вчера одна из основных тем по международной повестке дня как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезными, если обе стороны сочтут, что такая возможность существует.
4: Сейчас происходит очень серьезная атака беспилотников на Москву. Это, конечно, тоже отражается на том, как мы будем потом разговаривать, ждем ли мы Уитков и Кушнера. Какое ваше мнение как дипломата?
3: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Это был Сергей Лавров. Вообще, можно сказать, что массированные удары по Украине, прежде всего по ее гражданской инфраструктуре, наносятся не в последнее время после упомянутого Лавровым заявления Путина, а в течение всех почти уже 4,5 лет войны. При этом, несмотря на рост эффективности ответных ударов ВСУ, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что считает возможным проведение в сентябре выборов и на оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила своими.
5: В соответствии с запросом людей, в соответствии с рекомендациями очень внимательной Министерства обороны и ФСБ, и руководители этих регионов, дали, то есть после изучения всех плюсов и минусов, пришли к выводу, что возможно все-таки провести выборы в условиях военного положения. И официально дали нам разрешение. Сегодня у нас перед заседанием мы провели консультации с ними. Поэтому приняли такое решение, и все возможные формы, связанные с обеспечением безопасности во время выборов, мы применим. То есть это большая, огромная работа, связанная со всеми аспектами, рассредоточение людей, ну и так далее, и так далее.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Какие именно меры, обеспечивающие безопасность работы избирательных участков и избирателей, планируется принять, Элла Памфилова не сказала.

0: Тем временем Московский городской суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы историка Тамару Эйдельман по обвинению в реабилитации нацизма и распространении так называемых военных фейков. По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались цитаты высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, а в июле 2024 года распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об армии России. Узнав о возбуждении дела против нее, Эйдельман в мае 2025 года в интервью телеканалу «Дождь» провела параллель с романом Джорджа Оруэлла «1984».
1: Вы знаете, у меня возникает очень банальная, совершенно, ну, литературная ассоциация. И как мы помним, в мире романа «1984» все определяли лозунги «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Вот это то, что вообще касается жизни в России. И все многочисленные, к сожалению, дела с так называемыми фейками — это абсолютно орвелловская ситуация. Вот «Война — это мир».
0: Это была Тамара Эйдельман, фрагмент ее интервью телеканалу «Дождь». Эйдельман – историк и просветитель, автор YouTube-канала «Уроки истории» с Тамарой Эйдельман, уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Она открыто выступает против войны. Тамару Эйдельман ранее дважды штрафовали по статьям о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента и дискредитации армии. Время свободы. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил, возможно, перенес свою поездку на горнолыжный курорт Бургеншток в Швейцарии, которая изначально планировалась для его участия в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, в соответствии с которым США и Иран в течение 60 дней должны выработать детальное мирное соглашение. По поводу подписания меморандума вообще было очень много путаницы. Вначале сообщалось, что он был в электронном виде, подписан еще в прошлое воскресенье. А на сегодня, 19 июня, была запланирована официальная церемония с участием представителей-посредников на переговорах Пакистана и Катара. Однако в среду, прямо во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, документ лично подписал Дональд Трамп, а фото подписанного меморандума было отправлено президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Всю эту путаницу Венс объяснил сложностью общения с фрагментированным, как он выразился, иранским руководством. Венс подчеркнул, что дело не в документах, а в том, будет ли Тегеран выполнять свои обязательства. Ну а Дональд Трамп, несмотря на резкую критику подписанного документа, заявил, что меморандум – свидетельство безоговорочной капитуляции Ирана. Вот фрагмент интервью Дональда Трампа у журналиста издания «Axios».
2: We defeated them totally militarily.
3: Мы полностью разгромили их в военном отношении. У нас самая мощная армия в мире, без сомнения. Кто еще мог бы осуществить такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались, но у них не получилось. Они продержались недолго. Однако, начиная конфликт, вы говорили, что хотите только безоговорочной капитуляции. Меморандум о взаимопонимании не выглядит как безоговорочная капитуляция. Ну, возможно, это и есть безоговорочная капитуляция, правда? Думаю, да. Это был фрагмент эксклюзивного интервью президента США Дональда Трампа изданию «Axios». Несмотря на взаимопонимание с европейскими партнерами, проявленное Трампом на недавнем саммите группы семи во французском Эвиане, совещание министров обороны стран НАТО, последнее перед июльским саммитом НАТО в Турции, проходило совсем в другой тональности. Совещание состоялось в Брюсселе. Глава Пентагона Пит Хексит напомнил странам Европы, причем в довольно резкой форме, об их отказе поддержать операцию США против Ирана, а также объявила о пересмотре условий размещения американских войск в Европе.
4: Соединенные Штаты защищали Европу на протяжении поколений. Президент лишь отметил, что нашим истребителям, возможно, придется взлетать с баз в Европе, а нашим кораблям выходить из европейских портов для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке. Речь шла об иранских объектах, представляющих угрозу и европейским интересам, во многих отношениях даже более непосредственную, чем интересам США. Однако слишком многие из наших союзников ответили отказом. Некоторые пытались утопить вопрос в бесконечных юридических дискуссиях.

0: Другие публично критиковали нас за действия, на которые сами не готовы или не способны. Это было прискорбно. Сегодня я объявляю о начале шестимесячного пересмотра Пентагоном условий размещения американских войск и военных баз в Европе. Срок его проведения составит до 6 месяцев, возможно, меньше. Мы условно назовем его «НАТО-3.0». Пересмотр будет проводиться с учетом мнения американского военного руководства и европейского командования США. Он также будет включать консультации с Конгрессом США и нашими союзниками. Для одних стран результаты этого пересмотра станут свидетельством успешного выполнения союзнических обязательств. Для других – поводом для серьезных выводов. В конечном итоге цель пересмотра заключается в повышении боеготовности и эффективности размещения американских сил, а также в укреплении НАТО-3.0. Это был глава Пентагона Пит Хексет. При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, комментируя как решение Евросоюза об усилении санкций против Кремля, так и итоги совещания союзников Украины в формате «Рамштайн», объявившего об увеличении поставок оружия Украине, заявила, что ответ Москвы на возможные удары по российской территории со стороны стран НАТО будет разрушительным. Насколько можно судить, страны-участницы вышеупомянутых совещаний в Европе ни разу не проявляли намерения атаковать Россию, а говорили только об опасностях от нее исходящих. Что же касается заявления Пита Хексета, то генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был, как обычно, очень дипломатичен и высказал понимание позиции США, но вновь подчеркнул необходимость помогать Украине.
1: Госсекретарь Хексет ясно обозначил необходимость создания НАТО-3.0, альянса, обновленного и адаптированного к реалиям современной эпохи. В этом вопросе мы полностью согласны. Мы приняли к сведению ваше заявление о пересмотре размещения сил в Европе. В нынешней динамичной и сложной обстановке в сфере безопасности важно обеспечить оптимальное распределение сил НАТО для предотвращения конфликтов и, при необходимости, для эффективной защиты от любых угроз. Война в Украине существенно изменила стратегическую ситуацию. Украина продолжает вести борьбу, нанося России значительные потери. Однако ее способность сохранять эту устойчивость зависит от нашей дальнейшей поддержки. Речь идет не только об удовлетворении неотложных потребностей, таких как укрепление противовоздушной обороны, но и о выработке долгосрочного подхода к сотрудничеству, который позволит гарантировать суверенитет, свободу и безопасность Украины. Безопасность Украины является неотъемлемой частью нашей собственной безопасности.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В социальных сетях хоккейного клуба «СКА» из Петербурга недавно появилось сообщение. Клуб «СКА» с радостью сообщает, что благодаря председателю управления акционерного общества «Газпром» Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет приобрел свой дом. О том, что «Газпром» купил 100% уставного капитала компании, контролировавшей «СКА-арену», было объявлено на недавнем петербургском экономическом форуме. Вот только у кого именно Алексей Миллер купил стадион, который строился для его же хоккейного клуба. Этому посвящено расследование проекта «Система», детали которого я попросил рассказать одного из его авторов, Сергея Добрынина.
2: Представьте себе, 1991 год, Санкт-Петербург. В Ленинградском планетарии проходит одна из первых в Новой России техновечеринок, один из первых рейвов. И вот какие-то два молодых бандита, там, конечно, было много бандитов на танцполе, они оттащили диджея от его пульта, потому что хотят поставить, ну, условно говоря, Аллу Пугачеву. Но с ними в бой отважно бросился молодой человек в красивой рубашке, она уже порвана, в крови, и он с ними бьется. Этого человека зовут Виктор Фролов, он известен в тусовке как как Витя Морячок. Он появился в тусовке недавно, никто не знает точно откуда, никто не знает, чем он занимается, то ли он фарцовщик, то ли что-то еще, у него есть связи с бандитами какие-то, но он классно одевается, у него красивая девушка, и все его очень быстро полюбили. И дальше он в течение там, следующих 5-6 лет видная фигура вот в этой начинающейся артистической техно- и рейв модной тусовке в Петербурге и в Москве. Он сам становится художником, то есть пытается что-то делать. Знаменитый художник Владислав Мамышев-Монро в него влюбляется, посвящает ему какие-то картины, вообще у них бурная история отношений, которая описана в мемуарах Мамышева-Монро. Много есть какие-то фотографии, его описывают как крепко сложенного, атлетичного красавца с походкой немножко в разбавочку, который, значит, не просто украшение тусовки, но еще и может помочь каким-то там, с кем-то подраться в случае чего. И вдруг он исчезает во второй половине 90-х, точно неизвестно куда, но люди знают, что вроде бы он ушел в монастырь. Возможно, из-за того, что его девушка рано умерла, и он исчезает примерно на 20 лет. Дальше следующая глава, 2014 год. Петербургское подворье Валаамского монастыря, там служит некий иеромонах, отец Гавриил, который служит экономом, то есть он отвечает в том числе за бюджет, за реставрационные работы, за всякое такое. И в это время семья Геннадия Тимченко, одного из друзей Путина, крупного олигарха, так называемого короля госзаказов, который в целом занимается разными филантропскими проектами, в частности, в том, что касается поддержки церкви. Она занимается тем, что помогает с реставрацией Валаамского монастыря и, видимо, его подворье тоже. Особенно активно в этом участвует старшая дочь Геннадия Тимченко. Она не очень публична, младшая достаточно публична. Старшая Наталья, при ней мало что известно, даже фотографии толком ее не найти. Ее фамилия Браунинг, потому что она, учась в Оксфорде, вышла замуж за его однокашника по фамилии Браунинг. Ну, потом рассталась с ним и вернулась в Россию. И вот они, видимо, с этим отцом Гавриловым вместе занимаются тем, что создают какой-то новый иконостас и всякое такое. Проходит 2 года, и вдруг у Натальи Браунинг рождается дочь, отчество которой Гавриловна. Мало того, вместе с дочерью на свет появляется еще одно лицо, которое раньше не существовало. Это лицо человек по имени Гавриил Борисович Фролов. Того рейвера звали Виктор Борисович Фролов. И он оказывается руководителем, даже совладельцем очень крупной строительной компании, которую основал один из бизнес-партнеров Тимченко. И оказывается, что этот Гавриил Борисович Фролов, он достаточно часто летает с Натальей Браунинг и ее дочерью, то есть их общей дочерью, кажется, в Грецию, в Хельсинки и куда-то еще. То есть достаточно очевидно, что он есть отец дочери Натальи Браунинг, который приходится дочерью Тимченко, то есть отец внучки Геннадия Тимченко. Но дальше мы нашли фотографию этого предпринимателя, взявшегося неизвестно откуда, и оказалось, что этот человек, это одно и то же лицо и с иеромонахом отцом Гавриилом, и с Витей Морячком, завсегдатаем техновечеринок. То есть такая вот судьба, что, значит, человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, пробыл в монастыре там где-то 15 или 17 лет, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха, и он решил расстричься из монахов ради его дочь. Мы не знаем, точно жената или не жената, но подарок от своего зятя, может быть, гражданского, строительную компанию он получил. Эта строительная компания, главный ее проект, у нее много разных проектов, они строят культурные центры под эгидой Мариинского театра в Кемерово, и этот Гавриил Фролов появляется на фотографиях вместе с Гергиевым, например. Они строят какие-то дороги, там трассу Москва-Казань, что-то еще. Но главный проект — это именно строительство новой ледовой арены в Петербурге на месте спортивного СКК «Петербургский», как он назывался в последнее время. Огромное здание, известное в районе Парка Победы. Вот, его сносят, причем сносят со скандалом. Во время сноса погибает человек, потому что там как-то неправильно разрезают арматуру. Было известно видео в интернете. Смета раздувается, как это водится, там с 20 миллиардов рублей до 80 миллиардов рублей. Но все-таки да, в 23-м году арена построена, и Гавриил Фролов проводит даже экскурсию по ней Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Есть фотографии, как он, этот человек с тем же самым лицом, которое было у Вити Морячка и которое было у иеромонаха Гавриила, водит Лукашенко и Путина по ледовой арене, которая называется «СКА-арена». Ну, дальше компания его банкротится, не очень понятно, по каким причинам. Он уходит немножко в тень. По данным утечек мы знаем, что у него на счету лежит там 500 миллионов рублей наличным. Он каждый месяц покупает в сумме покупок примерно на 3-4 тысячи долларов. То есть, видимо, модником он остался, каким он был в 90-е годы. Любит красиво одеться. Но он остается владельцем какого-то ателье, которое производит всякие деревянные конструкции. В том числе, кстати, и для СКА-арены они работали. Непонятно точно для чего. Но у СКА-арены начинается своя собственная жизнь. Называется она «СКА-арена», но к «СКА» отношения не имеет, если что. И хоккейный клуб «СКА» отказывается там играть, потому что по слухам, во всяком случае, по данным источников, там слишком дорого. То есть владельцы СКА-арены, то есть структура Тимченко, просят от хоккейного клуба с тем же названием 15 миллионов рублей за игру. Это дорого, поэтому они играют в другом месте. А вместо них на СКА-арене играет хоккейный клуб «Шанхайские драконы», который раньше назывался, то есть изначально назывался «Куньлунь Ред Старс», и был приписан к Пекину, и даже играл в Китае. Ну, он сразу же играл в континентальной хоккейной лиге, то есть в российской хоккейной лиге. Потом он переехал в Мытище, все еще оставаясь пекинским клубом. А потом он переехал в Санкт-Петербург и стал шанхайским клубом.

0: Вот выступал на Sky-арене. Но, наконец-то, Петербургский экономический форум июнь 2026 года, вот этот месяц, и с некоторой помпой сообщается о том, что наконец-то хоккейный клуб «СКА» впервые за 80 лет получил свой дом. Потому что Алексей Миллер, руководитель «Газпрома», приобрел для клуба арену, которая также называется как клуб, но это уже не важно. Но, внимание, у кого он приобрел? Мы понимаем, что приобрел он, конечно, у Тимченко, но кто был формальным продавцом? Формальным человеком, который владел этой ареной, был человек по имени Михаил Борисович Фролов. Это родной брат рейвера, иеромонаха и зятя Тимченко.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Ну и в заключение, как всегда по пятницам, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имко Пресс» выпустило воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Дети известных художников своих родителей, как правило, не превосходят. Николай Бенуа никогда не достиг высот отца. Александр Серебряков не приблизился к таланту и оригинальности матери. Хотя оба они были одаренными и очень симпатичными мастерами с узнаваемой собственной манерой. Тоже можно сказать и о Добужинском-младшем. Ростислав Мстиславович прожил громадную жизнь, родившись в Петербурге в 1903 году и скончавшись в возрасте 97 лет в Париже в 2000-м. Он оставил после себя тысячи работ и благодарную память, восхищение коллег и зрителей. Но мало кто из читателей его воспоминаний лицезрел его работы воочию. Причина тому проста. Он был художником театральным. В этой профессии создатели спектаклей, их визуального ряда, уходят вместе с постановками. Не попал на живое представление, не отведал праздника. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Сценограф, декоратор, художник по костюмам, создатель объемных масок животных, дизайнер люстр, канделябров и прочих театральных и кинематографических аксессуаров, Ростислав Добужинский с первых же своих жизненных впечатлений находился в изумительном мире своего отца, одного из основателей мира искусства. Великое дело – визуальное образование, даже пассивное. А юного Ростислава Мстиславовича с самого начала ввели в мир, как в творческую мастерскую. 17-летним он уже трудился ассистентом художника в Петроградском Большом драматическом театре и встречался со знаменитостями той поры, например, с Александром Блоком. В 1924 году вся семья Добужинских уезжает из России, и после года в Литве Ростислав Мстиславович перебирается в Париж, который уже никогда не покинет. В 1995 году к нему обращается историк и собиратель русской эмигрантской фотографии Андрей Корляков и начинает долгую работу по записыванию и расшифровке воспоминаний художника. В течение 5 лет была создана основа для будущей книги. Еще через 20 лет в этот, как говорится, проект вошел другой исследователь Николай Эндегор. В своем предисловии он пишет: «Главной темой книги должны были стать именно воспоминания. В центре книги должен быть их автор, его долгая и интересная жизнь. Моя роль – быть локомотивом процесса, который приведет книгу в руки читателя, по возможности помогая раскрытию темы иллюстративным рядом». Конец цитаты. Третий участник подготовки мемуаров – художник и искусствовед-специалист по русскому художественному зарубежью Дмитрий Северюхин. Четвертый участник – Анатолий Копейкин, которому принадлежит литературная обработка одной из глав, корректура и редактирование всего текста. Получилась книга о знаменитом отце, о Петрограде, о Париже, о 20 веке. Построенное хронологически повествование было очень удачно использовано составителями для представления читателям как можно более подробного мира мемуариста-долгожителя. Здесь и множество работ его отца, и соположение истории в ее перспективе. Городские пейзажи на художественных полотнах столетней давности склеиваются с сегодняшними фотографиями тех же мест. Семейные метрики подкреплены домашними рисунками и фотографиями. Городские сцены на старых снимках перемежаются декорациями и эскизами работ художников мира искусства. И так на протяжении всего альбома. Истинная энциклопедия столетия, причем столетия во многом совершенно неизвестного, поскольку иллюстрации к тому подбирались по частным и семейным коллекциям, по редчайшим и летучим изданиям, по архивам и затерянной периодике. Чего читатели решительно не знали, это афиши Ростислава Мстиславовича для кино, плакаты, эскизы костюмов, рисованный фильм «Наши предки Галлы» 1938 года и бесподобные маски

0: выставки сказочных животных для европейских театров. От воспоминаний художника не нужно ждать широких картин времени, политических оценок, панорамных рассуждений о расцвете или культурном упадке. Добужинский-младший в этом отношении унаследовал некоторую сухость своего отца, сдержанность, точность и изумляющую память.
1: В рубрике «Книга недели» воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти» представил Иван Толстой. Кстати, для справки, с 1 сентября в России вводится стандарт для профессии «писатель», утвержденный Министерством труда Российской Федерации до 2032 года. Чтобы стать писателем в России, практический опыт не обязателен, но необходимы высшее образование, умение работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами, использовать стилистическое богатство русского языка, применять методы сюжетно-фабульного построения и драматургические принципы создания литературного произведения. Проверьте себя лишний раз, если решили написать книгу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
4: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация ГРАНА. В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации.

0: об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим и как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен, и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
3: Ну, предсказывать действия Трампа

0: Трампа, это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидания, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться, да, и внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать. Решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хаменеи и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
0: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Ну, нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии. У него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних

0: ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус сторожей исламской революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
2: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 22-м году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее, то есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое, они достаточно рьяно отстаивают идею монархии, и, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами, и в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима, и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79-го года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. Mm-hmm. И вот для них образ Резе Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
0: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная, и, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет. Со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
0: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
2: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, к базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется, расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты, как они живут, каковы их надежды?
2: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов. Понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
0: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб, он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
2: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они кто?
2: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79-м году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый

0: нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за двух постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. В средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с

тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры,

0: Акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны два гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Зворотнец. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного содержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
1: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменническим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
0: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения – больше. Такие выводы делают аналитики Parubits Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой и централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным,

0: Данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств пост-России, который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
2: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история, скорее, про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно, просто все становится сильно-сильно хуже.
1: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям.
2: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в 4 ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. 4 этих ключевых формы – это 2 очевидные, 2 неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне, и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему. Не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А 2 неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс.

0: кстати, дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что, значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трики, такая странная, непонятная четвертая форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Ну вот, очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
1: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменческим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны, ну, с классической госизменой и шпионажем, да, понятными, а какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
0: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютное меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, ну, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
1: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
0: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под, значит, прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, ну, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне. Просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но уважаемые коллеги из издания, например, «Инвариант» об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года. Вот. А те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
1: А как теперь наказывают за подобные преступления? И почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
0: Это Общий тренд на ужесточение, это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше

0: он заставлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. А сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки, значит, будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до, ну, какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предела у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже, если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию — пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
1: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
0: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то. Я вот такими абстракциями говорю. Ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и ну, против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизация. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего ни вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с сопротивлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным. Люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести. И что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем. И общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот. Но пока так. И это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит с, ну вот последнее время, с топливом, да, в особенно южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль. Вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
1: Дмитрий Зайырбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья – суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
2: Остановите схему Долиной. Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
3: Нож, нифига себе тут.
2: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают. Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
4: Ногу прищемил!
3: Как удольно получилось? Удольно. Так же практически немножко так же получилось.
5: Я не знаю, я не Долина, я обычная трудяга.
2: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
5: Что я должна лохушкой быть? Сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, не забудьте.
2: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
6: Я стала жертвой мошенников.
2: Название «схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
7: Вот ключики.
2: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
8: Мы, добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости, обращаемся к вам со всей страны.
2: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
9: И мы теряем и деньги, и квартиры.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей. Владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет. Все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
10: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос, а что с теми по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд. И это тоже правильный вопрос, и на него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считают уступившим законную силу, и у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело,

0: оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долина или бабушкины схемы, потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. Скорее, не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический. Бабушкам надо помогать.
1: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников, и начинается злоупотребление правом буквально?
0: А в этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции — это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки. Вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долины или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долины в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего. Это неправильно. Сейчас то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам, в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
1: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня... Значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае, что будет главным доказательством, которое... поможет сторонам доказать свою позицию. Один скажет, что нет, меня действительно там обманули, были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
0: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой – нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно. Но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
1: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения о вменяемости, были все вообще проверки, перепроверки, даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот... выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
0: Возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если, предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя-мошенника, тогда да, тогда он злодей, покупателя-мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому, возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом, нормальная степень осмотрительности у него должна быть, то есть он должен посмотреть, что человек вменяемый, разумных, никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. Не обязательно удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с подобными спорами почти нет. Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны, мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
1: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали. И риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
0: Законодательно бороться с мошенниками нереально, потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательная нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительность сделок на нотариуса.
1: Угу. Ну, а пока ничего этого нет. Людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру, что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке. Хотя тоже там...
0: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
1: Да.
0: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующие льготы, это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть, да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансере, еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки, но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет, его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
2: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
3: Вот станция скорой помощи, Нелидово, Тверская область.

0: теперь вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Вот вы посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: Просто так.
2: По всей стране люди выкладывают то, что видят своими глазами. Кристина Лившиц сняла приемный покой в Гатчине Ленинградской области. Он выглядит так на самом деле.
0: Просто Гатчина – столица Ленинградской области, и вот так выглядит приемный покой.
2: После этого ей объяснили, что выставлять такое на общее обозрение нельзя.
3: Вчера я выложила видео о том, в каком состоянии находится межрайонная гатчинская больница. И хочу сказать одно, что выкладывать такие видео оказывается очень страшно, потому что меня начали обвинять во всем, что я делаю, что выставила это на всеобщее обозрение и подставляю главврачей и тому подобное.
2: А потом, как бы случайно с Лившиц, встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
0: Гатчина, 16 июня, центральная больница. Изменений. Снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока на этом все изменения в данном прекрасном учреждении.
2: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
4: Должны мыть полы сами. Потому что что? Санитарок у нас в больнице, оказывается, нет. А это, на минуточку, у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная.

0: шверника, в общем, инфекционка.
1: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране, при госпитализации не нашлось кардиолога.
2: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
1: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит прямо: нехватка медиков – это не проблема, а симптом. Симптом большой болезни всей системы. И одна из причин – это то, что происходит с зарплатами. Например, врач из сельской поликлиники в Зернограде Ростовской области Ангелина Конарева рассказала в своем блоге: миллион рублей, которые государство обещает врачам, уехавшим работать в село, ей не дали.
3: Врач-терапевт сельской местности, и вот мои плюсы работать здесь. Первое, да, это получение миллиона, но есть небольшое но. Необходимо отработать 5 лет в данной организации. Но мне в этой выплате отказано, потому что у здравоохранения нету денег. И мне сказали, что необходимо будет ждать от нескольких лет.
1: В этом году заработала реформа оплата труда. Оклад врача должен составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
4: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
1: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
5: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует?
1: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
6: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
1: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир, когда те уходят на пенсию. И пациенты не выдерживают.
7: И нормально все ушли, и если что-то заболело, вот у меня после 5 операций, я не знаю, куда обратиться. Я иду к своему врачу, мне говорят, что он уволился. Я иду к другому врачу, он говорит, извини, у меня к третьему. Он говорит, через госуслуги, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться. К специалистов нет.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политик, член Ассоциации «Европейский выбор России» Антон Климов. Антон, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: В 2026 году, вот судя по последним данным, как минимум 19 регионов российских приняли решение сократить траты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране

0: Ежегодно, только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
1: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война. И все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
0: Но вы знаете, мне это как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
1: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас, но как бы жители, особенно регионов, они чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
0: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года, про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют, ну-ка давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили, но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
1: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, задним числом они повышают их зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. И жизнь, конечно, ухудшается.
0: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
1: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
0: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
1: По моему опыту, да, так и происходит, но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию в государственных поликлиниках и больницах. Мы знаем, что для многих людей эти цены, они просто неподъемные. И даже я хочу сказать больше, что по моему опыту бизнесмены из «Единой России», они очень как раз хорошо наживаются на медицине, на платной. Они создают фирмы. Вот, например, у нас в Выкачинском районе есть знаменитая фирма «Стома Медсервис», которую хозяйкой является Людмила Типтина. Она же депутат Саксобрания от «Единой России», и она же председатель комиссии здравоохранения в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается, причем она непосредственно имела отношение, она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники и сделала на этом очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
0: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского

0: медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получил вот этот свой полис ОМС, но вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
1: Ну, потому что тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиникой, частная клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем. Но полностью за вас государство не платит. Поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь. Мы ждем от вас ваших денежек.
0: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
1: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ырице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что нашему поселению нужна больница. К сожалению, в итоге, уже после моего, как говорится, депутатства, я узнал, что эту больницу перевели в формат госпиталя. Ну, мы понимаем, что из-за войны требуется дополнительное медучреждение. Это, кстати, еще одна дополнительная вещь, почему люди получают сокращение на обычное обслуживание, и почему у них исчезают больницы и поликлиники. Потому что часть медучреждений переводится в форматы госпиталей, и деньги уходят просто туда.
0: Но вы говорите, что люди могут протестовать, добиваться, куда-то писать. Но это же страшно сейчас. Сейчас-то страшно вообще протестовать даже ради того, чтобы оставили фельдшерский пункт.
1: Ну, я считаю, что медицина, как бы сохранение больницы или поликлиники, это не такой, как бы, пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типчиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что, когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
0: Главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
1: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, ну, уже стали небожителями. Сокращение муниципального, как бы, контроля муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что, грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
0: Это что-то как изменит?
1: Во-первых, это изменит само понимание людей. ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, а чё, что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
0: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
1: Ну да.
0: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: нас будут добивать.
1: Путин видел дроны над Москвой, говорит его пресс-секретарь и анонсирует удары по Украине. Какие выводы Кремль делает после атаки на Капотню?
2: Самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
1: И маршрут этот никто не знает, говорят близкие к власти политтехнологи. Даже правящая партия до конца не уверена, говорит ли ей открыто, что она с Путиным заодно, утверждают источники «Медузы».
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о выводах, которые Кремль делает после ударов по Москве и какие сценарии он готовит для своих граждан. Главные государственные телеканалы обошлись лишь минутными упоминаниями Капотни в своих вечерних и утренних новостях. Однако Владимир Путин все видел. Журналисту CNN Дмитрий Песков объясняет, что президенту обо всем доложено.
4: Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
3: А глава Донецкой военной администрации Вадим Филакшин сообщает, что в результате российской атаки по Краматорску погибли 2 человека и 6 получили ранения. Это в тот же день, когда Песков отвечает на вопрос о Капотне. Что еще обещает Кремль и чего от него хотят лояльные ему комментаторы, сейчас мы вам покажем.
5: Лояльные власти политологи и пропагандисты все чаще требуют не жалеть противника и, как они выражаются, начать воевать по-настоящему. А любые призывы к миру и переговорам воспринимают как проявление слабости. Одними из самых обсуждаемых на этой неделе событий стали удары по московскому НПЗ Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на жителей Москвы, которые снимали происходящее на телефоны и публиковали видео.
6: Поэтому все те предатели, а иначе я их не назову, которые ради секунды тщеславия снимают, а потом иногда бесплатно, иногда за денежку малую отправляют за границу либо размещают в соцсетях видео работы врага и результатов этой работы, должны быть наказаны.
5: Зет-пропагандист Армен Гаспарян поддержал своего коллегу и призвал возбуждать дела о госизмене против снимавших видео. По его словам, записи с последствиями ударов массово появляются в украинских телеграм-каналах.
7: Ну, у меня большая просьба к сотрудникам правоохранительных органов. Сделайте это. Пожалуйста. Мы вас все очень просим. Ну, если сейчас не получается, извините, сразу что-то сделать с хохлами, с добровольными помощниками хохла твари всегда можно что-то сделать.
5: Еще один соловьевский

0: Коллега Сергей Карнаухов уверен, что против России готовится война.
1: Люди мне говорят, а что дальше? Да я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать. И когда сегодня я все утро читаю и прогнозы, и совершенно замечательные два поста

0: массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: А в своей программной статье, которую издание «Политика Юруп» отказалось публиковать, Лавров фактически дал понять, что Москва не собирается отказываться от максималистских требований.
2: Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии. Это противоречит императивам многополярного мира.
1: На этом фоне даже лояльные Кремлю политологи начинают задавать вопросы, которые еще недавно звучали только на радикальных Z-каналах. Так, Сергей Михеев, частый гость программ Соловьева, публично рассуждает, почему Россия до сих пор не ликвидировала Владимира Зеленского.
3: Ну, есть простые, так сказать, направления. Первое, ну, это вот нейтрализация, скажем так, верхушки. Второе, это, значит, удары по инфраструктуре, в том числе по символическим местам объекта. Вот как, значит, украинские, так сказать, неонацисты, как мы их называем, ударили по, уничтожили эту самую панораму Барубо, да, обороны Севастополя. Военный смысл в этом есть? Никакого. Но есть смысл символический, да, это очевидно, да. Плюс ко всему, следующее направление, то, о чем вы меня так что спросили, да, диверсионная работа, да, в том числе по, значит, ключевым фигурам. Значит, тоже я ничего про это не слышал.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев требует большей агрессии против Украины.
4: Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
1: Критика звучит уже не со стороны оппозиции, а из среды людей, которые последовательно поддерживали войну. Самые жесткие требования к Кремлю сегодня предъявляют не противники войны, а ее сторонники. И им уже недостаточно ожиданий переговоров, разноцветных линий и жестов доброй воли.
5: И о выводах Кремля после атаки на Москву мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: На ваш взгляд, удалось ли Владимиру Путину продемонстрировать спокойствие, игнорируя удар по Москве?
6: Ну, может, ему-то удалось, но людям явно нет, потому что кадры пылающей Москвы, несмотря на все новые законы, какие-то ограничения, ну, они во всех были в телефонах. Я думаю, что такого, по-моему, за все время войны не было, потому что, в общем, ну, Москва пылала. И я ни в коем случае не радуюсь этому, но мне кажется, что, ну, в общем, это заставляет задуматься даже тех Z-пропагандистов, которых вы показывали сегодня.
5: На ваш взгляд, ждать ли изменений в отношении к войне? Вы упомянули, что все равно эти новости просачиваются, люди распространяют. Ждете ли вы каких-то изменений в отношении к войне самой по себе?
6: Знаете, у меня недавно был разговор с человеком, достаточно обеспеченным из Москвы, и обращаюсь к человеку из московских гостиных, который вращается в хороших кругах, думающий человек, естественно, не принимающий войну, который, когда все случилось, был в шоке. И сейчас, вот на пятом году войны, он интересный тезис рассказал мне, как вот общество такое вот достаточно обеспеченное, образованное воспринимает ситуацию сейчас. Мне это очень не понравилось, но, в общем, наверное, действительно это влияет на, ну, покажет то, как реально думают вот пока москвичи, россияне. Им не нравится война, им не нравится то, что происходит. На пятый год войны они к ней привыкли, и запрос у него, у этих людей, к власти один. И, к сожалению, это не вопрос там, как мира, там, заключения вот этих линий, а запрос такой: если вы это начали, так будьте любезны, заканчивайте. То есть даже у тех людей, которые занимали изначально жестко антивоенную позицию, говорят, ну вот вы сейчас там, да, грубо говоря, принесли войну к нам в дом, принесли ее в Москву, в МКАД. Так вот теперь покажите наконец ту силу, которой вы, соответственно, грозились столько времени, покажите эти мускулы, там, удары, или заканчивайте на любых условиях. То есть вот это вот «или» оно проходит вторым, к сожалению. Да? Это вот то, по крайней мере, какие настроения сейчас внутри вот этой московской элиты. То есть это не вопрос быстрее заканчивать войну, а или сделайте уж так, как обещали, или хватит там мучить нас, в первую очередь, там вот ремкадом, мешать нам жить.
5: Исследователь так называемой Z-пропаганды и писатель Иван Филиппов в последнем подкасте для «Эхо Москвы», последнем

0: не в смысле, что совсем последним, а то, что он был недавно, он рассказывал, что похожие настроения гуляют и в провоенном лагере. То есть там тоже очень много людей, которые хотят окончания войны, хотят возвращения к привычной нормальной жизни. И Иван Филиппов отмечает, что то, чего они хотят от власти, очень похоже на так называемых либералов. Я специально упрощаю, чтобы не тратить время на политические разъяснения. А на ваш взгляд, есть ли смысл искать с этими людьми на почве их недовольства сейчас России, на почве их недовольства, в том числе после ударов по Москве, какую-то точку соприкосновения? Можно ли ее там найти?
1: Конечно. На самом деле эти люди как раз представляют для нас большой интерес, потому что они обмануты Кремлем, ну, так же, как, наверное, как и мы, хотя, может, не были очарованы мы, но у них те же проблемы. У них собственные политзаключенные, у них собственное нарушение прав. Их, в конце концов, им говорили, что они будут новой элитой, они вернутся там с войны героями, которые быстро закончатся, и они займут, там, пустят кровь тем чиновникам, которые сейчас есть, и это будет новая Россия, такая новая Z-Россия. И это целиком не случилось. Поэтому как раз диалог с ними крайне важен, не предавая идею антивоенности, антипутинства, то, что мы хотим строить нормальную демократическую Россию, и говорить с ними об их проблемах. Потому что, например, генерал Попов до сих пор сидит, Стрелков сидит. Это их лидеры, да, испанец, лидер футбольных фанатов, убит, да, и его фактически Испаньола разгромлено. И вот эти тезисы очень хорошо ложатся на эту среду. Мы говорим с ними о том, что, ребята, хорошо, мы с вами не согласны по войне, но посмотрите, что эта же самая власть делает, как она вас обманывает. Поэтому среди них как раз много пассионариев, много тех людей, которые имеют боевой опыт, и с ними, на мой взгляд, диалог надо вести. Это не союзники нам, но попутчики.
0: Можно ли трактовать и статью Лаврова, и его заявление в Казани, как то, что Кремль настроен все-таки воевать дальше?
1: Безусловно, мы видим, что никаких реальных шагов для там, перемирия, для каких-то переговоров нет. И я бы по-другому смотрел бы, наверное, даже не на Лаврова, а на в целом реакцию Кремля, который ничего сделать не может. То есть, когда вам прилетает один раз, прилетает второй раз, когда уже бомбят не только Анапу, Усть-Лугу, а прилетает прямо в Капотню, в общем-то, здесь нужна какая-то реакция. Потому что самая большая боязнь Путина – показать свою слабость. Не так важно, там, сколько людей погибнет. Для него это наплевать, это расходный материал, как бы он не считает людей за важный ресурс. А вот собственную репутацию, человека, который никогда не проигрывает, вот здесь, вот, безусловно, для него есть уже очень серьезный урон. Поэтому я, наверное, к сожалению, жду каких-то очень алогичных и болезненных действий. Сделать что-то с налетами он не может. Это просто технически ему не по силам, значит, это было бы сделано. Продвигаться в Украине не хватает сил и ресурсов. Для этого нужно преодолеть дроновую стену, для этого нужно развивать производство, которых нет, для этого нужно каким-то образом показать успех, этого нет. Поэтому я бы ждал какую-то новой провокации на другом направлении, показать о том, что там НАТО слабо, там, да, продемонстрировать какую-то деятельность, где хотя бы что-то он может показать свои сильные качества. Вот такой провокации я бы ждал, потому что все-таки в сентябре будут выборы, они будут хоть и нарисованные, но они будут, и нужно электорату показать угрозу и показать маленькую победу.
0: Угу. Но я бы, если обратил внимание на статью Лаврова, ее очень тяжело читать, если зрители хотят, можете найти ее на сайте МИДа российского, там очень много слов, непонятно, что конкретно он говорит, но даже из нее можно выцепить несколько моментов, как, например, то, что Путину неоднократно ему предлагали возможности закончить войну, и политолог Сева Гуницкий в интервью нашим коллегам по Радио Свобода пробует объяснить, почему Путин не смог так или не захотел остановиться ни на одном из этапов, когда ему предлагали. Вот я процитирую политолога. «Цена продолжения войны медленная и размытая. Инфляция, нехватка рабочей силы, стагнация гражданского сектора. Цена прекращения войны мгновенная и сконцентрированная. Массовая безработица, кризис ветеранов, потенциальный коллапс в оборонной промышленности. Исторически режимы почти всегда выбирают медленное кровотечение вместо резкого кризиса». Вы согласны, что решение Путина оставить Россию в режиме кровотечения?
1: Знаете, наверное, нет. Мы очень так любим в будущем прогнозировать апокалипсис. Давайте трезво разберемся. Вот есть такой тезис, что с возвращением ветеранов у нас случится, грубо говоря, коллапс, все эти люди с оружием будут требовать власти и сметут Кремль.

0: Ну, давайте представим себе вот армию, которая сейчас есть. Люди получают там 210 тысяч рублей, если не ошибаюсь, в месяц, которые, ну, огромные деньги для людей, там, не живущих там, в Москве. Даже для Петербурга это очень большие деньги. И у нас есть масса людей, имеющих какой-то боевой опыт. Те, кто совсем радикалы, безумные и явно будут создавать проблемы, у нас под пустые тюрьмы. Найти основания там за нарушение их посажать, никаких сложностей нет. Те, кто имеет хороший боевой опыт, профессионалы, у нас есть африканский корпус, направить их туда, где они будут воевать, им нравится, прекрасно, их можно еще продавать, как наемников кому-то еще. Есть недобор ментов, недобор ФСИН, каких-то росгвардейцев, которые тоже можно трудоустроить. Наконец, у нас есть развернутый там московский округ, есть развернутый ленинградский округ. И посадите этих людей в эти вот военные городки обучать там грубо новобранцев, дайте им зарплату даже не там не 150, а 80-100 тысяч рублей, сиди в военном городке на пособии и, грубо говоря, там живи до пенсии. Очень неплохая для них судьба. Поэтому давайте говорить так, что миф о том, что вернутся военные с фронта и устроят тарарам, он удобен для эфиров. Но на практике власть хорошо знает, как его оккупировать. Поэтому этот риск можно снять. С точки зрения как бы финансов, система легко потянет оплату этих 100 тысяч рублей для этих военных, потому что не нужно будет такого огромного денег там на там ракеты, танки, в конце концов, гробовые исчезнут. Поэтому это как раз нормально можно вытянуть. Я думаю, что здесь все-таки в первую очередь это ментальное состояние Путина. Во многом все решается от него, и, наверное, здоровье у него уже сильно-сильно подорвано с точки зрения ментального своего миропонимания. Единственный человек, который заинтересован в продолжении войны, это он, а те риски, которые есть, сможет купировать.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Андрей Пивоваров анализировал для нас реакцию Кремля на самый масштабный удар по столице России, по Москве. И мы сейчас попробуем заглянуть в будущее, но на основе того, что прогнозируют российские политтехнологи. И тут самое интересное, что начинается период подготовки к выборам. Они, политтехнологи, говорят о растущей тревожности у населения, но не знают, может ли она как-то политизироваться. И вот как раз легальный способ этой тревоги политизироваться, и нужно с ней что-то сделать. Нужно предложить людям образ будущего. Но вот загвоздка. Никто из партий не знает, какой же образ предложить. И самое интересное, что даже правящая партия, которой, по сути, не нужно соревноваться ни за второе, ни за третье место, уже все известно, какой результат она получит. В процентах, правда, неизвестно, но то, что первое займет, понятно. Но непонятно, а есть ли им смысл вообще говорить на данном этапе, что они партия Владимира Путина. Сейчас вам подробнее об этом расскажем.
2: Атаки беспилотников и теракты, судя по опросам Левада-центра, больше всего волновали россиян в мае. Внимание к этому с марта выросло более чем в два раза – с 6 до 16%. Ту же динамику в середине июня зафиксировал и Фонд «Общественное мнение». Россияне переживают, что, цитата, «дроны постоянно летают, ничего с этим сделать не могут, а война идет вглубь страны». В июне ВСУ провели одни из самых масштабных с начала войны дроновых атак на Москву и Петербург. На фоне украинских ударов и топливного кризиса власти пытаются успокоить россиян. Так, о последней атаке на Москву Первый канал, Россия-1 и НТВ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова, пишет издание агентства. В сентябре выборы в Госдуму. В их преддверии связанный с администрацией президента экспертный институт социальных исследований собрал круглый стол. Участники обсуждали вызовы для российской политической системы.
3: Конечно же, ключевой разговор на этих выборах – это будет разговор про будущее. Во-первых, потому что мы все живем в будущем, это хотим, чтобы оно было хорошим. И есть уверенность, по другим данным, которые мы здесь не представляем, есть надежда, вера, что в нашей стране все будет нормально. Да, все будет хорошо. Ну, это понятно. Но самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
2: Но образ будущего в тумане. Состояние неопределенности беспокоит «Единую Россию» и администрацию президента, пишет «Медуза». Источник издания, близкий к властям, говорит, что правящая партия ведет кампанию вслепую. По его словам, возникли проблемы с утверждением списков кандидатов, который на прошлых выборах всегда формировался намного раньше. Другой собеседник подтвердил, что текущий избирательный цикл был нарушен. Также изданию стало известно о сложившемся мнении о токсичности бренда «Единой России». По словам журналиста «Медузы» Андрея Перцева, чиновников и бюджетников легче мобилизовать на помощь Путину, чем партии власти. Однако решение поставить Путина во главу партийного списка

0: все еще не принято.
1: Наверное, например, Путин во главе списка, ну, более выгодная фигура, чем Медведев, конечно. Другой вопрос, что у меня есть ощущение, что Путин это такой вот как бы последний козырь, почему его могут поставить во главу списка и идти с этим лозунгом. Это, ну, такая, как бы, это кнут для регионального чиновника, это кнут для административной машины.
0: По мнению политолога Натальи Шевшуковой, пока на стороне властей играет сама структура выборов, которая формировалась в течение многих лет.
2: Все понимают, что выборы сейчас полностью контролируемы. Контролируется не только процесс голосования, контролируется и процесс выдвижения, и процесс регистрации субъектов выдвижения, то есть политических партий. Все, кто сейчас участвует в выборах вне партии, допустим, команда Надеждина, они не говорят о том, что они будут зарегистрированы, они говорят, что они пытаются использовать летний период для того, чтобы просто поговорить с людьми. То есть там никаких иллюзий нет, полностью контролируется ДЭК, контролируется в крупных регионах.
0: Наталья Шевшукова считает, что даже если оппозиция сможет продвинуть своего кандидата, власти изменят результаты голосования в свою пользу. А у протестов есть шанс, только если они будут, цитата, «совсем уж массовыми». Но пока что этого не наблюдается. Несмотря на проблемы со списками и формированием образа будущего, социологические центры ФОМ и ВЦИОМ сообщают о лидерстве «Единой России». Согласно их рейтингам, партия власти опережает конкурентов почти на 25%. Но электоральный рейтинг далек от конституционного большинства. По версии ВЦИОМ – 35,5%.
3: И об образе будущего мы говорим с социологом Дмитрием Дубровским. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Хочу сперва спросить вас об этой тревожности, которую фиксирует в очередной раз государственные статистические агентства. Как вы думаете, обычные россияне, они связывают свою тревогу с решениями, которые принимают власти?
4: Они вообще все связывают с властью, вообще говоря, помимо погоды. То есть, поскольку россияне вообще исключены из политического процесса, все, что они получают в качестве решений, они так или иначе ассоциируют с властью вообще. Поскольку россияне мало того, что, в общем-то, лишены политического голоса, они, в общем-то, лишены в значительной степени такой, в общем-то, грамотности, ну, минимальной. Я помню, когда-то мы изучали заявки к уполномоченным по правам человека, и вот самый уполномоченный по правам человека в регионах получал 70-80% заявок на нарушение права человека, выражившиеся в том, что не подается горячая вода. Поэтому, в принципе, в целом, как бы, ощущение, так сказать, людей – это такое. Там что-то не то происходит, кто-то что-то не то делает.
3: А могут ли они определить, ну или хотя бы намекнуть тем, кто проводит соцопросы, кто именно делает что-то не то?
4: Ну, понятно, что не Путин, а кто-то другой. Потому что вот, ну, мы знаем про рейтинг доверия Путину. Рейтинг доверия Путина вообще следует определять как рейтинг доверия, знаете, к жизни вообще. Это уже перестало быть давно отношением к конкретному политическому человеку. Это стало отношением, как бы, так сказать, к нормальной жизни. Потому что хорошо понимаем, что все, кто голосует против Путина напрямую, это, там, не знаю, маргиналы, иноагенты, у них плохая жизнь и, в общем, незавидная судьба с точки зрения тех, кто, так сказать, отвечает на эти вопросы. Поэтому, конечно, за Путина это как бы, ну, за Путина это ответ «я как все». Примерно. А вот все, что касается, так сказать, неправильных действий, ну, это, как обычно, ну, кто-то другой. Не Путин какие-нибудь, нехорошее кто-нибудь, до кого Путин еще не добрался.
3: Если удариться в избирательную кампанию, я понимаю все условности и вообще, насколько странно говорить в российских реалиях о выборах, конкуренции, но вот эта история с «Единой Россией» до конца достоверно неизвестно, почему Владимир Путин до сих пор не в лидерах списка, но то ли он рейтинги «Единой России» может попортить, то ли «Единая Россия» боится, что попортит рейтинги Владимиру Путину. А как вообще среднестатистический избиратель, который не заинтересован политикой, но, тем не менее, какие-то новости смотрят, видит, что происходит в стране, заправляет машину бензином. В его глазах Владимир Путин – это все еще положительная фигура, которая может дать политический плюс, или все-таки балласт?
4: Нет, ну, то, что мы знаем по рейтингам, конечно, положительное, так сказать. Но тут вот, тут, мне кажется, что не забывайте, что Путин официально не член партии «Единой России»,
3: да,
4: вообще говоря. И больше того, и именно то, что он не ставит во главе списка, это вообще сознательное решение, потому что он давно и довольно успешно играет роль такого, так сказать, отца нации, который как бы выше политических разногласий. Ну да, конечно, партия, так называемая партия власти, поскольку у нас, конечно, эта партия не правит, а это просто партия функционеров, она существует, но Путин как бы президент всех россиян. И в этом смысле он довольно успешно, и довольно давно эту логику проводит, что там, конечно, ну и в результате, так сказать, ну да, и в результате, когда у нас речь идет о так называемых выборах президента, да, вы помните эту смешную картину, когда кандидаты в президенты, так сказать, соревновались друг с другом, кто больше Путина любит, ну, на так называемых дебатах. Поэтому, да, в общем, я думаю, что здесь вполне рациональное решение. Дело не в том, что он балласт или плюс. Он, конечно, для Единой России плюс. Но проблема именно в том, что с точки зрения Кремля вставать во главе одного списка – это ограничивать себя с точки зрения других списков. Потому что, конечно, как бы Путин продолжает считать себя и продолжает продавать себя как президент всех россиян, как бы как лидер, отец нации. А в этом смысле он не должен быть как бы во главе одной партии, он как бы во главе всех в конечном итоге.
3: Какие сейчас запросы вообще у российских избирателей? Может быть, по тому, какую стратегию выстраивают провластные политтехнологи, мы можем понять вообще отношение большинства россиян к нынешнему курсу. Какой у этого абстрактного большинства запрос? Чего оно хочет?
4: Ну, оно действительно очень абстрактное, потому что, понимаете, так сказать, в отсутствии какого-то открытого общества, дискуссии и так далее, вообще говорить о каком-то большинстве невозможно. Это совокупность, это прям буквально статистическая совокупность граждан, которые никак ни в какое политическое сообщество не слипаются в силу отсутствия форм этого сообщества. Ну, как бы, да, ни гражданского общества, ни свободных медиа, ни открытых пространств, ну, просто нету практически. Что явно есть, и, в общем, про это хорошо власть осведомлена, что люди, в общем, разозлены и раздражены и удивляются, обнаружив войну. Потому что власть, в общем, довольно давно и успешно эту войну скрывает. Вот посмотрите, даже любопытно, когда смотришь на эти, на рекламу службы контрактной армии, которым, в общем-то, довольно много и в интернете, и, в общем, и везде. Она же, ну, она какая-то удивительно неполитическая. То есть там, где эти все вот эти замечательные причитания по поводу, там, защитим русских, где вот это все, где эти укронацисты, наконец? Их почему-то совсем нет. Там есть тяжелая мужская работа, хорошая зарплата, прекрасное будущее. Вот это есть. А какой-то политической миссии или какого-то, так сказать, спасения кого-то от кого-то просто нет. Поэтому я думаю, что здесь основное, что может сейчас интересовать власть перед этим выбором, это как-то купировать то, что купировать довольно трудно. Ну, например, постоянную практику отключения интернета, которая очень раздражает людей, потому что, в общем, этот режим приучил людей к тому, что интернет – это удобно, быстро, и многие вещи дигитализированы, и они вдруг раз и исчезли, просто превратились, ну, как бы сказать, в тыкву. Это раз. А второе, конечно, это то, что ну, дроны летают. Угу. И от того, что, понимаете, их перестали снимать, вот тут Виктор Шендерович уже успешно и удачно вспомнил как раз Шварца, дракона, да, что не смотрите вверх и перестаньте, значит, задирать голову, что там ничего интересного не происходит. Или там, как в этом американском фильме «Don't look up», да, значит, не смотрите вверх. Нельзя смотреть вверх и из-за того, что да, не рассказывают об атаках на Москву, но люди-то вообще-то знают. И это значит, что все меньше и меньше доверия к официальным источникам власти, источникам информации, которые...
3: Да, но и близкие, да, и близкие к Кремлю политтехнологи также отмечают, что из-за этого в том числе растет тревога, почему люди не доверяют официальным источникам, почему они говорят на соцопросах, что им тревожно. Спасибо большое. Дмитрий Дубровский, социолог, нам объяснял, какой образ будущего строят российские политтехнологи. Вы пишите, какой образ у вас. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим? И как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
5: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
6: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, Басиджам удалось более-менее

0: взять под контроль улицы, то есть количество протеста уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
2: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы, но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
0: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
2: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
0: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хомейни и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александр, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима, а если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства, ваше предположение?
2: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Ну, нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии. У него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хомейни, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
0: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражей Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хомейни. То есть во многом именно Хомейни приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хомейни достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хомейни новый лидер, это все будет клан Хомейни, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
0: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 22-м году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима, и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79-го года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. Mm-hmm. И вот для них образ Резе Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
2: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Резе Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления,

0: сидя в США. И из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
0: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
2: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется, расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты, как они живут, каковы их надежды?
2: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
0: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб. он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
2: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они кто?
2: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79-м году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке, или

0: и сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 19 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Москвичи жалуются на отсутствие укрытий и своевременного оповещения об угрозах атак беспилотников. Кремль грозит ответными ударами, Путин молчит. Переговоры в Швейцарии между США и Ираном по выработке мирного соглашения между двумя странами перенесены. Дональд Трамп назвал подписанный меморандум о взаимопонимании безоговорочной капитуляцией Тегерана. Историк Тамара Идельман в России заочно приговорена к 8 годам колонии по обвинению в реабилитации нацизма и так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
1: Человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха.
0: Как рейвер по прозвищу Витя Морячок, ставший потом монахом, оказался причастным к передаче «Газпрому» СКА-арены в Петербурге. Расследование проекта «Система». Пока Министерство экологии России, несмотря на прошедшие в Подмосковье после удара украинских беспилотников по НПЗ в Капотне нефтяные дожди, столбы дыма, заявляет о том, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму, государственные российские средства массовой информации стараются вообще игнорировать эти удары, а тем, кто выкладывает видео, их последствия угрожают арестом, москвичи приходят в себя от шока, жалуются на отсутствие своевременных оповещений об угрозе налетов БПЛА, также укрытий, где от этих налетов можно спрятаться.
2: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон.
3: Что происходит? Вся Москва в пожарах. Напоминает мне стих. Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана.
4: Напуганные, очень сильно напуганные. Проснулись от того, что гремело все. Вышли погулять, темно, горит все. Очень страшно.
0: Видеозаписи, сделанные во время налета беспилотников на Москву и Подмосковье, свидетельствуют, что в некоторых случаях взрывы и пожары случались в результате попадания ракет ПВО, выпущенных по украинским дронам, но не попавших в цель. Асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов полагает, что украинским беспилотникам удалось прорваться к целям из-за того, что система ПВО, защищающая Москву, была перегружена большим количеством БПЛА.
5: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов. Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. Еще 15 или 14 июня на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Это был асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» президент России Владимир Путин вчерашний налет никак не комментировал. Напомню, что вчера он находился в Казани на саммите «Россия-АСЕАН». Единственной реакцией Кремля был сегодняшний уже короткий комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что записи ударов российских дронов по Украине еще более впечатляющие. А вот как Песков ответил на вопрос о том, почему ВСУ сейчас предприняли самую масштабную за время войны атаку на Москву и Подмосковье.
6: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия.

0: не на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Это был Дмитрий Песков. Подтверждение

0: который еще вчера, 18 июня, комментировал налет украинских БПЛА на Москву, стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем этот комментарий стал частью его ответа на вопрос о целях визита в Москву его турецкого коллеги Хакана Фидана.
1: Вчера одна из основных тем по международной повестке дня как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезными, если обе стороны сочтут, что такая возможность существует.
2: Сейчас происходит очень серьезная атака беспилотников на Москву. Это, конечно, тоже отражается на том, как мы будем потом разговаривать, ждем ли мы Уитков и Кушнера. Какое ваше мнение как дипломата?
1: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Это был Сергей Лавров. Вообще, можно сказать, что массированные удары по Украине, прежде всего по ее гражданской инфраструктуре, наносятся не в последнее время после упомянутого Лавровым заявления Путина, а в течение всех почти уже 4,5 лет войны. При этом, несмотря на рост эффективности ответных ударов ВСУ, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что считает возможным проведение в сентябре выборов и на оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила своими.
3: В соответствии с запросом людей, в соответствии с рекомендациями очень внимательной Министерства обороны и ФСБ, и руководителей этих регионов, дали, то есть после изучения всех плюсов и минусов, пришли к выводу, что возможно все-таки провести выборы в условиях военного положения. И официально дали нам разрешение. Сегодня у нас перед заседанием ЦИК были, мы провели консультации с ними. Поэтому принято такое решение, и все возможные формы, связанные с обеспечением безопасности во время выборов, мы применим. То есть это большая, огромная работа, связанная со всеми аспектами, рассредоточение людей, ну и так далее, и так далее.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Какие именно меры, обеспечивающие безопасность работы избирательных участков и избирателей, планируется принять, Элла Памфилова не сказала. Тем временем Московский городской суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы историка Тамару Эйдельман по обвинению в реабилитации нацизма и распространении так называемых военных фейков. По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались цитаты высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, а в июле 2024 года распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об армии России. Узнав о возбуждении дела против нее, Эйдельман в мае 2025 года в интервью телеканалу «Дождь» провела параллель с романом Джорджа Оруэлла «1984».
4: Знаете, у меня возникает очень банальная, совершенно, ну, литературная ассоциация. И как мы помним, в мире романа «1984» все определяли лозунги «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Вот это то, что вообще касается жизни в России. И все многочисленные, к сожалению, дела с так называемыми фейками – это абсолютно орвеловская ситуация. Вот «Война – это мир».
0: Это была Тамара Эйдельман, фрагмент ее интервью телеканалу «Дождь». Эйдельман – историк и просветитель, автор YouTube-канала «Уроки истории» с Тамарой Эйдельман, уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Она открыто выступает против войны. Тамару Эйдельман ранее дважды штрафовали по статьям о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента и дискредитации армии. Время свободы. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил, возможно, перенес свою поездку на горнолыжный курорт Бургеншток в Швейцарии, которая изначально планировалась для его участия в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, в соответствии с которым США и Иран в течение 60 дней должны выработать детальное мирное соглашение. По поводу подписания меморандума вообще было очень много путаницы. Вначале сообщили, сообщалось, что он был в электронном виде, подписан еще

0: прошлое воскресенье. А на сегодня, 19 июня, была запланирована официальная церемония с участием представителей-посредников на переговорах Пакистана и Катара. Однако в среду, прямо во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, документ лично подписал Дональд Трамп, а фото подписанного меморандума было отправлено президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Всю эту путаницу Венс объяснил сложностью общения с фрагментированным, как он выразился, иранским руководством. Венс подчеркнул, что дело не в документах, а в том, будет ли Тегеран выполнять свои обязательства. Ну а Дональд Трамп, несмотря на резкую критику подписанного документа, заявил, что меморандум – свидетельство безоговорочной капитуляции Ирана. Вот фрагмент интервью Дональда Трампа у журналисту издания «Axios».
1: We defeated them totally militarily.
0: Мы полностью разгромили их в военном отношении. У нас самая мощная армия в мире, без сомнения. Кто еще мог бы осуществить такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались, но у них не получилось. Они продержались недолго. Однако, начиная конфликт, вы говорили, что хотите только безоговорочной капитуляции. Меморандум о взаимопонимании не выглядит как безоговорочная капитуляция. Ну, возможно, это и есть безоговорочная капитуляция, правда? Думаю, да. Это был фрагмент эксклюзивного интервью президента США Дональда Трампа изданию Axios. Несмотря на взаимопонимание с европейскими партнерами, проявленное Трампом на недавнем саммите группы семи во французском Эвиане, совещание министров обороны стран НАТО, последнее перед июльским саммитом НАТО в Турции, проходило совсем в другой тональности. Совещание состоялось в Брюсселе. Глава Пентагона Пит Хексит напомнил странам Европы, причем в довольно резкой форме, об их отказе поддержать операцию США против Ирана, а также объявил о пересмотре условий размещения американских войск в Европе. Соединенные Штаты защищали Европу на протяжении поколений. Президент лишь отметил, что нашим истребителям, возможно, придется взлетать с баз в Европе, а нашим кораблям выходить из европейских портов для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке. Речь шла об иранских объектах, представляющих угрозу и европейским интересам, во многих отношениях даже более непосредственную, чем интересам США. Однако слишком многие из наших союзников ответили отказом. Некоторые пытались утопить вопрос в бесконечных юридических дискуссиях. Другие публично критиковали нас за действия, на которые сами не готовы или не способны. Это было прискорбно. Сегодня я объявляю о начале шестимесячного пересмотра Пентагоном условий размещения американских войск и военных баз в Европе. Срок его проведения составит до 6 месяцев, возможно, меньше. Мы условно назовем его «НАТО-3.0». Пересмотр будет проводиться с учетом мнения американского военного руководства и европейского командования США. Он также будет включать консультации с Конгрессом США и нашими союзниками. Для одних стран результаты этого пересмотра станут свидетельством успешного выполнения союзнических обязательств. Для других – поводом для серьезных выводов. В конечном итоге цель пересмотра заключается в повышении боеготовности и эффективности размещения американских сил, а также в укреплении НАТО-3.0. Это был глава Пентагона Пит Хексит. При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, комментируя как решение Евросоюза об усилении санкций против Кремля, так и итоги совещания союзников Украины в формате «Рамштайн», объявившего об увеличении поставок оружия Украине, заявила, что ответ Москвы на возможные удары по российской территории со стороны стран НАТО будет разрушительным. Насколько можно судить, страны-участницы вышеупомянутых совещаний в Европе ни разу не проявляли намерения атаковать Россию, а говорили только об опасностях от нее исходящих. Что же касается заявления Пита Хексита, то генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был, как обычно, очень дипломатичен и высказал понимание позиции США, но вновь подчеркнул необходимость помогать Украине.
2: Госсекретарь Хексит ясно обозначил необходимость создания НАТО-3.0, альянса, обновленного и адаптированного к реалиям современной эпохи. В этом вопросе мы полностью согласны. Мы приняли к сведению ваше заявление о пересмотре размещения

0: Сплочение сил в Европе. В нынешней динамичной и сложной обстановке в сфере безопасности важно обеспечить оптимальное распределение сил НАТО для предотвращения конфликтов и, при необходимости, для эффективной защиты от любых угроз. Война в Украине существенно изменила стратегическую ситуацию. Украина продолжает вести борьбу, нанося России значительные потери. Однако ее способность сохранять эту устойчивость зависит от нашей дальнейшей поддержки. Речь идет не только об удовлетворении неотложных потребностей, таких как укрепление противовоздушной обороны, но и о выработке долгосрочного подхода к сотрудничеству, который позволит гарантировать суверенитет, свободу и безопасность Украины. Безопасность Украины является неотъемлемой частью нашей собственной безопасности.
1: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В социальных сетях хоккейного клуба «СКА» из Петербурга недавно появилось сообщение. Клуб «СКА» с радостью сообщает, что благодаря председателю управления акционерного общества «Газпром» Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет приобрел свой дом. О том, что «Газпром» купил 100% уставного капитала компании, контролировавшей «СКА-арену», было объявлено на недавнем Петербургском экономическом форуме. Вот только у кого именно Алексей Миллер купил стадион, который строился для его же хоккейного клуба. Этому посвящено расследование проекта «Система», детали которого я попросил рассказать одного из его авторов, Сергея Добрынина.
2: Представьте себе, 1991 год, Санкт-Петербург. В Ленинградском планетарии проходит одна из первых в Новой России техновечеринок, один из первых рейвов. И вот какие-то два молодых бандита, там, конечно, было много бандитов на танцполе, они оттащили диджея от его пульта, потому что хотят поставить, ну, условно говоря, Аллу Пугачеву. Но с ними в бой отважно бросился молодой человек в красивой рубашке, она уже порвана, в крови, и он с ними бьется. Этого человека зовут Виктор Фролов, он известен в тусовке как Витя Морячок. Он появился в тусовке недавно, никто не знает точно откуда, никто не знает, чем он занимается, то ли он фарцовщик, то ли что-то еще, у него есть связи с бандитами какие-то, но он классно одевается, у него красивая девушка, и все его очень быстро полюбили. И дальше он в течение там, следующих 5-6 лет видная фигура вот в этой начинающейся артистической техно и рейв модной тусовке в Петербурге и в Москве. Он сам становится художником, то есть пытается что-то делать. Знаменитый художник Владислав Мамышев-Монро в него влюбляется, посвящает ему какие-то картины, вообще у них бурная история отношений, которая описана в мемуарах Мамышева-Монро. Много есть какие-то фотографии, его описывают как крепко сложенного, атлетичного красавца с походкой немножко в развалочку, который, значит, не просто украшение тусовки, но еще и может помочь каким-то там, с кем-то подраться в случае чего. И вдруг он исчезает во второй половине 90-х, точно неизвестно куда, но люди знают, что вроде бы он ушел в монастырь. Возможно, из-за того, что его девушка рано умерла, и он исчезает примерно на 20 лет. Дальше следующая глава, 2014 год. Петербургское подворье Валаамского монастыря, там служит некий иеромонах, отец Гавриил, который служит экономом, то есть он отвечает в том числе за бюджет, за реставрационные работы, за всякое такое. И в это время семья Геннадия Тимченко, одного из друзей Путина, крупного олигарха, так называемого короля госзаказов, который в целом занимается разными филантропскими проектами, в частности, в том, что касается поддержки церкви, она занимается тем, что помогает с реставрацией Валаамского монастыря и, видимо, его подворья тоже. Особенно активно в этом участвует старшая дочь Геннадия Тимченко. Она не очень публична, младшая достаточно публична. Старшая Наталья, при ней мало что известно, даже фотографии толком ее не найти. Ее фамилия Браунинг, потому что она, учась в Оксфорде, вышла замуж за его однокашника по фамилии Браунинг. Ну, потом рассталась с ним и вернулась в Россию. И вот они, видимо, с этим отцом Гавриловым вместе занимаются тем, что создают какой-то новый иконостас и всякое такое. Проходит 2 года, и вдруг у Натальи Браунинг рождается дочь, отчество которой Гавриловна. Мало того, вместе с дочерью на свет появляется еще одно лицо, которое раньше не существовало. Это лицо человек по имени Гавриил Борисович Фролов. Того рейвера звали Виктор Борисович Фролов. И он оказывается руководителем, даже совладельцем очень крупной строительной компании, которую основал один из бизнес-партнеров Тимченко. И оказывается, что этот Гавриил Борисович Фролов, он достаточно часто летает с Натальей Браунинг и ее дочерью, то есть их общей дочерью, кажется, в Грецию, в Хельсинки и куда-то еще. То есть достаточно очевидно, что он есть отец дочери Натальи Браунинг, который приходится дочерью Тимченко, то есть отец

0: внучки Геннадия Тимченко. Но дальше мы нашли фотографию этого предпринимателя, взявшегося неизвестно откуда, и оказалось, что этот человек — это одно и то же лицо и с иеромонахом отцом Гавриилом, и с Витей Морячком, завсегдатаем техновечеринок. То есть такая вот судьба, что, значит, человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, пробыл в монастыре там где-то 15 или 17 лет, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха, и он решил расстричься из монахов ради его дочь. Мы не знаем, точно женаты или не женаты, но подарок от своего зятя, может быть, гражданского, строительную компанию он получил. Это строительная компания, главный ее проект, у нее много разных проектов, они строят культурные центры под эгидой Мариинского театра в Кемерово, и этот Гавриил Фролов появляется на фотографиях вместе с Гергиевым, например. Они строят какие-то дороги, там трассу Москва-Казань, что-то еще. Но главный проект — это именно строительство новой ледовой арены в Петербурге на месте спортивного СКК «Петербургский», как он назывался в последнее время. Огромное здание, известное в районе Парка Победы. Вот, его сносят, причем сносят со скандалом. Во время сноса погибает человек, потому что там как-то неправильно разрезают арматуру. Было известно видео в интернете. Смета раздувается, как это водится, там с 20 миллиардов рублей до 80 миллиардов рублей. Но все-таки в 2023 году арена построена, и Гавриил Фролов проводит даже экскурсию по ней Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Есть фотографии, как он, этот человек с тем же самым лицом, которое было у Вити Морячка и которое было у иеромонаха Гавриила, водит Лукашенко и Путина по ледовой арене, которая называется «СКА-арена». Ну, дальше компания его банкротится, не очень понятно, по каким причинам. Он уходит немножко в тень. По данным утечек мы знаем, что у него на счету лежит там 500 миллионов рублей наличным. Он каждый месяц покупает в ЦУМе покупок примерно на 3-4 тысячи долларов. То есть, видимо, модником он остался, каким он был в 90-е годы. Любит красиво одеться. Но он остается владельцем какого-то ателье, которое производит всякие деревянные конструкции. В том числе, кстати, и для СКА-арены они работали. Непонятно точно для чего. Но у СКА-арены начинается своя собственная жизнь. Называется она «СКА-арена», но к «СКА» отношения не имеет, если что. И хоккейный клуб «СКА» отказывается там играть, потому что, по слухам, во всяком случае, по данным источников, там слишком дорого. То есть владельцы «СКА-арены», то есть структура Тимченко, просят от хоккейного клуба с тем же названием 15 миллионов рублей за игру. Это дорого, поэтому они играют в другом месте. А вместо них на «СКА-арене» играет хоккейный клуб «Шанхайские драконы», который раньше назывался, то есть изначально назывался «Куньлунь Ред Старс», и был приписан к Пекину, и даже играл в Китае. Ну, он сразу же играл в континентальной хоккейной лиге, то есть в российской хоккейной лиге. Потом он переехал в Мытище, все еще оставаясь пекинским клубом. А потом он переехал в Санкт-Петербург и стал шанхайским клубом. Вот, выступал на СКА-арене. Но, наконец-то, Петербургский экономический форум, июнь 2026 года, вот этот месяц, и с некоторой помпой сообщается о том, что наконец-то хоккейный клуб «СКА» впервые за 80 лет получил свой дом. Потому что Алексей Миллер, руководитель «Газпрома», приобрел для клуба арену, которая также называется как клуб, но это уже не важно. Но, внимание, у кого он приобрел? Мы понимаем, что приобрел он, конечно, у Тимченко, но кто был формальным продавцом? Формальным человеком, который владел этой ареной, был человек по имени Михаил Борисович Фролов. Это родной брат рейвера, иеромонаха и зятя Тимченко.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Ну и в заключение, как всегда по пятницам, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имко Пресс» выпустило воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Дети известных художников своих родителей, как правило, не превосходят. Николай Бенуа никогда не достиг высот отца. Александр Серебряков не приблизился к таланту и оригинальности матери. Хотя оба они были одаренными и очень симпатичными мастерами с узнаваемой собственной манерой. Тоже можно сказать и о Добужинском-младшем. Ростислав Мстиславович прожил громадную жизнь, родившись в Петербурге в 1903 году и скончавшись в возрасте 97 лет в Париже в 2000-м. Он оставил после себя тысячи работ и благодарную память, восхищение коллег и зрителей. Но мало кто из читателей его воспоминаний лицезрел его работы воочию. Причина тому проста. Он был художником театральным. В этой профессии создатели спектаклей, их визуального ряда, уходят вместе с постановками. Не попал на живое представление, не отведал праздника. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Сценограф, декоратор, художник по костюмам, создатель объемных масок животных, дизайнер люстр, канделябров и прочих театральных и кинематографических аксессуаров, Ростислав Добужинский с первых же своих жизненных впечатлений

0: находился в изумительном мире своего отца, одного из основателей мира искусства. Великое дело – визуальное образование, даже пассивное. А юного Ростислава Мстиславовича с самого начала ввели в мир, как в творческую мастерскую. 17-летним он уже трудился ассистентом художника в Петроградском Большом драматическом театре и встречался со знаменитостями той поры, например, с Александром Блоком. В 1924 году вся семья Добужинских уезжает из России, и после года в Литве Ростислав Мстиславович перебирается в Париж, который уже никогда не покинет. В 1995 году к нему обращается историк и собиратель русской эмигрантской фотографии Андрей Корляков и начинает долгую работу по записыванию и расшифровке воспоминаний художника. В течение 5 лет была создана основа для будущей книги. Еще через 20 лет в этот, как говорится, проект вошел другой исследователь Николай Эндегор. В своем предисловии он пишет: «Главной темой книги должны были стать именно воспоминания. В центре книги должен быть их автор, его долгая и интересная жизнь. Моя роль – быть локомотивом процесса, который приведет книгу в руки читателя, по возможности помогая раскрытию темы иллюстративным рядом». Конец цитаты. Третий участник подготовки мемуаров – художник и искусствовед-специалист по русскому художественному зарубежью Дмитрий Северюхин. Четвертый участник – Анатолий Копейкин, которому принадлежит литературная обработка одной из глав, корректура и редактирование всего текста. Получилась книга о знаменитом отце, о Петрограде, о Париже, о 20 веке. Построенное хронологически повествование было очень удачно использовано составителями для представления читателям как можно более подробного мира мемуариста-долгожителя. Здесь и множество работ его отца, и соположение истории в ее перспективе. Городские пейзажи на художественных полотнах столетней давности склеиваются с сегодняшними фотографиями тех же мест. Семейные метрики подкреплены домашними рисунками и фотографиями. Городские сцены на старых снимках перемежаются декорациями и эскизами работ художников мира искусства. И так на протяжении всего альбома. Истинная энциклопедия столетия, причем столетия во многом совершенно неизвестного, поскольку иллюстрации к тому подбирались по частным и семейным коллекциям, по редчайшим и летучим изданиям, по архивам и затерянной периодике. Чего читатели решительно не знали, это афиши Ростислава Мстиславовича для кино, плакаты, эскизы костюмов, рисованный фильм «Наши предки Галлы» 1938 года и бесподобные маски сказочных животных для европейских театров. От воспоминаний художника не нужно ждать широких картин времени, политических оценок, панорамных рассуждений о расцвете или культурном упадке. Добужинский-младший в этом отношении унаследовал некоторую сухость своего отца, сдержанность, точность и изумляющую память.
1: В рубрике «Книга недели» воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти» представил Иван Толстой. Кстати, для справки, с 1 сентября в России вводится стандарт для профессии писатель, утвержденный Министерством труда Российской Федерации до 2032 года. Чтобы стать писателем в России, практический опыт не обязателен, но необходимое высшее образование, умение работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами, использовать стилистическое богатство русского языка, применять методы сюжетно-фабульного построения и драматургические принципы создания литературного произведения. Проверьте себя лишний раз, если решили написать книгу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
1: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
0: Доброе утро.
1: И спасибо за приглашение.
0: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
1: Хорошо, давайте попробуем.
0: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены, представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
1: Примерно так. Да, то есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, а это части слов. Иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. В идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
0: Я понимаю, что когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в
1: почему.
0: И это облегчает анализ, то есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
1: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах, но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы

0: как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них это действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
1: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм дает 10 фотографий Никсона, 10 фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
0: Да.
1: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
0: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
1: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
0: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
1: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI и политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
0: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятые довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскелл, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
1: Практически три закона робототехники Азимова.
0: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который глава Anthropic, тоже такая атмосфера сгущения красок, то есть если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана, и Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Anthropic, которые еще к тому же Тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что

0: вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялся через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
1: О нанесении ударов, которые лишают людей жизни.
0: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
1: Несмотря на все сложности взаимоотношений Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
0: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
1: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
0: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
1: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах в войну.
0: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да, и прочее. В принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у этих систем есть сознание, сказать, так сказать, душа или что-то еще в этом роде. Если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие.

0: возможности именно в разработке последующих поколений этих систем, и этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая, она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
1: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах, я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что они...
0: Ну, это, да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее, и, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом, и через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Ну, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот значит, система искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. У человечества раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть, тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
1: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть, речь идет о том, что наш... Мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
0: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть, у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют, есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит, и вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть, она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов, и если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
1: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
0: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
1: Это правда.
0: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты.

0: Вот это определяет наши дальнейшие действия. А вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
1: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии ее перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным, но отлично, люди наконец
0: Нет.
1: будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться не такое критическое отношение к полученной информации.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно, ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и
0: Да.
1: триллионеры. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном
0: Да.
1: итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это
0: Ну,
1: средство производства. Но
0: совершенно верно.
1: в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому
0: Да.
1: и они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние.
0: Да.
1: Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием.
0: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV. Противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, вот такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
1: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». твой YouTube.

0: обретает знакомый голос.
1: Нас будут добивать.
2: Путин видел дроны над Москвой, говорит его пресс-секретарь и анонсирует удары по Украине. Какие выводы Кремль делает после атаки на Капотню?
3: Самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
2: И маршрут этот никто не знает, говорят близкие к власти политтехнологи. Даже правящая партия до конца не уверена, говорит ли ей открыто, что она с Путиным заодно, утверждают источники «Медузы».
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о выводах, которые Кремль делает после ударов по Москве и какие сценарии он готовит для своих граждан. Главные государственные телеканалы обошлись лишь минутными упоминаниями Капотни в своих вечерних и утренних новостях. Однако Владимир Путин все видел. Журналисту CNN Дмитрий Песков объясняет, что президенту обо всем доложено.
5: Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
4: А глава Донецкой военной администрации Вадим Филакшин сообщает, что в результате российской атаки по Краматорску погибли 2 человека и 6 получили ранения. Это в тот же день, когда Песков отвечает на вопрос о Капотне. Что еще обещает Кремль и чего от него хотят лояльные ему комментаторы, сейчас мы вам покажем.
6: Лояльные власти политологи и пропагандисты все чаще требуют не жалеть противника и, как они выражаются, начать воевать по-настоящему. А любые призывы к миру и переговорам воспринимают как проявление слабости. Одними из самых обсуждаемых на этой неделе событий стали удары по московскому НПЗ Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на жителей Москвы, которые снимали происходящее на телефоны и публиковали видео.
7: Поэтому все те предатели, а иначе я их не назову, которые ради секунды тщеславия снимают, а потом иногда бесплатно, иногда за денежку малую отправляют за границу либо размещают в соцсетях видео работы врага и результатов этой работы, должны быть наказаны.
6: Зет-пропагандист Армен Гаспарян поддержал своего коллегу и призвал возбуждать дела о госизмене против снимавших видео. По его словам, записи с последствиями ударов массово появляются в украинских телеграм-каналах.
8: Поэтому у меня большая просьба к сотрудникам правоохранительных органов. Сделайте это. Пожалуйста. Мы вас все очень просим. Ну, если сейчас не получается, извините, сразу что-то сделать с хохлами, с добровольными помощниками хохла твари всегда можно что-то сделать.
6: Еще один соловьевский коллега Сергей Карнаухов уверен, что против России готовится война.
9: Люди мне говорят, вот а что дальше? Да я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать. И когда сегодня я все утро читаю и прогнозы, и совершенно замечательные 2 поста там у ветеранов написаны с хорошей аналитикой на базе Асинта, о том, что весь мир готовится к войне с Россией. Вы почитайте эти 2 поста. У меня в телеграм-канале Карнаухов это все есть.
6: Тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров в Казани на саммите Россия-АСЕАН пообещал продолжать удары по Украине.
10: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
6: А в своей программной статье, которую издание «Политика Юруп» отказалось публиковать, Лавров фактически дал понять, что Москва не собирается отказываться от максималистских требований.
11: Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и

0: соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии. Это противоречит императивам многополярного мира.
1: На этом фоне даже лояльность

0: Военный смысл в этом есть? Никакого. Но есть смысл символический, да, это очевидно. Да. Плюс ко всему, следующее направление, то, о чем вы меня так что спросили, да, диверсионная работа, да, в том числе по, значит, ключевым фигурам. Тоже я ничего про это не слышал.
1: Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев требует большей агрессии против Украины.
2: Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
1: Критика звучит уже не со стороны оппозиции, а из среды людей, которые последовательно поддерживали войну. Самые жесткие требования к Кремлю сегодня предъявляют не противники войны, а ее сторонники. И им уже недостаточно ожиданий переговоров, разноцветных линий и жестов доброй воли.
3: И о выводах Кремля после атаки на Москву мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: На ваш взгляд, удалось ли Владимиру Путину продемонстрировать спокойствие, игнорируя удар по Москве?
4: Ну, может, ему-то удалось, но людям явно нет, потому что кадры пылающей Москвы, несмотря на все новые законы, какие-то ограничения, ну, они во всех были в телефонах. Я думаю, что такого, по-моему, за все время войны не было, потому что, в общем, ну, Москва пылала. И я ни в коем случае не радуюсь этому, но мне кажется, что, ну, в общем, это заставляет задуматься даже тех Z-пропагандистов, которых вы показывали сегодня.
3: На ваш взгляд, ждать ли изменений в отношении к войне? Вы упомянули, что все равно эти новости просачиваются, люди распространяют. Ждете ли вы каких-то изменений в отношении к войне самой по себе?
4: Знаете, у меня недавно был разговор с человеком, достаточно обеспеченным из Москвы, и обращаюсь к таким, человеку из московских гостиных, который вращается в хороших кругах, думающий человек, естественно, не принимающий войну, который, когда все случилось, был в шоке. И сейчас, вот на пятом году войны, он интересный тезис рассказал мне, как вот общество такое вот достаточно обеспеченное, образованное воспринимает ситуацию сейчас. Мне точно не понравилось, но, в общем, наверное, действительно, это влияет на, ну, покажет то, как реально думают вот пока москвичи, россияне. Им не нравится война, им не нравится то, что происходит. На пятый год войны они к ней привыкли, и запрос у него, у этих людей к власти один. И, к сожалению, это не вопрос там, как мира, там, заключения вот этих линий, а запрос такой: если вы это начали, так будьте любезны, заканчивайте. То есть даже у тех людей, которые занимали изначально жестко антивоенную позицию, говорят, ну вот вы сейчас там, да, грубо говоря, принесли войну к нам в дом, принесли ее в Москву, в МКАД. Так вот теперь покажите наконец ту силу, которую вы, соответственно, грозились столько времени, покажите эти мускулы, там, удары, или заканчивайте на любых условиях. То есть вот это вот «или» оно проходит вторым, к сожалению. Да? Это вот то, по крайней мере, какие настроения сейчас внутри вот этой московской элиты. То есть это не вопрос быстрее заканчивать войну, а или сделайте уж так, как обещали, или хватит там мучить нас, в первую очередь, там вот ремкадом, еще нам жить.
3: Исследователь так называемой Z-пропаганды и писатель Иван Филиппов в последнем подкасте для «Эхо Москвы», последнем не в смысле, что совсем последнем, а то, что он был недавно, он рассказывал, что похожие настроения гуляют и в провоенном лагере. То есть там тоже очень много людей, которые хотят окончания войны, хотят возвращения к привычной нормальной жизни. И Иван Филиппов отмечает, что то, чего они хотят от власти, очень похоже на так называемых либералов. Я специально упрощаю, чтобы не тратить время на политические разъяснения. А на ваш взгляд, есть ли смысл искать с этими людьми на почве их недовольства сейчас России, на почве их недовольства, в том числе после ударов по Москве, какую-то точку соприкосновения? Можно ли ее там найти?
4: Конечно. На самом деле, эти люди как раз представляют для нас большой интерес, потому что они обмануты Кремлем, ну, так же, как, наверное, как и мы, хотя, может, не были очарованы мы, но у них те же проблемы. У них собственные политзаключенные, у них собственное нарушение прав. И в конце концов им говорили, что они будут новой элитой, они вернутся там с войны героями, которые быстро закончатся, и они займут там, пустят кровь тем чиновникам, которые сейчас есть, и это будет новая Россия, такая новая Z-Россия. И это целиком не случилось. Поэтому как раз диалог с ними крайне важен, не предавая идею антивоенности, антипутинства, то, что мы хотим строить нормальную демократическую Россию, и говорить с ними об их проблемах. Потому что, например, генерал Попов до сих пор сидит, Стрелков сидит. это их лидер, да, испанец, лидер футбольных фанатов, убит, да, и его фактически Испаньола разгромлена. И

0: Вот эти тезисы очень хорошо ложатся на эту среду. Мы говорим с ними о том, что, ребята, хорошо, мы с вами согласны по войне, но посмотрите, что эта же самая власть делает, как она вас обманывает. Поэтому среди них как раз много пассионариев, много тех людей, которые имеют боевой опыт, и с ними, на мой взгляд, диалог надо вести. Это не союзники нам, но попутчики.
1: Можно ли трактовать и статью Лаврова, и его заявление в Казани, как то, что Кремль настроен все-таки воевать дальше?
0: Безусловно, мы видим, что никаких реальных шагов для там, перемирия, для каких-то переговоров нет. И я бы по-другому смотрел бы, ну, даже не на Лаврова, а на в целом реакцию Кремля, который ничего сделать не может. То есть, когда вам прилетает один раз, прилетает второй раз, когда уже бомбят не только Анапу, Усть-Лугу, а прилетает прямо в Капотню, в общем-то, здесь нужна какая-то реакция. Потому что самая большая боязнь Путина – показать свою слабость. Не так важно, там, сколько людей погибнет. Для него это наплевать, это расходный материал, как бы он не считает людей за важный ресурс. А вот собственную репутацию, репутацию человека, который никогда не проигрывает, вот здесь, вот, безусловно, для него есть уже очень серьезный урон. Поэтому я, наверное, к сожалению, жду каких-то очень алогичных и болезненных действий. Сделать что-то с налетами он не может. Это просто технически ему не по силам, значит, это было бы сделано. Продвигаться в Украине не хватает сил и ресурсов. Для этого нужно преодолеть дроновую стену, для этого нужно развивать производство, которых нет, для этого нужно каким-то образом показать успех, этого нет. Поэтому я бы ждал какой-то новой провокации на другом направлении, показать о том, что там НАТО слабо, там, да, продемонстрировать какую-то деятельность, где хотя бы что-то он может показать свои сильные качества. Вот такой провокации я бы ждал, потому что все-таки в сентябре будут выборы, они будут хоть и нарисованы, но они будут, и нужно электорату показать угрозу и показать маленькую победу.
1: Но я бы, если обратил внимание на статью Лаврова, ее очень тяжело читать, если зрители хотят, можете найти ее на сайте МИДа российского, там очень много слов, непонятно, что конкретно он говорит, но даже из нее можно выцепить несколько моментов, как, например, то, что Путину несколько, неоднократно ему предлагали возможности закончить войну, и политолог Сева Гуницкий в интервью нашим коллегам по Радио Свобода пробует объяснить, почему Путин не смог так или не захотел остановиться ни на одном из этапов, когда ему предлагали, вот я процитирую политолога: «Цена продолжения войны медленная и размытая. Инфляция, нехватка рабочей силы, стагнация гражданского сектора. Цена прекращения войны мгновенная и сконцентрированная. Массовая безработица, кризис ветеранов, потенциальный коллапс в оборонной промышленности. Исторически режимы почти всегда выбирают медленное кровотечение вместо резкого кризиса». Вы согласны, что решение Путина оставить Россию в режиме кровотечения?
0: Знаете, наверное, нет. Мы очень так любим в будущем прогнозировать апокалипсис. Давайте трезво разберемся. Вот есть такой тезис, что с возвращением ветеранов у нас случится, грубо говоря, коллапс, все эти люди с оружием будут требовать власти и сметут Кремль. Но давайте представим себе вот армию, которая сейчас есть. Люди получают там 210 тысяч рублей, если не ошибаюсь, в месяц, которые, ну, огромные деньги для людей, там, не живущих там, в Москве. Даже для Петербурга это очень большие деньги. И у нас есть масса людей, имеющих какой-то боевой опыт. Те, кто совсем радикалы, безумные и явно будут создавать проблемы, у нас под пустые тюрьмы. Найти основания там, за нарушение их посажать, никаких сложностей нет. Те, кто имеет хороший боевой опыт, профессионалы, у нас есть африканский корпус, направить их туда, где они будут воевать, им нравится, прекрасно, их можно еще продавать как наемников кому-то еще. Есть недобор ментов, недобор ФСИН, каких-то росгвардейцев, которые тоже можно трудоустроить. Наконец, у нас есть развернутый там московский округ, есть развернутый ленинградский округ. И посадите этих людей в эти вот военные городки обучать там грубо говоря, новобранцев, дайте им зарплату даже не, там, не 150, а 80-100 тысяч рублей, сиди в военном городке на пособие и, грубо говоря, там живи до пенсии, очень неплохая для них судьба. Поэтому давайте говорить так, что миф о том, что вернутся военные с фронта и устроят тарарам, он удобен для эфиров. Но на практике власть хорошо знает, как его оккупировать. Поэтому этот риск можно снять. С точки зрения как бы финансов, система легко потянет оплату этих 100 тысяч рублей для этих военных, потому что не нужно будет такого огромного денег там на там ракеты, танки, в конце

0: концов гробовые исчезнут. Поэтому это как раз нормально можно вытянуть. Я думаю, что здесь все-таки в первую очередь это ментальное состояние Путина. Во многом все решается от него, и, наверное, здоровье у него уже сильно-сильно подорвано с точки зрения ментального своего миропонимания. Единственный человек, который заинтересован в продолжении войны, это он, а те риски, которые есть, сможет купировать.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Андрей Пивоваров анализировал для нас реакцию Кремля на самый масштабный удар по столице России, по Москве. И мы сейчас попробуем заглянуть в будущее, но на основе того, что прогнозируют российские политтехнологи. И тут самое интересное, что начинается период подготовки к выборам. Они, политтехнологи, говорят о растущей тревожности у населения, но не знают, может ли она как-то политизироваться. И вот как раз легальный способ этой тревоги политизироваться, и нужно с ней что-то сделать. Нужно предложить людям образ будущего. Но вот загвоздка. Никто из партий не знает, какой же образ предложить. И самое интересное, что даже правящая партия, которой, по сути, не нужно соревноваться ни за второе, ни за третье место, уже все известно, какой результат она получит. В процентах, правда, неизвестно, но то, что первое займет, понятно. Но непонятно, а есть ли им смысл вообще говорить на данном этапе, что они партия Владимира Путина. Сейчас вам подробнее об этом расскажем.
2: Атаки беспилотников и теракты, судя по опросам Левада-центра, больше всего волновали россиян в мае. Внимание к этому с марта выросло более чем в два раза – с 6 до 16%. Ту же динамику в середине июня зафиксировал и Фонд «Общественное мнение». Россияне переживают, что, цитата, «дроны постоянно летают, ничего с этим сделать не могут, а война идет вглубь страны». В июне ВСУ провели одни из самых масштабных с начала войны дроновых атак на Москву и Петербург. На фоне украинских ударов и топливного кризиса власти пытаются успокоить россиян. Так, о последней атаке на Москву Первый канал, Россия-1 и НТВ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова, пишет издание агентства. В сентябре выборы в Госдуму. В их преддверии связанный с администрацией президента экспертный институт социальных исследований собрал круглый стол. Участники обсуждали вызовы для российской политической системы.
3: Конечно же, ключевой разговор на этих выборах – это будет разговор про будущее. Во-первых, потому что мы все живем в будущем, это хотим, чтобы оно было хорошим. И есть уверенность, по другим данным, которые мы здесь не представляем, есть надежда, вера, что в нашей стране все будет нормально. Да? Все будет хорошо. Ну, это понятно. Но самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
2: Но образ будущего в тумане. Состояние неопределенности беспокоит «Единую Россию» и администрацию президента, пишет «Медуза». Источник издания, близкий к властям, говорит, что правящая партия ведет кампанию вслепую. По его словам, возникли проблемы с утверждением списков кандидатов, который на прошлых выборах всегда формировался намного раньше. Другой собеседник подтвердил, что текущий избирательный цикл был нарушен. Также изданию стало известно о сложившемся мнении о токсичности бренда «Единой России». По словам журналиста «Медузы» Андрея Перцева, чиновников и бюджетников легче мобилизовать на помощь Путину, чем партии власти. Однако решение поставить Путина во главу партийного списка все еще не принято.
4: Наверное, например, Путин во главе списка, ну, более выгодная фигура, чем Медведев, конечно. Другой вопрос, что у меня есть ощущение, что Путин это такой вот как бы последний козырь, почему его могут поставить во главу списка и идти с этим лозунгом. Это, ну, такая, как бы, это кнут для регионального чиновника, это кнут для административной машины.
2: По мнению политолога Натальи Шевшуковой, пока на стороне властей играет сама структура выборов, которая формировалась в течение многих лет.
5: Все понимают, что выборы сейчас полностью контролируемы. Контролируется не только процесс голосования, контролируется и процесс выдвижения, и процесс регистрации субъектов выдвижения, то есть политических партий. Все, кто сейчас участвует в выборах вне партии, допустим, команда Надеждина, они не говорят о том, что они будут зарегистрированы, они говорят, что они пытаются использовать летний период для того, чтобы просто поговорить с людьми. То есть там никаких иллюзий нет, полностью контролируется ДЭК, контролируется в крупных регионах.
2: Наталья Шевчукова считает, что даже если оппозиция сможет продвинуть своего кандидата, власти изменят результаты голосования в свою пользу. А у протестов есть шанс, только если они будут, цитата, «совсем уж массовыми». Но пока что этого не наблюдается. Несмотря на проблемы со списками и формированием образа будущего,

0: Социологические центры ФОМ и ВЦИОМ сообщают о лидерстве «Единой России». Согласно их рейтингам, партия власти опережает конкурентов почти на 25%. Но электоральный рейтинг далек от конституционного большинства. По версии ВЦИОМ – 35,5%.
1: И об образе будущего мы говорим с социологом Дмитрием Дубровским. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Хочу сперва спросить вас об этой тревожности, которую фиксирует в очередной раз государственные статистические агентства. Как вы думаете, обычные россияне, они связывают свою тревогу с решениями, которые принимают власти?
2: Они вообще все связывают с властью, вообще говоря, помимо погоды. То есть, поскольку россияне вообще исключены из политического процесса, все, что они получают в качестве решений, они так или иначе ассоциируют с властью вообще. Поскольку россияне мало того, что, в общем-то, лишены политического голоса, они, в общем-то, лишены в значительной степени такой, в общем-то, грамотности, ну, минимальной. Я помню, когда-то мы изучали заявки к уполномоченным по правам человека, и вот этот самый уполномоченный по правам человека в регионах получал 70-80% заявок о нарушении права человека, выражившиеся в том, что не подается горячая вода. Поэтому, в принципе, в целом, как бы, ощущение, так сказать, людей – это такое. Там что-то не то происходит, кто-то что-то не то делает.
1: А могут ли они определить, ну или хотя бы намекнуть тем, кто проводит соцопросы, кто именно делает что-то не то?
2: Ну, понятно, что не Путин, а кто-то другой. Потому что вот, ну, мы знаем про рейтинг доверия Путину. Рейтинг доверия Путина вообще следует определять как рейтинг доверия, знаете, к жизни вообще. Это уже перестало быть давно отношением к конкретному политическому человеку. Это стало отношением, как бы, так сказать, к нормальной жизни. Потому что хорошо понимаем, что все, кто голосует против Путина напрямую, это, там, не знаю, маргиналы, иноагенты, у них плохая жизнь и, в общем, незавидная судьба с точки зрения тех, кто, так сказать, отвечает на эти вопросы. Поэтому, конечно, за Путина это как бы, ну, за Путина этот ответ «я как все». Примерно. А вот все, что касается, так сказать, неправильных действий, ну, это, как обычно, ну, кто-то другой. Не Путин какие-нибудь, нехорошее кто-нибудь, до кого Путин еще не добрался.
1: Если удариться в избирательную кампанию, я понимаю все условности и вообще, насколько странно говорить в российских реалиях о выборах, конкуренции, но вот эта история с «Единой Россией» до конца достоверно неизвестно, почему Владимир Путин до сих пор не в лидерах списка, но то ли он рейтинги «Единой России» может попортить, то ли «Единая Россия» боится, что попортит рейтинги Владимиру Путину. А как вообще среднестатистический избиратель, который не заинтересован политикой, но, тем не менее, какие-то новости смотрят, видит, что происходит в стране, заправляет машину бензином. В его глазах Владимир Путин – это все еще положительная фигура, которая может дать политический плюс или все-таки балласт?
2: Нет, ну, то, что мы знаем по рейтингам, конечно, положительное, так сказать. Но тут мне кажется, что не забывайте, что Путин официально не член партии «Единой России», да, вообще говоря. И больше того, и именно то, что он не ставит во главе списка, это вообще сознательное решение, потому что он давно и довольно успешно играет роль такого, так сказать, отца нации, который как бы выше политических разногласий. Ну да, конечно, партия, так называемая партия власти, поскольку у нас, конечно, эта партия не правит, а это просто партия функционеров, она существует, но Путин как бы президент всех россиян. И в этом смысле он довольно успешно и довольно давно эту логику проводит, что там, конечно, ну и в результате, так сказать, ну да, и в результате, когда у нас речь идет о так называемых выборах президента, да, вы помните эту смешную картину, когда кандидаты в президенты, так сказать, соревновались друг с другом, кто больше Путина любит, ну, на так называемых дебатах. Поэтому, да, в общем, я думаю, что здесь вполне рациональное решение. Дело не в том, что он балласт или плюс. Он, конечно, для «Единой России» плюс, но проблема именно в том, что с точки зрения Кремля вставать во главе одного списка – это ограничивать себя с точки зрения других списков. Потому что, конечно, как бы Путин продолжает считать себя и продолжает продавать себя как президент всех россиян, как бы как лидер, отец нации. А в этом смысле он не должен быть как бы во главе одной партии, он как бы во главе всех в конечном итоге.
1: Какие сейчас запросы вообще у российских избирателей? Может быть, по тому, какую стратегию выстраивают провластные политтехнологи, мы можем понять вообще отношение большинства россиян к нынешнему курсу. Какой у этого абстрактного большинства запрос, чего оно хочет?
2: Ну, оно действительно очень абстрактное, потому что, понимаете, так сказать, в отсутствие какого-то открытого общества, дискуссии и так далее, вообще говорить о каком-то большинстве невозможно. Это совокупность, это прям буквально статистическая совокупность граждан, которые никак ни в какое политическое сообщество не слипаются в силу отсутствия форм этого сообщества. Ну, как бы, да, ни гражданского общества, ни свободных медиа, ни открытых пространств, ну, просто нету практически. Что явно есть, и, в общем, про это хорошо власть осведомлена, что люди, в общем, разозлены и раздражены и удивляются, обнаружив войну. Потому что власть, в общем, довольно давно и успешно эту войну скрывает. Вот посмотрите, даже любопытно, когда смотришь на эти, на рекламу службы контрактной армии, которым, в общем-то, довольно много и в интернете, и, в общем, и везде. Она же, ну, она какая-то удивительно неполитическая. То есть там, где эти все вот эти замечательные причитания по поводу, там, защитим русских, где вот это все, где эти укронацисты, наконец? Их почему-то совсем нет. Там есть тяжелая мужская работа, хорошая зарплата, прекрасное будущее. Вот это есть. А какой-то политической миссии или какого-то, так сказать, спасения кого-то от кого-то просто нет. Поэтому я думаю, что здесь основное, что может сейчас интересовать власть перед этим выбором, это как-то купировать то, что купировать довольно трудно. Ну, например, постоянную практику отключения интернета, которая очень раздражает людей, потому что, в общем, этот режим приучил людей к тому, что интернет – это удобно, быстро, и многие вещи дигитализированы, и они вдруг раз и исчезли, просто превратились, ну, как бы сказать, в тыкву. Это раз. А второе, конечно, это то, что ну, дроны летают. Угу. И от того, что, понимаете, их перестали снимать, вот тут Виктор Шендерович уже успешно и удачно вспомнил как раз Шварца, дракона, да, что не смотрите вверх и перестаньте, значит, задирать голову, что там ничего интересного не происходит. Или там, как в этом американском фильме «Don't look up», да, значит, не смотрите вверх. Нельзя смотреть вверх и из-за того, что да, не рассказывают об атаках на Москву, но люди-то вообще-то знают. И это значит, что все меньше и меньше доверия к официальным источникам власти, источникам информации, которые...
1: Да, но и близкие к Кремлю политтехнологи также отмечают, что из-за этого в том числе растет тревога, почему люди не доверяют официальным источникам, почему они говорят на соцопросах, что им тревожно. Спасибо большое. Дмитрий Дубровский, социолог, нам объяснял, какой образ будущего строят российские политтехнологи. Вы пишите, какой образ у вас. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18

0: 50 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности – бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим и как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущий телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают

0: трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
0: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хомейни и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александр, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
0: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Но нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии, у него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хомейни, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражей Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хомейни. То есть во многом именно Хомейни приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хомейни достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хомейни новый лидер, это все будет клан Хомейни, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Ризы Пехлеви? Игорь.
2: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 2022 году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, демократическом и так далее. То есть

0: есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое, они достаточно рьяно отстаивают идею монархии, и, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами, и в результате усилиями вот этой группы Реза Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резы Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79 года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. И вот для них образ Резы Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
2: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
2: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
0: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и

0: и, там, скажем, благих пожеланий, он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии, там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Вот последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется. Расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты? Как они живут? Каковы их надежды?
0: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, а сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
2: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб. Он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
0: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они кто?
0: Исламская Республика. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то

0: голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
1: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 19 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Москвичи жалуются на отсутствие укрытий и своевременного оповещения об угрозах атак беспилотников. Кремль грозит ответными ударами, Путин молчит. Переговоры в Швейцарии между США и Ираном по выработке мирного соглашения между двумя странами перенесены. Дональд Трамп назвал подписанный меморандум о взаимопонимании безоговорочной капитуляцией Тегерана. Историк Тамара Идельман в России

0: и заочно приговорена к 8 годам колонии по обвинению в реабилитации нацизма и так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
1: Человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха.
0: Как рейвер по прозвищу Витя Морячок, ставший потом монахом, оказался причастным к передаче «Газпрому» СКА-арены в Петербурге. Расследование проекта «Система». Пока Министерство экологии России, несмотря на прошедшие в Подмосковье после удара украинских беспилотников по НПЗ в Капотне нефтяные дожди, столбы дыма, заявляет о том, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму, государственные российские средства массовой информации стараются вообще игнорировать эти удары, а тем, кто выкладывает видео, их последствия угрожают арестом, москвичи приходят в себя от шока, жалуются на отсутствие своевременных оповещений об угрозе налетов БПЛА, а также укрытий, где от этих налетов можно спрятаться.
2: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон.
3: Что происходит? Вся Москва в пожарах. Напоминает мне стих. Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана.
4: Напуганные, очень сильно напуганные. Проснулись от того, что гремело все. Вышли погулять, темно, горит все. Очень страшно.
0: Видеозаписи, сделанные во время налета беспилотников на Москву и Подмосковье, свидетельствуют, что в некоторых случаях взрывы и пожары случались в результате попадания ракет ПВО, выпущенных по украинским дронам, но не попавших в цель. Асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов полагает, что украинским беспилотникам удалось прорваться к целям из-за того, что система ПВО, защищающая Москву, была перегружена большим количеством БПЛА.
5: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как и любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать 100% герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов. Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. Еще 15 или 14 июня на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Это был асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» президент России Владимир Путин вчерашний налет никак не комментировал. Напомню, что вчера он находился в Казани на саммите «Россия-АСЕАН». Единственной реакцией Кремля был сегодняшний уже короткий комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что записи ударов российских дронов по Украине еще более впечатляющие. А вот как Песков ответил на вопрос о том, почему ВСУ сейчас предприняли самую масштабную за время войны атаку на Москву и Подмосковье.
6: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
0: Это был Дмитрий Песков. Подтверждение слов Пескова о критическом положении ВСУ на фронте найти трудно. Российская армия уже несколько месяцев продолжает штурм города Константиновка в Донбассе, расположенного к югу от Славянска и Краматорска. По словам украинских военных, в Константиновке сейчас закрепились не более 2 рот российских военных общей численностью до 200 человек. Единственным российским высокопоставленным официальным лицом, который еще вчера, 18 июня, не комментировал налет украинских БПЛА на Москву, стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем этот комментарий стал частью его ответа на вопрос о целях визита в Москву его турецкого коллеги Хакана Фидана.
7: Вчера одна из основных тем по международной повестке дня как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезными, если обе стороны сочтут, что такая возможность существует.
8: Сейчас происходит очень серьезная атака беспилотников на Москву. Это, конечно, тоже отражается на том, как мы будем потом разговаривать, ждем ли мы Уитков и Кушнера. Какое ваше мнение как дипломата?
7: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки

киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это

0: эффективности ответных ударов ВСУ, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что считает возможным проведение в сентябре выборов и на оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила своими.
1: В соответствии с запросом людей, в соответствии с рекомендациями очень внимательными Министерства обороны и ФСБ, и руководители этих регионов, то есть после изучения всех плюсов и минусов, пришли к выводу, что возможно все-таки провести выборы в условиях военного положения. И официально дали нам разрешение. Сегодня у нас перед заседанием ЦИК мы провели консультации с ними. Поэтому приняли такое решение. И все возможные формы, связанные с обеспечением безопасности во время выборов, мы применим. То есть это большая, огромная работа, связанная со всеми аспектами. Рассредоточение людей, ну и так далее, и так далее.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Какие именно меры, обеспечивающие безопасность работы избирательных участков и избирателей, планируется принять, Элла Памфилова не сказала. Тем временем Московский городской суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы историка Тамару Эйдельман по обвинению в реабилитации нацизма и распространении так называемых военных фейков. По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались цитаты высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, а в июле 2024 года распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об армии России. Узнав о возбуждении дела против нее, Эйдельман в мае 2025 года в интервью телеканалу «Дождь» провела параллель с романом Джорджа Оруэлла «1984».
2: Вы знаете, у меня возникает очень банальная, совершенно, но литературная ассоциация. И как мы помним, в мире романа 1984 все определяли лозунги «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Вот это то, что вообще касается жизни в России. И все многочисленные, к сожалению, дела с так называемыми фейками – это абсолютно орвеловская ситуация. Вот «Война – это мир».
0: Это была Тамара Эйдельман, фрагмент ее интервью телеканалу «Дождь». Эйдельман – историк и просветитель, автор YouTube-канала «Уроки истории» с Тамарой Эйдельман, уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Она открыто выступает против войны. Тамару Эйдельман ранее дважды штрафовали по статьям о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента и дискредитации армии. Время свободы. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил, возможно, перенес свою поездку на горнолыжный курорт Бургеншток в Швейцарии, которая изначально планировалась для его участия в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, в соответствии с которым США и Иран в течение 60 дней должны выработать детальное мирное соглашение. По поводу подписания меморандума вообще было очень много путаницы. Вначале сообщалось, что он был в электронном виде, подписан еще в прошлое воскресенье. А на сегодня, 19 июня, была запланирована официальная церемония с участием представителей-посредников на переговорах Пакистана и Катара. Однако в среду, прямо во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, документ лично подписал Дональд Трамп, а фото подписанного меморандума было отправлено президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Всю эту путаницу Венс объяснил сложностью общения с фрагментированным, как он выразился, иранским руководством. Венс подчеркнул, что дело не в документах, а в том, будет ли Тегеран выполнять свои обязательства. Ну а Дональд Трамп, несмотря на резкую критику подписанного документа, заявил, что меморандум – свидетельство безоговорочной капитуляции Ирана. Вот фрагмент интервью Дональда Трампа у журналисту издания «Axios».
3: We defeated them totally militarily.
0: Мы полностью разгромили их в военном отношении. У нас самая мощная армия в мире, без сомнения. Кто еще мог бы осуществить такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались, но у них не получилось. Они продержались недолго. Однако, начиная конфликт, вы говорили, что хотите только безоговорочной капитуляции. Меморандум о взаимопонимании не выглядит как безоговорочная капитуляция. Ну, возможно, это и есть безоговорочная капитуляция, правда? Думаю, да. Это был фрагмент эксклюзивного интервью президента США Дональда Трампа

0: изданию «Аксиос». Несмотря на взаимопонимание с европейскими партнерами, проявленное Трампом на недавнем саммите группы семи во французском Эвиане, совещание министров обороны стран НАТО, последнее перед июльским саммитом НАТО в Турции, проходило совсем в другой тональности. Совещание состоялось в Брюсселе. Глава Пентагона Пит Хексит напомнил странам Европы, причем в довольно резкой форме, об их отказе поддержать операцию США против Ирана, а также объявил о пересмотре условий размещения американских войск в Европе. Соединенные Штаты защищали Европу на протяжении поколений. Президент лишь отметил, что нашим истребителям, возможно, придется взлетать с баз в Европе, а нашим кораблям выходить из европейских портов для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке. Речь шла об иранских объектах, представляющих угрозу и европейским интересам, во многих отношениях даже более непосредственную, чем интересам США. Однако слишком многие из наших союзников ответили отказом. Некоторые пытались утопить вопрос в бесконечных юридических дискуссиях. Другие публично критиковали нас за действия, на которые сами не готовы или не способны. Это было прискорбно. Сегодня я объявляю о начале шестимесячного пересмотра Пентагоном условий размещения американских войск и военных баз в Европе. Срок его проведения составит до 6 месяцев, возможно, меньше. Мы условно назовем его НАТО 3.0. Пересмотр будет проводиться с учетом мнения американского военного руководства и европейского командования США. Он также будет включать консультации с Конгрессом США и нашими союзниками. Для одних стран результаты этого пересмотра станут свидетельством успешного выполнения союзнических обязательств. Для других – поводом для серьезных выводов. В конечном итоге цель пересмотра заключается в повышении боеготовности и эффективности размещения американских сил, а также в укреплении НАТО 3.0. Это был глава Пентагона Пит Хексит. При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, комментируя как решение Евросоюза об усилении санкций против Кремля, так и итоги совещания союзников Украины в формате «Рамштайн», объявившего об увеличении поставок оружия Украине, заявила, что ответ Москвы на возможные удары по российской территории со стороны стран НАТО будет разрушительным. Насколько можно судить, страны-участницы вышеупомянутых совещаний в Европе ни разу не проявляли намерения атаковать Россию, а говорили только об опасностях от нее исходящих. Что же касается заявления Пита Хексита, то генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был, как обычно, очень дипломатичен и высказал понимание позиции США, но вновь подчеркнул необходимость помогать Украине.
1: Госсекретарь Хексит ясно обозначил необходимость создания НАТО 3.0, альянса, обновленного и адаптированного к реалиям современной эпохи. В этом вопросе мы полностью согласны. Мы приняли к сведению ваше заявление о пересмотре размещения сил в Европе. В нынешней динамичной и сложной обстановке в сфере безопасности важно обеспечить оптимальное распределение сил НАТО для предотвращения конфликтов и, при необходимости, для эффективной защиты от любых угроз. Война в Украине существенно изменила стратегическую ситуацию. Украина продолжает вести борьбу, нанося России значительные потери. Однако ее способность сохранять эту устойчивость зависит от нашей дальнейшей поддержки. Речь идет не только об удовлетворении неотложных потребностей, таких как укрепление противовоздушной обороны, но и о выработке долгосрочного подхода к сотрудничеству, который позволит гарантировать суверенитет, свободу и безопасность Украины. Безопасность Украины является неотъемлемой частью нашей собственной безопасности.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В социальных сетях хоккейного клуба «СКА» из Петербурга недавно появилось сообщение. Клуб «СКА» с радостью сообщает, что благодаря председателю управления акционерного общества «Газпром» Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет приобрел свой дом. О том, что «Газпром» купил 100% уставного капитала компании, контролировавшей «СКА-арену», было объявлено на недавнем Петербургском экономическом форуме. Вот только у кого именно Алексей Миллер купил стадион, который строился для его же хоккейного клуба? Этому посвящено расследование проекта «Система», детали которого я попросил рассказать одного из его авторов, Сергея Добрынина.
2: Представьте себе, 1991 год, Санкт-Петербург. В Ленинградском планетарии проходит одна из первых в Новой России техновечеринок, один из первых рейвов. И вот какие-то два молодых бандита, там, конечно, было много бандитов на танцполе, они оттащили диджея от его пульта, потому что хотят поставить, ну, условно говоря, Аллу Пугачеву. Но с ними в бой отважно бросился молодой человек в красивой рубашке, она уже порвана, в крови, и он с ними бьется. Этого человека зовут Виктор Фролов, он известен в тусовке как Витя Морячок. Он появился в тусовке недавно, никто не знает точно откуда, никто не знает, чем он занимается, то ли он фарцовщик, то ли что-то еще, у него есть связи с бандитами какие-то, но он классно одевается, у него красивая девушка, и все его очень быстро полюбили. И дальше он в течение там, следующих 5-6 лет видная фигура вот в этой начинающейся артистической техно и рейв модной тусовке в Петербурге и в Москве. Он сам становится художником, то есть пытается что-то делать. Знаменитый художник Владислав Мамышев-Монро в него влюбляется, посвящает ему какие-то картины, вообще у них бурная история отношений, которая описана в мемуарах Мамышева-Монро. Много есть какие-то фотографии, его описывают как крепко сложенного, атлетичного красавца с походкой немножко в развалочку, который, значит, не просто украшение тусовки, но еще и может помочь каким-то там, с кем-то подраться в случае чего. И вдруг он исчезает во второй половине 90-х, точно неизвестно куда, но люди знают, что вроде бы он ушел в монастырь. Возможно, из-за того, что его девушка рано умерла, и он исчезает примерно на 20 лет. Дальше следующая глава, 2014 год, Петербургское подворье Валаамского монастыря. Там служит некий иеромонах, отец Гавриил, который служит экономом, то есть он отвечает в том числе за бюджет, за реставрационные работы, за всякое такое. И в это время семья Геннадия Тимченко, одного из друзей Путина, крупного олигарха, так называемого короля госзаказов, который в целом занимается разными филантропскими проектами, в частности, в том, что касается поддержки церкви, она занимается тем, что помогает с реставрацией Валаамского монастыря и, видимо, его подворья тоже. Особенно активно в этом участвует старшая дочь Геннадия Тимченко. Она не очень публична, младшая достаточно публична. Старшая Наталья, при ней мало что известно, даже фотографии толком ее не найти. Ее фамилия Браунинг, потому что она, учась в Оксфорде, вышла замуж за его однокашника по фамилии Браунинг. Ну, потом рассталась с ними, вернулась в Россию. И вот они, видимо, с этим отцом Гавриловым вместе занимаются тем, что создают какой-то новый иконостас и всякое такое. Проходит 2 года, и вдруг у Натальи Браунинг рождается дочь, отчество которой Гавриловна. Мало того, вместе с дочерью на свет появляется еще одно лицо, которое раньше не существовало. Это лицо человек по имени Гавриил Борисович Фролов. Того рейвера звали Виктор Борисович Фролов. И он оказывается руководителем, даже совладельцем очень крупной строительной компании, которую основал один из бизнес-партнеров Тимченко. И оказывается, что этот Гавриил Борисович Фролов, он достаточно часто летает с Натальей Браунинг и ее дочерью, то есть их общей дочерью, кажется, в Грецию, в Хельсинки и куда-то еще. То есть достаточно очевидно, что он есть отец дочери Натальи Браунинг, который приходится дочерью Тимченко, то есть отец внучки Геннадия Тимченко. Но дальше мы нашли фотографию этого предпринимателя, взявшегося неизвестно откуда, и оказалось, что этот человек, это одно и то же лицо и с иеромонахом отцом Гавриилом, и с Витей Морячком, завсегдатаем техновечеринок. То есть такая вот судьба, что, значит, человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, пробыл в монастыре там где-то 15 или 17 лет, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха, и он решил расстричься из монахов ради его дочь. Мы не знаем, точно женаты или не женаты, но подарок от своего зятя, может быть, гражданского, строительную компанию он получил. Это строительная компания, главный ее проект, у нее много разных проектов, они строят культурные центры под эгидой Мариинского театра в Кемерово, и этот Гавриил Фролов появляется на фотографиях вместе с Гергиевым, например. Они строят какие-то дороги, там, трассу Москва-Казань, что-то еще. Но главный проект — это именно строительство новой ледовой арены в Петербурге на месте спортивного СКК «Петербургский», как он назывался в последнее время. Огромное здание, известное в районе Парка Победы. Вот его сносит, причем сносит со скандалом. Во время сноса погибает человек, потому что там как-то неправильно разрезают арматуру. Было известно видео в интернете. Смета раздувается, как это водится, там с 20 миллиардов рублей до 80 миллиардов рублей. Но все-таки да, в 23-м году арена построена, и Гавриил Фролов проводит даже экскурсию по ней Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Есть фотографии, как он, этот человек с тем же самым лицом, которое было у Вити Морячка и которое было у иеромонаха Гавриила, водит Лукашенко и Путина по Ледовой арене, которая

0: называется «СКА-арена». Ну, дальше компания его банкротится, не очень понятно, по каким причинам. Он уходит немножко в тень. По данным утечек мы знаем, что у него на счету лежит там 500 миллионов рублей наличным. Он каждый месяц покупает в сумме покупок примерно на 3-4 тысячи долларов. То есть, видимо, модником он остался, каким он был в 90-е годы. Любит красиво одеться. Но он остается владельцем какого-то ателье, которое производит всякие деревянные конструкции. В том числе, кстати, и для СКА-арены они работали. Непонятно точно для чего. Но у СКА-арены начинается своя собственная жизнь. Называется она «СКА-арена», но к СКА отношения не имеет, если что. И хоккейный клуб «СКА» отказывается там играть, потому что, по слухам, во всяком случае, по данным источников, там слишком дорого. То есть владельцы «СКА-арены», то есть структура Тимченко, просят от хоккейного клуба с тем же названием 15 миллионов рублей за игру. Это дорого, поэтому они играют в другом месте. А вместо них на «СКА-арене» играет хоккейный клуб «Шанхайские драконы», который раньше назывался, то есть изначально назывался «Куньлунь Ред Старс», и был приписан к Пекину, и даже играл в Китае. Ну, он сразу же играл в континентальной хоккейной лиге, то есть в российской хоккейной лиге. Потом он переехал в Мытище, все еще оставаясь пекинским клубом. А потом он переехал в Санкт-Петербург и стал шанхайским клубом. Вот выступал на СКА-арене. Но, наконец-то, Петербургский экономический форум июнь 2026 года, вот этот месяц, и с некоторой помпой сообщается о том, что наконец-то хоккейный клуб «СКА» впервые за 80 лет получил свой дом. Потому что Алексей Миллер, руководитель «Газпрома», приобрел для клуба арену, которая также называется как клуб, но это уже не важно. Но, внимание, у кого он приобрел? Мы понимаем, что приобрел он, конечно, у Тимченко, но кто был формальным продавцом? Формальным человеком, который владел этой ареной, был человек по имени Михаил Борисович Фролов. Это родной брат рейвера, иеромонаха и зятя Тимченко.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Ну и в заключение, как всегда по пятницам, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Инкопресс» выпустило воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Дети известных художников своих родителей, как правило, не превосходят. Николай Бенуа никогда не достиг высот отца. Александр Серебряков не приблизился к таланту и оригинальности матери. Хотя оба они были одаренными и очень симпатичными мастерами с узнаваемой собственной манерой. Тоже можно сказать и о Добужинском-младшем. Ростислав Мстиславович прожил громадную жизнь, родившись в Петербурге в 1903 году и скончавшись в возрасте 97 лет в Париже в 2000-м. Он оставил после себя тысячи работ и благодарную память, восхищение коллег и зрителей. Но мало кто из читателей его воспоминаний лицезрел его работы воочию. Причина тому проста. Он был художником театральным. В этой профессии создатели спектаклей, их визуального ряда, уходят вместе с постановками. Не попал на живое представление, не отведал праздника. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Сценограф, декоратор, художник по костюмам, создатель объемных масок животных, дизайнер люстр, канделябров и прочих театральных и кинематографических аксессуаров, Ростислав Добужинский с первых же своих жизненных впечатлений находился в изумительном мире своего отца, одного из основателей мира искусства. Великое дело – визуальное образование, даже пассивное. А юного Ростислава Мстиславовича с самого начала ввели в мир, как в творческую мастерскую. 17-летним он уже трудился ассистентом художника в Петроградском Большом драматическом театре и встречался со знаменитостями той поры, например, с Александром Блоком. В 1924 году вся семья Добужинских уезжает из России, и после года в Литве Ростислав Мстиславович перебирается в Париж, который уже никогда не покинет. В 1995 году к нему обращается историк и собиратель русской эмигрантской фотографии Андрей Корляков и начинает долгую работу по записыванию и расшифровке воспоминаний художника. В течение 5 лет была создана основа для будущей книги. Еще через 20 лет в этот, как говорится, проект вошел другой исследователь, Николай Эндегор. В своем предисловии он пишет: «Главной темой книги должны были стать именно воспоминания. В центре книги должен быть их автор, его долгая и интересная жизнь. Моя роль – быть локомотивом процесса, который приведет книгу в руки читателя, по возможности помогая раскрытию темы иллюстративным рядом». Конец цитаты. Третий участник подготовки мемуаров – художник и искусствовед-специалист по русскому художественному зарубежью Дмитрий Северюхин. Четвертый участник – Анатолий Копейкин, которому принадлежит литературная обработка одной из глав, корректура и редактирование.

0: редактирования всего текста. Получилась книга о знаменитом отце, о Петрограде, о Париже, о 20 веке. Построенное хронологическое повествование было очень удачно использовано составителями для представления читателям как можно более подробного мира мемуариста-долгожителя. Здесь и множество работ его отца, и соположение истории в ее перспективе. Городские пейзажи на художественных полотнах столетней давности склеиваются с сегодняшними фотографиями тех же мест. Семейные метрики подкреплены домашними рисунками и фотографиями. Городские сцены на старых снимках перемежаются декорациями и эскизами работ художников мира искусства. И так на протяжении всего альбома. Истинная энциклопедия столетия, причем столетия во многом совершенно неизвестного, поскольку иллюстрации к тому подбирались по частным и семейным коллекциям, по редчайшим и летучим изданиям, по архивам и затерянной периодике. Чего читатели решительно не знали, это афиши Ростислава Мстиславовича для кино, плакаты, эскизы костюмов, рисованный фильм «Наши предки Галлы» 1938 года и бесподобные маски сказочных животных для европейских театров. От воспоминаний художника не нужно ждать широких картин времени, политических оценок, панорамных рассуждений о расцвете или культурном упадке. Добужинский-младший в этом отношении унаследовал некоторую сухость своего отца, сдержанность, точность и изумляющую память.
1: В рубрике «Книга недели» воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти» представил Иван Толстой. Кстати, для справки, с 1 сентября в России вводится стандарт для профессии писатель, утвержденный Министерством труда Российской Федерации до 2032 года. Чтобы стать писателем в России, практический опыт не обязателен, но необходимы высшее образование, умение работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами, использовать стилистическое богатство русского языка, применять методы сюжетно-фабульного построения и драматургические принципы создания литературного произведения. Проверьте себя лишний раз, если решили написать книгу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
5: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
4: Доброе утро.
5: И спасибо за приглашение.
4: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
5: Хорошо, давайте попробуем.
4: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве, и, соответственно, то есть

0: Вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
1: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова – это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова, они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше. И вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которая определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
0: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в это. И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
1: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалось для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании, потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них это действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это скорее всего, именно так. Там тоже векторное представление, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторная манипуляция. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
0: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. опять же, это только мои представления. Вы потом, я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
1: Да.
0: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
1: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
0: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означает. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
1: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
0: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
1: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Антропика нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понято довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта. И вот построение, вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Антропика, Амандой Аскел, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
0: Практически три закона робототехники Азимова.
1: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амодеи, глава Антропика, тоже такая атмосфера сгущения красок. То есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана. Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Антропика, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялось через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
0: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
1: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Антропик, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
0: Несмотря на все сложности взаимоотношения Антропик сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Антропик по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
1: Они лидируют. Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
0: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
1: Примерно так, да. То есть это

0: как бы невидимая рука рынка все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
1: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы, говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, судя, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войне.
0: Ну, вот эти системы, да, системы навигации, слежения, да, и прочее. В принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый. Интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у таких систем есть сознание, сказать, так сказать, душа или что-то еще в этом роде, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем, и этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая, она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
1: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах, я сейчас уже не очень помню, но я читал что-то такое, что они...
0: Ну, это, да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее. И, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот система искусственного интеллекта, действительно, человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития этих технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов и вот это вот

0: маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
1: Окей, вычеркиваем терминатора из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир, мир современного человечества, чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
0: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующаяся система, да? То есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанную порядочность. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
1: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
0: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
1: Это правда.
0: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. А вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
1: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди наконец
0: Нет.
1: будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариации информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некоторое критическое отношение к полученной информации.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно, ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах, а сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. Да, да. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... Да. И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
0: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели, более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
1: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Экслибрис. Памяти Георгия Владимова. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
5: Радио Свобода, Экслибрис. У микрофона Сергей Юринин.

0: 20 октября в Германии на 73-м году жизни скончался Георгий Владимов. Этот выпуск посвящен его памяти.
1: Всякое созерцание пугало его. Оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет все безобразнее. Погружение в непременный послеобеденный сон, потом сон при гостях, покуда последняя дрема не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

0: Во второй половине часа вы услышите главы романа «Генерал и его армия» в чтении Георгия Владимова. Согласно завещанию писателя, похоронен он будет там же, где Борис Пастернак, в подмосковном писательском городке Переделкино, что по Киевской железной дороге. Последние 20 лет жизни, однако, прошли у него в Германии, где, вопреки мифу о нелюдимости Владимова, было у него немало друзей, знакомых, читателей и почитателей. Ранний новомирский период Георгия Владимова вспоминает кинорежиссер Александр Аскольдов. Автор легендарной картины «Комиссар» Александр Яковлевич ведет сейчас в Берлине свою мастерскую в качестве профессора Академии кино Германии и читает лекции о литературе в Потсдамском университете.
1: Вот у меня в руках немецкое издание его романа «Генерал его армия» на титуле «Рукой Владимова» Александру Аскольду с дружеской приязнью. Берлин, 12 ноября 1997 года. В этот день в Берлине Владимов читал нам куски из своего романа. И вечер этого чтения навсегда останется со мной. Моя первая память о Владимове. Где-то 55-й, где-то 56-й год. Я аспирант литературного института, пишу работу о Булгакове. Мы, группа аспирантов, сидим на каком-то скучном семинаре, поглядываем в окошко. Я вижу парня, сутулившегося на скамейке, покуривающего, нервно поглядывающего на наши окна. И когда завершается наш семинар, выясняется, что это муж одной из наших аспиранток, Ларисы Исаровой. Мы знакомимся. Георгий Владимов Аскольдов. Это имя мне уже известно, ибо Владимов печатается в журнале «Театр». Мы встречаемся на обсуждении в Доме литераторов знаменитого романа Дудинцева «Не хлебом единым». И мало кто знает, что редактором этого романа в «Новом мире» был человек по фамилии Владимов. Владимов начинал свою карьеру в журнале «Новый мир» в отделе прозы, где работало всего два человека. Он в основном сидел на самотеке и много талантливого в своей сети выловил. Очень близкий мне человек, шведская словистка Марина Лунд, в начале 90-х годов написала взрывоопасную работу. Эта работа была посвящена начальному этапу «Нового мира», первому твардовскому заходу в «Новый мир» 50-54 года. И когда она писала эту работу, возникла идея обратиться с письмами к ряду писателей, которые сотрудничали с «Новым миром» в то время или позже, чтобы они объяснили свое отношение и тогдашнее, и сегодняшнее к «Новому миру», и к людям, в нем работавшим. И одна из моих приятельниц, которая много лет проработала в «Новом мире», сказала: «Владимова не посылайте. Он человек замкнутый, сосредоточенный на своих проблемах. Он не ответит». Первым, кто откликнулся на письмо Марины Лунд, был Георгий Николаевич. Для истины скажу, что кроме Георгия Николаевича, очень содержательный, очень важный для памяти литературной, для памяти общественной, письма прислали Чингис Айтматов, Фазиль Искандер, Евтушенко, Юлий Крелин, Фридрих Гринштейн. Но письмо Владимова, которое я перечитываю неоднократно, которое, конечно, достойно специального опубликования и специального комментирования, произвело на Марину Лунд и вот на меня, читавшее этот документ, совершенно невероятное впечатление. Письмо Георгия Николаевича с разрешения Марины Лунд, а у нее, в свою очередь, было согласие на то Георгия Николаевича. Куски из этого письма я позволю себе озвучить для слушателей радио «Свобода». Что до моего рассказа

генерал и его армия, а вначале был написан рассказ где-то в 68-69 году. Этот рассказ был прочитан Александром Трифоновичем Твардовским, очень жестко раскритикован –

0: Первый вариант. Мы узнаем, что, оказывается, первый вариант был в 63-м году предъявлен Твардовскому. Не было бы верного Руслана, который состоялся позже. Равным образом не появился бы роман «Генерал и его армия». В обоих случаях я от Твардовского услышал плодотворные идеи, двоеточие. С Русланом, что здесь лежит трагедия, с генералом, что здесь лежит роман. Только очень честный художник может допустить такое признание.
1: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Роман «Генерал и его армия» на немецкий язык перевела госпожа Анти Лец.
2: Когда я начала переводить книгу, я, конечно, связалась с Георгием Владимовым. И мы писали друг другу и даже звонили друг другу, потому что у меня было очень много вопросов. Я женщина, и там военные термины, и я не все понимала и не все знала. И у меня был только его голос и его письма. Но лично познакомились мы в глаза, когда книга уже вышла, и мы вместе выступали. И я познакомилась с таким человеком некрасивым, но потом он начал читать и говорить так скромно всегда. И я понимала, как он мог написать такой мощный роман. Я до сих пор вспоминаю его героев, хотя это у меня не так часто бывает, когда я что-то перевожу. Это только бывает у меня, когда действительно это настоящая литература. И я все время вспоминаю его Кабрисова и его помощника. И я знала, что он все исследовал, Владимиров, что он все читал о войне и о Гудериане, и о Власове и так далее. И он читал новые материалы. И он писал потом по этим документам новым свою художественную литературу. И это для меня первый роман, который реалистически описывает жизнь во время войны, жизнь генерала и жизнь солдата, и СМЕРШ, и так далее. Это я впервые читала. И я думаю, что, конечно, должно пройти некоторое время, чтобы так можно писать о войне. Это 50 лет после войны.
1: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Общеизвестно, сколь нетерпимо относился Георгий Николаевич ко всяческим покушениям на реализм, поэтому мемуарный поворот может показаться неожиданным. Ревнитель традиции и молодежь. В начале 90-х во Франкфурте на Майне обосновалась питерская литературная группа «Камера хранения», поэты Ольга Мартынова, Дмитрий Закс и лидер группы Олег Юрьев. Переводимый, кроме немецкого, еще на полдюжину языков, поэт, драматург, прозаик, автор романов «Полуостров Жидятин» и «Новый голем» или «Война стариков и детей», Олег Юрьев сегодня считается одним из самых интересных русских писателей своей генерации, условно говоря, 40-летних граждан мира.
3: Георгий Николаевич был человеком преимущественно не спешащим. Не спеша двигался, не спеша думал, не спеша говорил, легко и надолго отвлекаясь на частности. Если спрашивали, охотно и подробно рассказывал о новом мире 60-х годов, о сложных пассивовских интригах первых лет эмиграции, об оставленном в Москве москвиче, под которым был охотник полежать. Не спрашивали, или предмет разговора его не интересовал? Сидел так, выпивал рюмочку-другую, приносил только виски, а пил только водку. Думал о чем-то своем, иногда посмеивался, иногда вдруг что-то мычащее под нос себе напевал. мог несколько суток посвятить

0: какой-нибудь механической штуки, не работающей, хоть и обязанной заработать, или какой-нибудь новомодной компьютерной программе, обещающей новомодные чудеса, вроде автоматического перевода на иностранные языки. Георгий Николаевич в это верил и, наладив, переводил свои деловые письма на английский, французский и немецкий. И отсылал. На месяцы мог отложить генерала и углубиться в какую-нибудь газетную полемику, без азарта, но со вкусом отвечая на нелепейшие обвинения. Он никуда не торопился и никого не торопил. Всегда торопилась Наташа Кузнецова, покойная жена его, прекрасная и страшная Наташа. Нельзя ее не вспомнить, говоря о Владимире. Наташа торопилась защитить Георгия Николаевича от подлинных и мнимых обидчиков, уберечь его от подлинных и мнимых опасностей. А он в точке покоя, окруженный кипением и бурлением Наташиной защиты и заботы, посмеивался, похмыкивал, копался в автомобиле и компьютере, годами дописывал генерал. Думаю, генерал и его армия не только вершина творчества самого Владимира, но и вообще вершинное достижение той литературы, к которой он принадлежал. Генерал и его армия, вероятно, последний в русской прозе роман этого рода, и, на мой взгляд, самый лучший. Одно его арочное трехпролетное начало, тройной въезд персонажей в конструкцию книги, принадлежит к числу самых красивых из известных мне романных открытий. В сущности, нетипично для русской прозы толстовского типа, страдающей, как известно, замедленностью на разгоне. Так что кое-кто предлагал уже отрезать у русских романов, не глядя первую сотню страниц. Обрушившиеся на генерала защитники нашей воинской славы, пожизненные арендаторы военной темы, Георгия Николаевича всерьез не огорчали. Посмеиваясь, он не спеша возражал им с помощью неуспешных посмеивающихся аргументов. Зачем это ему вообще было надо, ума не предложу. Впрочем, я человек другого склада и другого времени. Но и в качестве такового замечу. Глупо это было, господа оборонные писатели, нашли очернителя. То, что Владимир писал, было каким-то таинственным образом защищено от злоупотребления. Некоторым косвенным свидетельством этому может случиться и то, что немецкий перевод генерала и его армии не вызвал никакого оживления, да и просто внимания в немецкой прессе, которая чем дальше, тем благодарнее хватается за все, что кажется ей попыткой пересмотра Второй мировой войны. Как сказали в одном документальном фильме, который я недавно видел по телевизору, русские продолжают настаивать на том, что 22 июня 41 года Германия напала на Россию. Особенно наглядно все это сейчас, если, например, почитать, что здесь пишут об одном современном романе, только что переведенном и уже возведенном в образец демифологизации военной пропаганды. Словосочетание «Великая Отечественная война» при этом исправно заключается в кавычки. Сам роман не виноват, поэтому я не называю ни автора, ни названия. Он даже скорее мне нравится и хорош в своем модернистски гротескном роде. Но, видимо, нет у него той дополнительной линии защиты, какая построена вокруг генерала. Чтобы о нем не говорилось, о ходе военных действий, о немецких и русских военачальниках, какие бы картины преступной обыкновенной нелепости не показывались, но Отечественная война там без кавычек.
1: Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринян. Фрагмент из «Генерала и его армия» в чтении Георгия Владимова продолжит наш выпуск, а первую половину часа я закончу от первого лица, своего собственного.

Не знаю почему, наверное, от отчаяния, что не было на экранах ничего итало-французского, я оказался тогда, в 16 лет в СССР, зрителем картины о Курской магнитной аномалии, где в производственную тему вплеталась чисто хемингуэевская про то, что победитель не получает ничего, где в роли шоферюги Урбанский разбивался на экране в канун своей гибели всерьез, и где была та самая столь характерная для 60-х грустинка на слова Добронравова: «Будет радость, а может грусть, ты откликнись, я отзовусь, ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь». Под эту песенку и началось для меня знакомство с Владимовым, по повести «Большая руда», которого был снят тот фильм.

на что я, конечно, внимания не обратил. И повести, которую Твардовский хоть и напечатал, но не любил, считал американской, я не читал, надежно защищенные от литературы советской журналом «Иностранная литература». Подруга в МГУ ничего советского тоже не читала и вообще читала исключительно по-английски. Каково же было мое удивление, когда в ее секретере, забитом глянцевыми покетбэками, я обнаружил советскую книжку с посвящением назидательного характера. Книжка оказалась подаренной моей подруге автором, с которым она, подрабатывая на массовках, случайно пересеклась где-то на съемках, может быть, той же «Большой Руды». Там был разговор по душам о судьбах Родины, который на мою подругу произвел огромное впечатление. Надо сказать, что мы тогда жутко страдали, чувствуя себя лишними в мире, который казался циничным чудовищно и беспросветно. Но Валентина сейчас живет в Канаде, с той книжкой в руках настаивала, что и здесь есть люди, на которых можно опереться. Уж не знаю, какой он там прозаик, тебе об этом лучше судить, но меня разговор с ним просто спас. Физически. Подруга пыталась покончить с собой после того, как государство разрушило ее советско-американскую любовь. Но теперь она жила, седая в свои 25, благодаря писателю Владимову. Это меня чрезвычайно впечатлило. Вокруг были хорошие и честные, некоторых я, начинающий, знал уже и лично, но только один прозаик, еще до знакомства с его литературой, начался для меня с такой рекомендации «Спас человека» — Георгий Владимов. 10 лет спустя у микрофона Парижского бюро «Свободы» Виктор Некрасов, Анатолий Гладилин и я, три поколения, говорим об угрозе ареста, нависшей Москве над писателем и правозащитником Владимовым, а через полгода в том же бюро я, наконец, вижу легендарного человека вместе с его общительной женой, критиком Натальей Евгеньевной Кузнецовой. В мюнхенской штаб-квартире «Свободы» надеялись, что писатель станет главным редактором культурной программы русской службы. Владимов склонялся к тому, чтобы принять это предложение, в свою очередь предлагая и мне стать его парижским помощником. Затем все резко изменилось. Он поселился во Франкфурте-на-Майне, где в 1984 году возглавил «Грани» – журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Решение большого русского писателя вызвало у меня, мягко говоря, оторопь. Кому только не предлагались эти грани, включая, кстати, и меня. Но Владимов начинал в «Новом мире», был журнально-книжным, всецело литературоцентричным человеком и, видимо, просто убоялся саморастворения в эфире, русскому устному предпочтя русский письменный. Освобожденный от журнального ярма, Владимов закончил свой генеральский роман о войне. В отрывке, который прозвучит у нас в чтении автора, герой вспоминает историю знакомства со своей женой. Надо сказать, что Наталья Кузнецова, замечательный критик и эссеист, серебряная перышко эмиграции, по выражению Льва Анинского, до конца своей жизни была первочитателем и критиком писателя Владимова, которому в супружеском плане повезло не меньше, чем его генералу. С Георгием Николаевичем и Наташей мы встречались в Мюнхене в бытность там свободы, пили водку под Таню Буланову. Этот голос Новой России неожиданно сильно тронул Владимова. А последний раз я видел их в Нидерхаузене, их городке под Франкфуртом. Это было после букеровской церемонии. Владимир Войнович в своем московском отклике на кончину собрата по поколению написал, что сегодня в России трудно представляют степень нужды, в котором жили эмигранты. Не знаю, мюнхенскому москвичу видней. Знаю только, что галстук у Владимова был в единственном экземпляре. Французский «Кроват», в котором он ездил в Москву, изначально принадлежал Владимиру Максимову и вдовой Таней был подарен Владимову специально для букеровской церемонии. В китайском ресторанчике, где в тот вечер мы гуляли, Владимов этот галстук снял и подарил мне тут же на салфетке, документально удостоверив, что в галстуке Владимира Емельяновича им был получен русский букер. Вместе с салфеткой тот максимовско-владимовский галстук теперь у Ивана Никитича Толстого, историка русской эмиграции и моего коллеги по радио, так что со временем станут они экспонатами литературного музея. В свое время знаменитый дед Ивана Никитича, красный граф Алексей Толстой, склонял Бунина к возвращению в СССР доводами парижской нищеты. Ради чего, мол? И никак не мог взять в толк простых ответов Ивана Алексеевича,

Ради свободы, независимости. Ради свободы, независимости вынес все это, включая отсутствие удавок в гардеробе, и Владимов, отныне, как и Бунин, классик русской литературы. Хотя он и вернулся, последние годы жил между Германией и Россией и будет похоронен в Переделкино. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Может быть, такова последняя воля писателя. После того, как мы похоронили Наталью Кузнецову на маленьком кладбище в Нидерхаузене, неподалеку от германского их дома, больше я не видел Георгия Николаевича. Это было ужасно. До сих пор не прошло чувство вины. После поминок со стола было убрано, посуда вымыта, и мы разъехались во Франкфурт, в Париж и Прагу, оставив Владимова в запущенной двухкомнатной квартирке одного, наедине с включенным лэптопом перед рукописью генерала.

0: памяти Георгия Владимова.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: «Золотой запас свободы». «Экслибрис. Памяти Георгия Владимова». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
0: Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Георгия Владимова.

0: и его армия. Выступление Георгия Владимирова в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года. Среди слушателей был участник нашей передачи Александр Аскольдов, а также наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, предоставивший экслибрису магнитофонную запись. Фрагмент главы «Поклонная гора», в которой снятый с армии генерал думает о своей жене, читает автор Георгий Владимиров.
1: Что скажет жена, он тоже представлял себе. Огорчится, конечно, а в глубине души все же и обрадуется, что он, слава тебе, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако и ума этого хватило, чтобы заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастала в деревеньке близ Вышнего Волочка, в верстах в 30, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидой на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москвы.

Москва, Ленинград. Глуч завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которого вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусывая бутербродами и заветренной черной икрой. А высший волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет идиотизма деревенской жизни запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности раскрепощенного советского крестьянства. В них лукаво прочитывалось именно закрепощение, и в самом воздухе веяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку. Но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда. В ее представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житье на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженский тяжелый труд с производимыми от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилие и аборты, которые в 9 случаях из 10 кончались гибельно. А еще рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строители в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать. Насколько все это правда, она не знала, но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все. Был и второй путь, и все чаще она, 19-летняя, думала о нем, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, и где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежал ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах. Годков отвела ему на шесть больше своих, ибо на семь было бы уже многовато, вернее, старовато. А младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала. Она его одела в командирские шевиотовые гимнастерки и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинение ему дала эскадрон. Лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила под Котовского, а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотик Обрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем волочке на бульваре, и сразу же он ей понравился. И она стала думать в том направлении, как до него добраться, да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в легком этом предприятии выбрала она семечки. Земли вокруг Вышнего волочка не так обидно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов. Ну уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулечек, тут же ловко, сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали, и, поместивши выручку в прелестные сейфы, кто за чулок, а кто за лифчик, направились
поискать ей достойное применение.

Не так много было в этом городе соблазнов. Сходить в кино, на фильм у Катька бумажный ранет, накушаться мороженого от души и еще в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная, шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившего землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имело надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше, и с которым она находила лестное сходство у себя. «Вот я хочу, как здесь», — сказала Маша. Ей возразили было: «Без шлема не получится, как здесь». Но Маша настаивала, что шлем – это не главное, а главное – то выражение, которое она сейчас состроит. Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет даже лучше, чем здесь, что было воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки. «Да что ж там смотреть», — сказала она, — «я же вижу, мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на 2 месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне куда надо перешлют». «Ну, мало ли что», — сказал мастер, — «а вдруг вы моргнули?» «Я когда надо не моргаю», — ответила Маша. Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще 3 ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все 4. Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился в тот же час, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в 3/4 справа смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра. Это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошел дальше и через 2 квартала опять споткнулся о лицо, чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как бы более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В 3-й витрине он увидел ее запрокинутый фас с блуждающими глазами. Лишь какого-то чуть-чуть, лишь 0.5 градуса не доставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, повергнув чувства гнетущие. Но витрина 4-я обнадежила его. Здесь он увидел фас наклоненный, с глазами стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах. Здесь превыше всего ставилась девичья честь, целомудрие, скромность и давалось понять, что еще не все для него потеряно. Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка. Он умолял и брал фотографов за грудки. Ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством. Он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться. Его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться. Красного командира поняли как надо и пошли ему навстречу знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова. В ближайший же выходной по селу проскакали 2 верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную
весеннюю грязь и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкой усов на поверхней губе, смущаясь, наполнил Маши, случайно одетый в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии. И вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел. И вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше», – подумала Маша, – «так сладко ты врешь». В свой черед она возразила обоим товарищам, что они ошибаются. Комсомол шествует не над Красной Армией, а над Краснознаменным военно-морским флотом. И, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла уже целая пачка писем с предложениями несерьезными, руки и сердца. А если говорить о серьезном общении, то она прям не знает, когда и время-то найти для этой смычки. Все дела, дела. Усатенький был смущен и не нашелся, что сказать. Но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть, в случае ее подругой, и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент для Кобрисова опасный. Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища. И это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть. У него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой. «Ну, естественно», — сказал Кобрисов, — «я же уже тебя выбрал». «Нет», — сказала Маша, — «это я тебя выбрал».

0: Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. В авторском чтении фрагмент романа «Генерал и его армия». Берлинская запись 97 года.
1: Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним, сильной и умелой амазонкой. Так и пришла в их жизнь третья. Третья. Прелестная каурая трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается, кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружающим барьером он их обеих гонял на корде до пота и мыла, красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтобы всадница и лошадь сливались нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду и тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя. И в довершение на закуску атаки с шашками наголо, алюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда, наконец, труднейшее и опасное – бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие. От избытка чувств, чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтобы не задерживалась, переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе шила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали. Как же этот командир свою бабу мучает? Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса возмутилась. «Что ты все меня хлещешь, все исхлестал?» «Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. «В прежнее время берейцеры великих князей били по ногам, а те ничего, терпели». Она задумалась, сделала круг и подъехала снова.

было. А княгинь? Чего княгинь? Великих княгинь тоже по ногам хлестали? Ну, еще я не знаю, наверное. А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи. Ну, вот однажды усталая, вымотанная в конец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла с улыбкой, чуть печальной и чуть загадочной. «Придется нам перерыв сделать, скоро ты у меня отцом станешь». Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который или которая ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через 2 года она также с теми же словами объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом, сказала, едва порог переступив, «Больше рожать не стану, сына, видать, не будет». Ну и потом, и долго еще была интрига. Ни до старости, ни до морального износа, когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с 2 гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней, диких, лихих, легендарных тачанок, стреляющих назад. В будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед. А не намного спустя и танк с поворотной башней, и пришлось переучиваться, и жена разделила новые его увлечения, научилась водить гусеничные чудища, заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы быть вместе с мужем, и чтобы он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черные, не ниже 8. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость еще. Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх. И тем, что придется ведь общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных. Он вспоминал лето 40-го года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустило затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до 10 вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышали шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий, дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но казалось во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались. Может быть, и непреднамеренно, заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, и потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом. И человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения, шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, опускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу, никогда не спешили и никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что кобри свой пробыли там, освободилась, наверное, 1/4 всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок. Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в 6 утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз. И не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию. В такой позиции вождю вести было некуда и некого, а скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательство преданности и любви.
В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллея, по которым обычно к тому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, была пустынна. Весь парк точно бы вымер. Все же один попался навстречу. Знакомый, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, а шел, не поднимая глаз, и, поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель: «Не ходи дальше, Кобрисов». Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и увидел, к чему приближаться ему не следовало, и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей, или же был он недюжинным метателем. Во всяком случае, его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником, или, что тоже было предосудительно, бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шею, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих, и все окна были зашторены, а за портьерами стояли с гулким сердцебиением герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку. Для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, не поворачиваясь. Но поворачиваться было поздно, выглядело подозрительной суетой. Оказавшись, наконец, в своих апартаментах возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучаться, но так ничего и не решил. И тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собой устранилось, исчезло, испарилось. Мадам генеральша проснулась около 8, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка, и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тоже поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла. Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу. За ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозине намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное. Задрав полу своего халата, то так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть. Она вернулась недовольная, хмурая, и сказала, для чего-то понюхав руки: «И икра баклажанная, и всего делов». Тут же она завалилась досыпать, а проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда, и несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем. И решила: никак. Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала: этому неодолимому давящему страху подвержен каждый. Он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же оставаться храбрецами. Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотий всегда прав. Убейте меня, он прав».
Это и умиляло его, но зачастую и раздражало. И вот теперь казалось таким необходимым. И так трогало его сейчас, это ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал. Он даже примирился на

0: навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она – единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется где-то уже совсем близко, в каких-нибудь 45 километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.
1: Георгий Владимов, генерал и его армия. Выступление в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года записывал корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Памяти Георгия Владимова в передаче принимали участие Александр Аскольдов, Анти Леец, Олег Юрьев. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юринев.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
11: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
10: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
11: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. и я стремглав на седьмой этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. И я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
12: Да.
11: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
13: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
10: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: нас будут добивать.
1: Путин видел дроны над Москвой, говорит его пресс-секретарь и анонсирует удары по Украине. Какие выводы Кремль делает после атаки на Капотню?
2: Самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, сколько про маршрут.
1: И маршрут этот никто не знает, говорят близкие к власти политтехнологи. Даже правящая партия до конца не уверена, говорит ли ей открыто, что она с Путиным заодно, утверждают источники «Медузы».
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о выводах, которые Кремль делает после ударов по Москве и какие сценарии он готовит для своих граждан. Главные государственные телеканалы обошлись лишь минутными упоминаниями Капотни в своих вечерних и утренних новостях. Однако Владимир Путин все видел. Журналисту CNN Дмитрий Песков объясняет, что президенту обо всем доложено.
4: Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
3: А глава Донецкой военной администрации Вадим Филакшин сообщает, что в результате российской атаки по Краматорску погибли 2 человека и 6 получили ранения. Это в тот же день, когда Песков отвечает на вопрос о Капотне. Что еще обещает Кремль и чего от него хотят лояльные ему комментаторы, сейчас мы вам покажем.
5: Лояльные власти политологи и пропагандисты все чаще требуют не жалеть противника и, как они выражаются, начать воевать по-настоящему. А любые призывы к миру и переговорам воспринимают как проявление слабости. Одними из самых обсуждаемых на этой неделе событий стали удары по московскому.